0: просто. Второй отрывок из письма Бааля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
1: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим, нешама, не более того.
2: Так,
1: был маленький, то есть катнут, гальгальтаинаем, не действует получающий килим, обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть, существование просто не осознающее самого себя, мир Творца. Грех древопознания — это когда он присоединил к себе получающие келим ахав, то, что написано, потянул за крайнюю плоть. И тогда присоединились получающие келим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающие келим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие келим, потому что они проникнулись с получающими келим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно, то, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания.

0: и получать что-то самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть, что исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути дела то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенно, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Люби ближнего к самого себя» — это великое правило. В Торе это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на даче, и этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга, а свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света — это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. И мой первый вопрос — как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке? Десятка — это, по сути дела, совершенная единица. Если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
1: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать это внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество и стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
0: Да. Если мы объединяемся между собой и в природе Творца все соединено, подобие по форме, мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
1: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.

0: Изменение реальности — это изменение себя.
1: Бегляль шасаря — это киловатт, это мелахоты.
2: Десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
0: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике. Это называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрытие интерес товарищей, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить, хочу выйти из себя. Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
2: Да, можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, тут есть разные грозди. И вот мы тоже такая гроздь, и когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое гли, все человечество, и у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
0: Ну, как говорят, что если мы изменяем нашу внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
3: Моти мехубар итану, амар мемалим.
4: Отрывок номер 5. Из Баля Сулама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ. Каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось. Потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом сыне Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому

0: Относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
1: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
0: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с Большого Взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
1: Да, конечно, это все.
0: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
1: На другом уровне.
0: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
1: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. И это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что... Сама материя, якобы, может делать действия как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы, и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Потом живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи, более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
0: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
1: Это называется развитие путем Бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хиссарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хиссарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
0: Да. Спасибо.
2: Да.
0: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
1: Пожалуйста.
0: Москва, пожалуйста.
3: Доброе утро. Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хиссароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди? Или как можете это пояснить?
1: Не понял. Что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
3: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хиссароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют? Или по очереди?
1: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хиссароны, они остаются, а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хиссароны ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то, благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хиссарон, потому что весь хиссарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем, я нахожусь в хиссароне животного. Уровень животного, когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10. Десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должно быть сразу 10, он где-то пишет. Не 9 и не 11. И если я включаюсь с другими, приобретаю от них хиссарон и работаю с этим хиссароном, тогда хиссарон, который я обретаю, то есть не мой хиссарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хисарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику. Он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
0: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
1: Не представляете свой эгоизм?
0: Каждая группа говорит из своего эгоизма.
1: Не знаешь, что авторы книги?
0: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
1: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется «я создал злое начало», создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
0: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
1: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
0: Я не знаю. Все время мне рассказывают, мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
1: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
0: Не знаю.
1: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
0: Я слышал. Вы сказали.
1: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ. До этого тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вилинского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маор и Шемеш, затем, да, Приарец, плод земли, это
2: Менделикен.
1: Раби Менделю, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Да, что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привести? Зора тут есть. Полно отрывков. Дегель стана, знамя стана Ефраима, это высокий хасидизм. Ну, в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пиркей Авот, в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
2: Ну-ну.
1: Москва.
4: Вопрос Дениса Сандлера.

0: Что это за ощущение, о котором пишет Бальсулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
1: Что ты чувствуешь? Я не понял.
0: Что это за ощущение, о котором пишет Бальсулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
1: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля. Это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира. Это называется человек, который находится в своем желании получать вообще. Потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно, кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы. Гой — это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать. Сейчас он чувствует, потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, слово ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнюсского Гаона «Голос горлицы». По пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее. Как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручители друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
2: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет. Сам я не смогу, мне необходимо... Еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным в десятке. Только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех, и когда каждый включает в себя 10, и каждый десятки достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства и обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются и не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, отторжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно в взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнессет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот одно, взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
1: Мы действительно чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется, взаимовключение? И как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили? Как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому?
2: Пример. Пробуждение. Игра.
3: И,
2: как сказать, привлечь их к этому? Пример и игра. Это главное. Да.
1: Хотел узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
2: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения, согласно хиссарону.
1: Так, по сути дела, это тот же самый процесс, это все та же сплошная линия.
2: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
1: Что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена?
2: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя, это более продвинутая степень, замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить ему наслаждение. Все творение насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Москва.
4: Ну да, нас выбрали.
3: ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
2: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я... Учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными. От легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет, я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцу в себе из товарища. И тогда, таким образом... Я включаюсь не в него или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерения, желания, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцуфом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражения, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости, кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это девять первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти девять первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. Девять первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение — это что-то очень особое. Это средство... Только для этого, в сущности, было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовная кли. Да.
4: ואמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת.
1: Вы сказали, что взаимовключение – это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос – это производит впечатление, что взаимовключение – состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
2: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
1: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
2: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
1: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%, потому что Творец получает...
2: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивать о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток, между десятками, нужно тоже подумать, как спросить. Да.
1: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
2: Касаться друг друга, это называется, что товарищ мешает тебе жить.
4: Так.
2: Так.
4: Ну,
2: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня.
4: Мы
2: чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
1: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение, действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть свой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
2: Прежде всего, мы должны почувствовать хиссарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть хиссарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах, смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем хиссарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке, внутри десятки. Это в сущности все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги, он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот хисарон находится в нем. Он включил в себя семью, и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения. Для этого мы находимся в этом мире. А реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросом. Я не знаю, что с вами делать. Мы не можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
3: Или,
2: чтобы сдержались немножко.
3: Дежурные десятки присылают вопросы.
2: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
3: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет? Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению?
2: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
1: Седьмой фрагмент Рав Кук. Прошепчу мне тайну творения. Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
2: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят лить конец, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания. Мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется Гмар Тикун, окончательное исправление. Итак, мы поднимаемся по 125 ступеням, обретаем нефешны, Нешама Хая Ихида, пока не приходим к вершине всех этих желаний, все объединены вместе, и раскрывается общий свет, который называется Элокут, Творец, Высший Свет. Только и всего. Поэтому все реализуется в десятке, и все благодаря взаимовключению и с помощью света, возвращающего к источнику. Дальше.
1: Из первого тома Рабаша, согласно тому, что выяснилось по поводу узлеби ближнего своего, восьмой фрагмент. Что означает праведники? То есть те, кто хочет выполнять правила возлюби ближнего как самого себя. И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила возлюби ближнего как самого себя, и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
2: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу, и она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория. Одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому вот на этой территории, как говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
1: Да, Николаев на Украине, они говорят, что вы говорили над тем, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
2: Какой источник?
1: Скажи, что начинаются негативные чувства, когда мы пытаемся соединиться.
2: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
1: Да, об этом он и спросил.
2: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого, и тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авиют, а над объединением, в объединении над этим у нас есть кашиюта, массах, так мы формируем себя.
1: Из Питера спрашивают, если товарищ, значит давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или нужно как-то получить от него реакцию?
2: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килим исправятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже. То есть от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все. Каждый судит, исходя из своих изъянов.
1: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
2: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
1: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
2: Взаимовключение материальное приходит с того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
1: Он пишет тут, с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
2: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
1: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное собрание, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, и, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним, и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие, небольшая раскрытая милость притягивается к собранию Израиля.
2: Да. Главное в собрании — это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца, И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с девятью товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
3: Соткали.
2: Соткали, сплели.
4: Арагну — это кли азэм.
2: Вот это особое кли, и желаний, свойств, намерений, и в помехе, и в включении, и тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай. Даже в нефиш де нефиш. Дальше.
3: Восемнадцатый фрагмент из Зоар, глава Насо. Написано, почему пришел я и нет никого. Насколько любимы Израиль перед Творцом, в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них, потому что он никогда не оставляет их своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что Шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди десяти первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее десяти. И они благословляются в начале Шхиной. И требуется пребывание десяти человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе, ибо все десять, как члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда Шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано, во множестве народа величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда Шхина приходит первый, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая: «Почему я пришел, и нет никого?» Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община, потому что когда тело не восполнилось, нет никого. Потому что также и частные органы, которые приходят, они не доходят до своего восполнения. А когда тело восполняется внизу, то есть есть 10 человек вместе, приходит высшая святость и входит в это тело, и нижние становятся как 10 сферот
1: 10 высших сферот, и все тогда должны не раскрывать уста их, чтобы говорить пустые вещи, потому что Израиль находится сейчас в высшем совершенстве и освящается высшей святостью.
2: Вопрос. Что называется тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10? И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос, мы обсуждаем его, пожалуйста.
5: Вопрос действительно хороший. Я думаю,

0: все собираются вместе, и это как один человек.
1: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
2: Они зухерши, пам шамати, камыша не зухер, кому ван.
0: Я помню, что 10, вот это число, мы
2: рацион шиматим ле буре.
0: Мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
1: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, знать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами. Путь, цель, выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
0: Да, акцент, то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
1: Я думаю, что прежде всего, если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, то нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть, как мы должны работать с ними. Десять сферот, десятка, я думаю, что это именно пример, каково, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
3: Моти амар малхут ветет решонот. Зеет калелут.
0: Моти сказал, Малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе Малхут и девять первых.
2: Нахну...

0: Мы прежде всего должны притягивать свет и включить это условие, что мы можем притянуть этот свет.
1: 12-й отрывок из книги «Плод земли». Весь Израиль поручители друг за друга, что означает, что света их перемешаны, и жизни их перемешаны, брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Израиля, в заповеди возлюби ближнего по-настоящему.
2: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или арвут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Израиль, поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
0: Я не помню, когда впервые была первая десятка. Может быть, 15-17 лет назад. Много времени. Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех. Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу. Возможность развить эту чувствительность, эти чувства. Понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
1: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение, когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами. А слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом и всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
0: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот, там тоже есть взаимовключение. Там взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
1: Да, и взаимовключение, там есть поручительство. Взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
0: Мне кажется, что есть пути, по пути к объединению. Есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
3: Они по Рашамти.
1: Я записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
0: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия.
4: К которым
0: мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения и усилия.
1: Может быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу. Когда я не могу, как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
0: Мутя находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаил. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
5: Тринадцатый отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня здесь все. Вы стоите все здесь. Стоите здесь, чтобы войти в союз. Все означает, что все заходят в поручительство. И ставит вопрос, почему он начинается во множественном числе «все», а потом переходит на единственное число «каждый человек из народа Израиля». «Все» означает, это относится к каждому человеку народа Израиля. То есть каждый из народа Израиля включает в себя всех. Как написано, и расположился народ у горы, как один человек с одним сердцем.
2: То есть до тех пор, пока не включаются все вместе друг друга, вы находитесь сейчас здесь, то не получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келим и привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг в друга. Пожалуйста.
0: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя, и вместе с ними ты делаешь союз, что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть, к чему идти, в каком направлении.
1: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом, нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность, мы должны помогать друг другу.
0: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
1: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание и связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение. Но без этого невозможно.
0: Да, что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии, почувствовать зависимость друг от друга. Что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение — это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
1: Я думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, а когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
0: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаэль, и Моти, все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищей в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильные. А именно когда люди опытные, знакомы с природой творения, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
2: Это то есть то, что мы устанавливаем, что это мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику. Это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояние, все это включается в понятие включения. Да.
5: 14-й фрагмент — это собрание законов. Невозможно выполнять Тору и заповеди иначе, как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны, как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору. А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание, когда каждый обеспечивает желание товарища. Нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание Высшего, что является целью единства.
2: Это написано в Ликуте Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять, как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, а говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра. И вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе. и по крайней мере до уровня поручительства, когда мы, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
3: Ну, Ашерия.
5: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи – это отмена, когда мы поднимаем важность.
2: Первый шаг – это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше, не может быть больше. 10. А потом что?
5: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
2: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное — это достичь цели жизни. Чем мы достигаем ее, как мы достигаем ее? С помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них. Это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас это пол шекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы. Да.
5: Доброе утро всем товарищам. Доброе утро вам. А вопрос о райском саде. Там женщина, Хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а Нахаш, змей, это злое начало. То есть, если бы она сама вот, сама бы подошла к древу познания, не Адам она это толкала, а сама бы это все сделала. Как бы вот все это сработало?
2: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме. И заботимся о том, что все спрашивали о теме, и не то, что нравится сейчас нам. Давайте привыкнем к этому пока. Что означает поручительство с точки зрения включения? Какую форму включения я называю поручительством? Что вы смотрите на меня? Я спросил. Мы говорили о том, я даже нарисую это. Есть один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища есть у этого товарища от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включения это между нами? Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен быть должен включиться в мои желания, быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот так вот таким образом. Что за кли? Что за сложное кли здесь? Что за кли складывает, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
4: В этом мире есть миллиарды желаний. Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием.
1: Творец может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
4: Да, прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами, что из него, что есть во мне, в чем, где наше общее желание. И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних. Раскрыть Творца, что такое свойство отдачи. В этом, собственно, работа.
1: Это кли, который называется поручительство. Это этап, когда мы видим, Только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
4: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает. И этим я создаю кли. Это то, что, а то, что называется поручительством, поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
1: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие. И мы это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание. Общее желание.
4: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства раскрыть Творца между нами.
1: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть, но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
4: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение, есть взаимовключение. А Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения. И что мы выясняем это понятие в десятке. И мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой, и будут товарищи, которые поедут в различные другие места. Поскольку десятка не находится в данном регионе, или из Петахтиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как нам сделать то, что мы сейчас слышали, когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный. Мы должны подготовить себя для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим им добавить, чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием? И еще раз понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
6: Кодом коль, азманах нурацем лесфог, мастериот, мехаверим.
1: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей? Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это и взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
4: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это не просто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого. Для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
7: Бен адам баацмо утамид митпале мя
1: человек. Всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте. И вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку. Которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свою десятку. То, что есть в десятке, и передаю все, что находится там, потому что я не сам по себе. И мы как целая десятка, и я, за мной находится вся моя десятка, все мои товарищи, мы даем возможность включиться в них, и вся десятка также включается в них.
4: Прежде всего, каждый конгресс — это взаимовключение по определению, то есть мы приходим на конгресс именно для этого. Цель — включиться в величие товарищей, получить силы. Моти с нами здесь, он пишет, впитать от десяток хессарон к цели, потребность цели, и добавить к каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на конгрессе, я передаю своей десятке, и в той же мере воодушевление моей десятки я передаю обратно товарищам на конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
8: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимовключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
4: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться понятием взаимовключения. Это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа. И над этим нужно работать вместе, взаимно. На конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг в друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем всех поднимать руку или знак вопроса. Еще раз вернемся к вопросу. Что мы хотим? Мы хотим просто послушать впечатление, о чем вы сейчас говорили на семинарах. Как превратить время нашего регионального конгресса во время взаимовключения, а не просто время собрания? Да, Демидов?
8: Я думаю, что сейчас, Дудя, ты сказал, что дать название как бы «дома собраний» вот этому всему событию, мероприятию Лихаим.
4: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
8: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке. Что главное — это хессарон. Хессарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хессарон, облачить на это намерение. Намерение — это уже действие. Это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда подним молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хессарон — это главная сила нашей работы. Лихаим.
4: Спасибо. Израиль, ты хотел? Да, мы говорили, что мы хотим включиться в товарищей, в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть, и таким образом связаться с Лехаим.
9: Кен, Мангольд.
8: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
4: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так чтобы это было единым клей, и участвовать во всем, просто быть готовыми. Поручителями быть за всем участниками всего.
8: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение, и там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, да всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
4: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
8: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И желание в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
10: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método.
4: Впитать силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать готовность обращение к Творцу, передать его всему мировому клей. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
8: Макс, 48, пожалуйста.
11: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
9: Туда, Woman Pity 33.
8: Женщина 5.33.
4: Мы говорили о том, что в десятках каждая десятка — это как замкнутое тело, а нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, и сидеть между всеми, потому что каждый из нас, он представляет собой всю десятку.
8: Женщина Литвы, 8, вам слово, пожалуйста.
12: So we are here in a global congress, and we can really feel how we are learning and embracing all these experiences from different times.
4: Мы на конгрессе в Литве. Учимся, как включаться вместе. Это чудесное ощущение. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в проучительстве. И это ощущение быть вместе.
8: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
13: Ты, Бранкс, другой, лабы малоно.
14: Дорогие

0: товарищи, очень.
1: Дорогие друзья,
0: мусульты мои, наша тема очень... Когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимоотключение произошло,
1: приносит свое усилие, чтобы это взаимоотключение реализовалось,
0: и это усилие, она дает все здесь,
1: и взаимоотключение раскрывается,
0: то все богатство и вся глубина. И я очень хочу порадоваться, очень хочу порадоваться
1: все разнообразие.
0: Тем,
1: и я хочу,
0: что
1: творец,
0: чего
1: я хочу порадовать Творца
0: всем
1: этим разнообразием.
0: Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
1: духовность,
0: себя,
1: оно не во мне, оно между товарищами.
0: Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства, что мы
1: я
0: слышали.
1: Могу прийти
0: слышали
1: к этому ощущению единства.
0: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
2: Но где еще
0: когда,
2: можно это почувствовать?
0: Если не здесь, если не в этот момент,
2: не в этот момент,
0: как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
1: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
0: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
1: чтобы мы все захотели почувствовать
0: это,
1: и
0: каждый вкладывает свою часть,
1: чтобы мы все вместе хотим почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
0: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
1: каждый вкладывает свою
0: можем.
1: Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает...
0: Почувствовать плечо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
1: Чувствует плечо товарища, чувствует обязательства.
0: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышу тут учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в именно в общую нашу работу. Работу, которую нам дал Творец. И мы должны выполнить ее. И это самое лучшее место, когда мы все собираемся вместе, физически чувствуем друг друга. Мы можем куда-то включиться, как Роман только что пришел из кухни, он ответственный за нашу кухню. И там работают и мужчины, и женщины вместе. И каждый вклад, он очень чувствуется. И сегодня приезжают еще больше товарищей, нас будет еще больше, и мы сможем еще лучше почувствовать друг друга, включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
3: Анахну митаргилим иткалилут, анахну буним изор, анахну рацим. לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
4: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון.
1: Да, с момента, как был провозглашен региональный конгресс, то там находятся Борис и другие товарищи, мы узнали, что очень много новых товарищей приехало, и мы полны воодушевления, мы хотим послушать их.

всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, который выполняется на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда эта необходимость? Потому что мы должны сохранять все распорядки. Потому что нам понятно, что то, что нам важно, это то, чтобы мы продолжали делать трапезы, не обязательно для того, чтобы мы могли себя питать какой-то пищей, а для того, чтобы мы могли сохранить ту духовную почву, которую получили от Рава и каббалиста в течение всех лет. И поэтому нам важно, чтобы там ни было, делать усилия, сохранять распорядки, хотя это кажется не совсем удобным, но мы стараемся. Так весь объем этот работ обязывает нас обратить внимание на все это и также взять все команды, которые должны сейчас прикладывать усилия и работать параллельно на всех этих местах, и увидеть, как можно сконцентрироваться на работах, чтобы извлечь максимальное максимальные усилия, которые требуются от нас в течение короткого времени. Так относительно нашего расписания, мы должны все успеть до конца года. И мы не хотим это переносить 27-й год, хотя нам понятно, что это вызов сделать это, но мы взяли эту цель для себя, и поэтому мы начали еще работы параллельно тем, которые производятся сейчас. И в течение дня вы можете увидеть, что с 7 утра, иногда даже раньше, до поздних часов после обеда все во всем здании есть работы, не прекращающиеся. И чтобы успеть, мы должны, то, что называется, с одной стороны, дать подрядчикам место для работы, а с другой стороны, командам дать возможность, чтобы это происходило. Мы хотим также создать возможность работы для подрядчиков, чтобы не оставлять их, не останавливать их, иначе они берут другие работы. И это вызывает дополнительные затраты и также время. И мы хотим продвинуться в результате этого. Относительно строительства суки, мы сделали несколько проверок, посмотреть, чего нам не хватает для того, чтобы мы строили суку. В последний раз, когда мы строили суку, это было в 2019 году, мы видели, что не хватает очень много стройматериалов, чтобы мы могли это сделать, а затем еще собрать эту суку. И смотря на все это в общем, и видеть нагрузку, которая падает на эти команды, к сожалению, мы в этом году не будем делать суку, потому что просто команды, которые заняты в строительстве суки, должны быть, они еще занимаются нашим нулевым этажом, чтобы у нас было все необходимое, чтобы было в ближайшем году. И я очень надеюсь, что в следующем году это будет уже за нами, и мы будем на новом.

0: уровне, и то, что сделаем, и то, что называется, сделаем суку от всего сердца и все вместе. Еще мы взяли в расчет то, что мы думали также о возможности сделать конгресс в феврале в Ганейт Аруха и проверили возможности, чтобы снять с себя это давление. И мы проверили, сколько это стоит в Ганейт Аруха. Последний раз мы делали в 2020-м, и мы видели, что все на 20-30% подорожало, и съем помещения, и еда, и все, все очень значительно поднялось в цене. И если бы мы сейчас сделали конгресс в Ганейт Аруха, только вход стоил бы 1200-1300 шекелей для каждого товарища. И мы проверили среди ответственных за языки и в руководстве. Мы не готовы, чтобы это было так дорого. И, кроме того, весь период праздников, который мы видим от Рош ха-Шана до конца Суккот, со всеми йорцайтами, это еще немалые расходы для семей, и мы с этим тоже хотели считаться, чтобы не создавать большую нагрузку в экономическом плане на каждого. И кроме того, есть региональный конгресс, и многие товарищи полетят за границу. И взяв в учет все это, мы пришли к решению, что с одной стороны, мы должны ускорить все работы на нулевом этаже, не останавливаясь, с другой стороны, отменить строительство суки, не делать конгресс в Ганейт Аруха и подготовить себя к строительству следующей ступени. И как мы сделаем конгресс в 2027 году, в феврале, здесь мы хотим снаружи посмотреть, как мы задействуем все эти места для того, чтобы обслуживать конгресс. И сделаем все необходимое.
1: Девятый отрывок пишет Рабаш. Есть особое свойство в слиянии между товарищами, поскольку мнения и мысли переходят друг от друга посредством слияния с товарищами, поэтому каждый включается в силы товарища. И благодаря этому у каждого есть сила всей группы. Поэтому, хотя каждый человек один, но есть у него силы всей группы.
0: Да, я только хочу сказать, когда Руи говорил вместе с заботой и тревогой, все его отделы технологии и обслуживания, давайте будем вместе с ними. Мы говорили о взаимоключении, ответственности, все мы с вами. Полагаемся на вас, и все, что вы делаете, мы уверены, что это правильно, и придем к зданию совершенному, как физическому, так и духовному. И спасибо за отделу технологии и обслуживания. Друзья, мы рады пригласить вас на вечер, волнующий вечер наших учеников севера. И группа Хайфы, там будет переживание, называемое Кабалой. Это произойдет в залах Альмок в Хайфе. Будет музыка, еда и волнующие события, мероприятия. Это открыто для всех учеников на севере с 18-летнего возраста. Вам послан линк на на регистрацию, чтобы мы были в таком взаимовключении, чтобы построить наш конгресс с успехом и закончим песней.
2: אנוכי אשמח באשם, אשירה על השם בחיי, אז אמרה אלוקיי בעודי, ירב עליו שיחי. אנוכי אשמח באשם, איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ. חטאי מן הארץ וכשרים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללויה איתמו, איתמו חטאי מן הארץ איתמו, איתמו חטאי מן הארץ חטאי מן הארץ וכשרים עוד אינם ברכי נפשי השם הללויה

тиши. Тиши, вот.

Thank you.

0: אפשר להפעיל סאונד, שימו לב שאנחנו עוד כמה דקות מתחילים הדוברים של השוליים, זה אוקיי, זה בין המוזיקה
1: אומר הרבש במאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים
2: שרוצים אהבת הזולת, одним целым, когда его части собрать в одно целое, которое состоит из множества частей, когда есть у него, есть в нем сила вывести любовь к ближнему, и тогда он может прийти к любви к Творцу.
3: Бааль
2: Сулам пишет в предисловии книги Зоар, что если человек на секунду остановится, подумает, ради чего он живет, все остальное исчезнет. Это такая болезненная тема, это настолько его удивляет, что нет здесь решения, кроме того, что приводит его в группу товарищей, таких как он, что тоже ищут ответ, что не могут быть без этого. И нас привели к этому, и дали нам методику, дали нам товарища, учителя. И вся методика, она входит только в одно узкое. Включиться, быть как один, забыть о себе и так войти в товарищей, впитать их. Это именно то, что мы хотим сейчас сделать вместе. Включиться в товарищей, впитать их. И мы сейчас будем говорить за столами между нами, поделиться теми состояниями, которые мы прошли, что мы хотим взять на реализацию между нами в десятке во время такой трапезы внешней. Будем говорить, как мы поднимемся. Поднимемся во взаимовключение. Давайте. Thank you. Слышали сегодня на уроке, если я включаюсь в товарищи и приобретаю у них потребность, то потребность, которую я приобретаю, это не моя потребность, это называется человек. Если я взаимовключаюсь с товарищами и приобретаю у них хиссарон и работаю над этим хиссароном, тогда этот хиссарон, который я приобретаю, это не мой хиссарон. Он называется человек. Почему я выбрал этот отрывок? Это напоминает мне, когда Орен все время говорит, что мы должны приобрести устремление товарищей к Творцу. Действительно, он повторяет это предложение очень часто. Еще несколько вещей, которые мы слышали сегодня на уроке. В чем мы должны взаимовключиться? Что взять друг у друга? Устремление товарищей к Творцу. Это то, что действительно, зачем мы должны охотиться, искать. Это мы не видим так естественным образом. Мы здесь видим усилия, работу, ну, какое-то приобретение, которое мы должны сделать. Мы должны купить это, пить желание товарищей к Творцу. Лихаим.
4: Мы здесь
2: в нашей десятке, Петахтиква 6. Мы сейчас делаем с любовью, ведем эту трапезу. Мы слышали на уроке Рава. Он говорил, что творение — это не я. Творение — это взаимовключение желаний, стремлений. Желаний. Наша группа, когда мы хотим в нашей жизни все соотнести к цели творения, для того, чтобы выполнить этого, то, что называется десяткой, и вот эта схема, она все время должна быть и в голове, и в сердце, но в основном, прежде всего, в сердце. И мы здесь, когда сидим вместе за этой святой трапезой, когда сидим на уроке и в зуме, и на собрании товарищей, будем помнить об этом все время, что есть у нас особое отношение к нашей большой семье, в Небаруху, отношение к целетворению, к десятке. Для этого мы живем. Лихаем Небарух.
5: Катув каха.
2: Написано так. Нужно включиться во все творения, должен присоединить себя ко всем душам и включить себя в них, а не в него. Когда слышим это предложение, это вдруг вносит такую ответственность. Я сейчас сижу, есть у меня десятка, и я обязан всем творениям, не только десяткам. Как я прихожу к такому уровню, к такой ступени? Мы проснулись, пробудились, пришли сюда, встали в середине ночи, потому что Творец решил, что мы должны нести вот эту эстафету, держать это для всех, ради всех творений. И если я сейчас сижу за столом, и я ответственен за 7 миллиардов человек вместе со своей десяткой до такой степени. И я не всегда думаю об этом, это правильно. Есть сокрытие, это часть работы. Но в конце концов, в самом начале, я должен прийти до самого последнего творения в мире и привести его как можно ближе к Творцу. Включить себя во взаимоуключение десятки, когда мы делаем усилия. Для чего? Чтобы там где-то какой-то человек, у которого есть искра, душа, чтобы он пробудился, чтобы он просил света. Давайте возьмем на себя и эту ответственность, чтобы все творения, чтобы было у них устремление прийти к замыслу творения. Для этого мы получили десятку, и поэтому мы хотим обнять всех, все творения в мире, чтобы была у них связь с Творцом, как есть у нас. Лихаим бне барух. Дорогие товарищи, как мы собрались сейчас здесь, есть такое собрание волнительное. Вы действительно видели на экране Литва. Можно увидеть их? Посмотрите, товарищи. Посмотрите, что происходит там, какое собрание, какое прекрасное. Мы хотим, чтобы сейчас товарищи, великие поколения, чтобы мы взаимоключились с тем, что происходит сейчас там. Мы говорили о взаимоключении. Давайте раскроем сердца и послушаем, что происходит в Литве.
6: Товарищи попросили рассказать про кухню. Ну что такое кухня? Это горячий цех, где все происходит стандартной ситуации. А что такое стандартная ситуация? Там, где тебе кажется, что хочешь сделать больше, а тебя не понимают. И вот это горячее сердце, которое у каждого товарища, которая хочет именно услышать в этой, другого, с молитвой происходит чудо. Именно чудо в объединении. А учат нас именно наши учителя и бей барух. Лихаим бей баруху.
5: Мы сами фактически чувствуем то, что слышим на уроках. Ляхай мне барух.
7: Лехаим ла хаверим шелану белита.
8: Лехаим товарищам, нашим товарищам в Литве. Сколько сил можно получить от товарищей? Нужна только привычка. Взаимовключиться в десятки. Привычка. Это вносит человека во всевозможные действия, действия группы. И тогда он получает потребность. И обновляется. Необходима только привычка взаимовключиться в десятку. Привычка — это то, что вносит человека во всевозможные действия группы. И тогда он получает потребность и обновляется. Мы можем... Ну, мы можем привыкнуть... сидеть, кушать за трапезой. Мы можем привыкнуть приходить на утренние уроки, подняться в Zoom с десятками, прийти на конгрессы. Мы хотим привыкнуть быть хорошими к товарищам, любить их. Мы хотим привыкнуть быть такими, как Творец. И есть у нас возможность просить об этом сейчас, получить эти силы от товарищей, от группы, и просить у Творца.
7: Хаим бне барух.
8: Хаим бне барух.

0: קטע מספר אחד מתוך בעל הסולם.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות.
0: עיקר הפלא
1: שבחוכמה
2: זו... פרווה, התרווק, סמה אודיביטלנה ואת הנאוקי, את היו זה מפקלוצ'ני, אינם סלבמי. Все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, всемогущему и включающему в себя все вместе. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, всемогущему и включающему в себя все вместе. Товарищи, следующая наша встреча, подготовка к дневному уроку, без 15:03.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с Равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу. Когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. И пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. Это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать. От того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь — работа мужской части, Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам,
3: к
2: женщинам в гораздо меньшей степени. Им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже Y эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед
3: к
2: нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз прежде всего духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы тем не менее должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
4: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бали Сулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности управляют.

0: согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, включенное в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга и соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение греха, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». А? В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
1: Второй отрывок из письма Баля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
0: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам.

0: решен. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим, нешама, не более того.
1: Так,
0: был маленький. То есть катнут, гальгальта инаем. Не действует получающий килим, обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть существование просто не осознающее самого себя, мир, Творца. Грех древопознания — это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающие килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающий килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие килим, потому что они проникнулись с получающими килим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно. То, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть, что исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути вот то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас, так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самому себя». Это великое правило в Торе. Это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу. И этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга. А свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения. Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света — это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. Мой первый вопрос — как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка – это, по сути дела, совершенная единица, если я исправляю ее. Я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
2: Хад шумим. Анахну.
3: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать это внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество. И стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
0: Да. Если мы объединяемся между собой и в природе Творца все соединено, подобие по форме, чтобы мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
3: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
4: К исправленному
3: состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены, но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
0: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
3: Десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
0: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрыть интерес в товарищах, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить, выйти из себя. Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. лаборатории, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
3: Да, можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, и тут есть разные грозди, и вот мы тоже такая гроздь. И когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое кли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
0: Ну, как говорят, что если мы изменяем нашу внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
2: Моти мехубар итану, амар мемалим.
3: Отрывок номер 5 из Балеслама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ. Каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось? Потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом сынове Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
0: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
5: Туда.
3: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с большого взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне, материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
0: Да, конечно, это все.
3: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
0: На другом уровне.
3: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
0: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что сама материя, якобы, может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы, и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Там живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи, более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу, то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда... Все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
3: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
0: Это называется развитие путем Бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда... Свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
5: Да.
6: Спасибо.
5: Да.
6: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
0: Пожалуйста.
6: Москва, пожалуйста.
7: Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хисароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди? Или как можете это пояснить?
0: Не понял, что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
7: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хисароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
1: Туда.
0: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хисароны, они остаются, а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хисароны ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то. Благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хисарон. Потому что весь хисарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем. Я нахожусь в хисароне животного. Уровень животного. Когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10. Десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должно быть сразу 10. Он где-то пишет не 9 и не 11. И если я включаюсь с другими, приобретаю от них хисарон и работаю с этим хисароном, тогда хисарон, который я обретаю, то есть не мой хисарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хисарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
6: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
0: Не представляете свой эгоизм?
6: Каждая группа говорит из своего эгоизма.
0: Не знаешь, что такое авторы и книги?
6: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
0: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется «я создал злое начало», создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу, когда я раскрываю злое начало. Да, когда?
6: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
0: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
6: Я не знаю. Все время не рассказывают. Мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
0: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
6: Не знаю.
0: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
6: Я слышал. Вы сказали.
0: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ до этого, тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вильнского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маор Шемеш, затем, да, Приарец, плод земли, это... Раби Менделю, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привезти? Зора тут есть. Полно отрывков Дегельстана, знамя стана Ефраима, это высокий хасидизм. Ну, в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пирке, вот в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
1: Ну-ну. Москва.
0: Москва.
8: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Что ты чувствуешь? Я не понял.
8: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы, гой, это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать, сейчас он чувствует, потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, от слова ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или Луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнюсского Гаона «Голос горлица». По пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее. Как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручители друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
6: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу. Мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным. В десятке, только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех. И когда каждый включает в себя 10, и каждый десятки достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства. И обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению, только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются и не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, отторжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно во взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнесет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
0: Мы действительно чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется, взаимовключение? И как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили? Как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому?
6: Пример. Пробуждение. Игра.
1: И,
6: как сказать, привлечь их к этому? Пример и игра. Это главное. Да.
9: Хотел
0: узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
6: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения, согласно хиссарону.
0: Так, по сути дела, это тот же самый процесс, это все та же сплошная линия.
6: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
0: Что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена.
6: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя. Это более продвинутая степень. Замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить ему наслаждение. Все творение насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Но Москва.
10: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
6: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными. От легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет. Я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцов в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь в него. или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть, что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерение, желание, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцухом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражение, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости. Кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это девять первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти девять первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. Девять первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение — это что-то очень особое. Это средство только для этого, в сущности, было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовное кли. Да.
9: Вы
0: сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос. Это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
6: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
0: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
6: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
0: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
6: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивайте о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток, между десятками, нужно тоже подумать, как спросить. Да.
0: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
6: Касаться друг друга, это называется, что товарищ мешает тебе жить.
1: Так.
6: Ну, по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня.
1: Мы
6: чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие не такие компанейские.
0: Раф, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение, действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть такой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
6: Прежде всего, мы должны почувствовать хиссарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть хиссарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах, смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем хиссарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке, внутри десятки. Это в сущности все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги. Он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот хиссарон находится в нем. Он включил в себя семью, и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения. Для этого мы находимся в этом мире. А реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросом, я не знаю, что с вами делать. Мы можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
10: Или,
6: чтобы сдержались немножко.
10: Дежурные десятки присылают вопрос.
6: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
10: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
6: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
0: Седьмой фрагмент Рав Кук «Прошепчи мне тайну творения». Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
6: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят литканес, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется Гумар Тикун, окончательное исправление. Итак, мы поднимаемся по 125 ступеням, обретаем Нефеш Нешама Хая Ехида, пока не приходим к вершине всех этих желаний, все объединены вместе, и раскрывается общий свет, который называется Элокут, Творец, Высший Свет. Только и всего. Поэтому все реализуется в десятке, и все благодаря взаимовключению и с помощью света, возвращающего к источнику. Дальше.
0: Из первого тома Рабаша, согласно тому, что выяснилось по поводу возлюби ближнего своего, восьмой фрагмент. Что означает праведники? То есть те, кто хочет выполнять правила возлюби ближнего как самого себя. И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила возлюби ближнего как самого себя, и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
6: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу, и она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовное. Сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий.

0: им жарится не.
1: Да, ну давай, если это серьезно.
2: Николаев,
3: да, Николаев, Украина, они говорят, что вы говорили на тему, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
1: Какой источник?
3: Скажи, что начинаются негативные чувства, когда мы пытаемся соединиться.
1: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
3: Да, об этом он и спросил.
1: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого, и тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над обвинением, в обвинении над этим у нас есть кашиюта, массах. Так мы формируем себя.
3: Питера спрашивают, если товарищ, значит, давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или нужно как-то получить от него реакцию?
1: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килимы справятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже, зависит от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все, каждый судит, исходя из своих изъянов.
3: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
1: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
3: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
1: Взаимовключение материальное приходит из того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
3: Он пишет, что с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
1: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
3: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное собрание, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним и товарищ перед ним.

0: И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие и большая раскрытая милость притягиваются к собранию Израиля.
1: Да. Главное в собрании это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с 9 товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
2: Арагну.
0: Соткали.
2: Арагну.
1: Соткали, сплели.
2: Арагну — это клиазе.
1: Вот это особое кли из желаний, свойств, намерений. И в помехе, в включении, и тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай. Даже в нефиш де нефиш. Дальше.
0: 18 фрагмент из Зоар, глава Насо. Написано, почему пришел я и нет никого. Насколько любимы Израиль перед Творцом, в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них, потому что он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что Шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди 10 первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее 10. И они благословляются в начале Шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе, ибо все 10, как члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда Шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано, во множестве народа величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда шхина приходит первой, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая: «Почему я пришел, и нет никого?» Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община. Потому что, когда тело не восполнилось, нет никого. Потому что также и частные органы, которые приходят, они не доходят до своего восполнения. А когда тело восполняется внизу, то есть есть 10 человек вместе, приходит высшая святость и входит в это тело, и нижние становятся как 10 сферот, 10 высших сферот. И все тогда должны не раскрывать уста их, чтобы говорить пустые вещи, потому что Израиль находится сейчас в высшем совершенстве и освящается высшей святостью.
1: Вопрос. Что называется тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10. И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос. Мы обсуждаем его. Пожалуйста.
3: Вопрос действительно хороший. Я думаю, что прежде всего должно быть что-то маленькое, где можно было бы вначале соединить маленькие части, цельные. И когда все соединяется вместе, в полную структуру, то затем можно присоединить к этому другие вещи.
4: Да, Рав об этом говорил на уроке, что 10 включается в 10, тогда это называется один. Он говорил об этом много, когда все собираются вместе, и это как один человек.
3: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
4: Я помню, что 10, вот это число, мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
3: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, знать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами. Путь, цель. выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
4: Да, акцент, то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
3: Я думаю, что прежде всего, если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, то нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть, как мы должны работать с ними. Десять сферот, десятка. Я думаю, что это именно пример, каково, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
5: Моти Амар Малхут в этот решенот. Заэт Калелут.
4: Моти сказал, Малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе Малхут и девять первых.
3: Мы прежде всего должны притягивать свет и включить это условие, что мы можем притянуть этот свет.
4: Весь мир.
0: 12 отрывок из книги «Плод земли». Весь Исраэль — поручители друг за друга, что означает, что света их перемешаны, и жизни их перемешаны брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Исраэля, в заповеди «Возлюби ближнего». По-настоящему.
6: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или аравут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Исраэль, поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
3: Я не помню, когда впервые была первая десятка. Может быть, 15-17 лет назад. Много времени. Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех. Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу. Возможность развить эту чувствительность, эти чувства. Понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
4: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение... Когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами. А слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом и всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
3: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот. Там тоже есть взаимовключение.
2: Там
3: взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
4: Да, и взаимовключение, там есть поручительство. Взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
3: Мне кажется, что есть пути. По пути к объединению есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
2: Они по Рашамти.
4: Я записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
3: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия.
7: которым
3: мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения

0: усилия.
1: Может быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу.
2: Когда
1: я не могу, как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
0: Мутин находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаил. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
3: Тринадцатый отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня здесь все. Вы стоите все здесь. Стоите здесь, чтобы войти в союз. Все означает, что все заходят в поручительство. И ставит вопрос, почему он начинается во множественном числе «все», а потом переходит на единственное число «каждый человек из народа Израиля». «Все» означает, это относится к каждому человеку народа Израиля. То есть каждый из народа Израиля включает в себя всех. Как написано, и расположился народ у горы, как один человек с одним сердцем.
4: То есть до тех пор, пока не включаются все вместе друг друга, вы находитесь сейчас здесь, то не получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келимы, привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг друга? Пожалуйста.
0: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя, и вместе с ними ты делаешь союз, что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть, к чему идти, в каком направлении.
1: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом. Нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность. Мы должны помогать друг другу.
0: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
1: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание. И связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно, нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение, но без этого невозможно.
0: Да, что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии, почувствовать зависимость друг от друга. Что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение — это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
1: Я думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, а когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
0: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаэль, и Моти, все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищей в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильные. А именно когда люди опытные, знакомы с природой и творением, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
2: То есть то, что мы устанавливаем, что это мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику, это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояние, все это включается в понятие включения.
5: Да. 14
3: фрагмент — это собрание законов. Невозможно выполнять Тору и заповеди иначе, как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору. А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание, когда каждый обеспечивает желание товарища. Нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание Высшего, что является целью единства.
2: Это написано в Ликуте Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять, как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, а говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра. И вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе, и по крайней мере до уровня поручительства, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
5: Ну, Ашерия.
3: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи — это отмена, когда мы поднимаем важность.
2: Первый шаг — это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше, не может быть больше. 10. А потом что?
3: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
2: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное — это достичь цели жизни. Чем мы достигаем ее? Как мы достигаем ее? С помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них. Это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас это пол шекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы. Да.
3: Доброе утро всем товарищам и доброе утро вам. Вопрос о райском саде. Там женщина, Хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а Нахаш, змей, злое начало. То есть, если бы она сама вот сама бы подошла к древу познания, не Адам она это толкала, а сама бы это все сделала. Как бы вот все это сработало?
2: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме. И заботимся о том, что все спрашивали о теме, и не то, что нравится сейчас нам. Давайте привыкнем к этому пока. Что означает поручительство с точки зрения включения. Какую форму включения я называю поручительством? Что вы смотрите на меня? Я спросил. Мы говорили о том, я даже нарисую это. Есть один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища есть у этого товарища от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включение это между нами. Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен быть должен включиться в мои желания, быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот так вот таким образом. Что за кли? Что за сложное кли здесь? Что за кли складывается, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
0: В этом мире есть миллиарды желаний, Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием.
6: Творец
1: может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
0: Да, прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами, что есть в нем, что есть во мне. В чем, где наше общее желание? И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних, раскрыть Творца, что такое свойство отдачи. В этом, собственно, работа.
1: Это кли, который называется поручительство. Это этап, когда мы видим, только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
0: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает, и этим я создаю кли. Это то, что, то, что называется поручительством. Поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
1: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие. И мы это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание, общее желание.
0: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства, раскрыть Творца между нами.
1: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть. Но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
0: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение. Есть взаимовключение, а Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения, и что мы выясняем это понятие в десятке, и мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой. И будут товарищи, которые поедут в различные другие места. Поскольку десятка не находится в данном регионе, или из Петахтиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как нам сделать то, что мы сейчас слышали, когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный. Мы должны подготовить себя для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим им добавить, чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием? И еще раз понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
1: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей? Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это. И взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
0: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это не просто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого. Для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
1: Человек всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то... Он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте. И вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку. Которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свою десятку. То, что есть десятки. И передаю все, что находится там, потому что я не сам по себе. И мы как целая десятка, и я за мной находится вся моя десятка, все мои товарищи. Мы даем возможность включиться в них, и вся десятка также включается в них.
0: Прежде всего, каждый конгресс — это взаимовключение по определению, то есть мы приходим на конгресс именно для этого. Цель — включиться в величие товарищей, получить силы. Моти с нами здесь, он пишет, впитать от десяток хессарон к цели, потребность цели, и добавить к каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на конгрессе, я передаю своей десятке, и в той же мере воодушевление моей десятки я передаю обратно товарищам на конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
6: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимовключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
0: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться понятием взаимовключения. Это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа,
1: И
0: над этим нужно работать вместе, взаимно. На конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем.

0: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
1: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке, что главное — это хисарон. Хисарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хисарон, облачить на это намерение. Намерение — это уже действие. Это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда поднимем молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хисарон — это главная сила нашей работы. Лихаем.
0: Спасибо.
2: Исраэль, Рацита.
0: Исраэль, ты хотел? Да, мы говорили, что мы хотим включиться в товарищей в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть, и таким образом связаться с Лихаем.
3: Кен Мангольд.
1: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
0: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так, чтобы это было единым кли, и участвовать во всем просто быть готовыми, поручителями быть за всем участниками всего.
1: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение. И там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
4: Yeah, we want to absorb the qualities of the desires.
0: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
1: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И есть желание, в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
5: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método.
0: И впитать силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать

0: готовность обращения к Творцу, передать его всему мировому клипу. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
1: Мак, 48, пожалуйста.
2: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
3: Туда, Woman Pity 33.
1: Женщина 5.33.
0: Мы говорили о том, что в десятках, каждая десятка — это как замкнутое тело, а нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, и сидеть между всеми, потому что каждый из нас, он представляет собой всю десятку.
1: Женщина Литвы 8, вам слово, пожалуйста.
4: So we are here in a global congress, and we can really feel how we are learning and embracing all these experiences from different times.
0: Мы на конгрессе в Литве. Учимся, как включаться вместе. Это чудесное ощущение. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в прочительстве. И это ощущение быть вместе.
1: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
5: Ты, Брангс, другой, Лабы Малуно.
6: Дорогие товарищи, очень.
0: Дорогие друзья,
5: Лабы плача тема.
6: Мусы тема. Наша тема очень.
5: Когда я отвяжу саво дали, саво индели, саво пастанга там.
6: Когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение произошло,
0: приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение реализовалось,
6: и это усилие она дает все здесь,
0: и взаимовключение раскрывается,
6: то есть все богатство и вся глубина. И я очень хочу порадоваться, очень хочу порадоваться
0: тем, все разнообразие. И я хочу,
6: что
0: Творец, я хочу порадовать Творца всем этим разнообразием.
6: Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
0: духовность,
6: себя,
0: оно не во мне, оно между товарищами.
6: Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства, что мы и слышали.
0: Могу прийти к этому ощущению единства.
6: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
1: Но где еще можно это почувствовать?
6: Если не здесь, если не в этот момент,
1: не в этот момент,
6: как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
0: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
6: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
0: чтобы мы все захотели почувствовать Творца,
6: это.
0: И
6: каждый вкладывает свою часть,
0: чтобы мы все вместе хотим почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
6: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
0: каждый вкладывает свою можем. Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает...
6: Почувствовать плечо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
0: Плечо товарища чувствует обязательства.
6: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышал от учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в именно в общую нашу работу. Работу, которую нам дал Творец. И мы должны выполнить ее. И это самое лучшее место, когда мы все собираемся вместе, физически чувствуем друг друга. Мы можем куда-то включиться, как Роман только что пришел из кухни, он ответственный за нашу кухню, и там работают и мужчины, и женщины вместе. И каждый вклад, он очень чувствует. И сегодня приезжают еще больше товарищей, нас будет еще больше, и мы сможем еще лучше почувствовать друг друга, включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
5: לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
3: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון.
0: Да, с момента, как был провозглашен региональный конгресс, то там находятся Борис и другие товарищи, мы узнали, что очень много новых товарищей приехало, и мы полны воодушевления, мы хотим послушать их. Нам предстоит еще урок после обеда, там мы продолжим говорить о взаимовключении. Послушаем еще раз Литву. Руи.
1: Хорошо, приветствуем, товарищи. Я хочу сделать небольшое сообщение как относительно продвижения в наших работах здесь, в здании, и вообще поговорить о нескольких темах и о большом конгрессе, который будет у нас 27 февраля. И о том, что у нас будет здесь в здании делаться. Но в целом мы хотели бы, как часть всех работ, попытаться всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, который выполняется на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, и также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда это необходимо?
7: В чем различие в работе, в ощущении, в постижении, в действиях, когда я включен в товарищей или я включаю в себя товарищей? В чем различие? То есть включиться в них или включить их в себя? Пожалуйста.
8: Я не знаю, это типа я первый, я последний. Я начинаю инициировать это действие, начинаю пробовать поместить их в себя, а конечное действие, когда я включаюсь в них, мы, собственно, видим, что все, что происходит тут, это взаимовключение, это постижение себя, раскрытие зла в себе. И так Творец таким образом, таким милосердным образом показывает мне, что я должен исправить. Во внешнем месте он не хочет обидеть меня, не хочет разбить меня, показывает это внешним образом, чтобы не то, что он указывает на тебя, но когда ты находишься в духовном месте, ты уже понимаешь эту связь с Творцом.
7: Включить их в себя. Это значит, что я нахожусь снаружи, смотрю на них, и они как какое-то такое восприятие, такое мое видение, какая-то такая внешняя ситуация. И когда я включаюсь в них, это как будто я вбросил себя в них. Да, в такое вот зеркало. Но это как, скажем, как бы это как вот внутри знания и выше знания. В них это как-то выше знания. Это вопрос жизни и смерти. То есть просто я хочу.

0: Ушла мысль. 20-й отрывок из книги «Знамя стана Эфраима». У человека, который хочет работать над Творца истины, должны быть две вещи. Первое — это действовать так, как будто он один в мире, и Творец раскрывается перед ним без каких-либо облачений, как сказано: «И пусть никто не всходит с тобой, и когда захочет выполнять работу Творца, то пусть будет только он один, и никто не восходит с тобой». Есть еще один аспект работы Творца: должен включиться во все творения и должен присоединить себя ко всем душам и соединиться с душами, а они с ним. То есть оставь себе только то, что необходимо для соединения со Шхиной, поскольку для этого необходимо сближение множества людей. Как сказано, сближение праведников хорошо им и хорошо миру. Потому что чем больше количество людей, больше работающих на Творца, тем больше раскрывается им свет Шхины. И для этого необходимо соединить себя со всеми людьми, со всеми творениями и все поднять корню к исправлению Шхины.
1: Товарищи, чтобы это все осталось у нас. Ну, вопросы, вопросы. Если не хотите спрашивать, пожалуйста.
2: Наталья Сирья.
1: Ты в десятке в этой? Ну, давай.
3: Вы сказали...

0: Мы продолжаем специальный урок на тему взаимовключения. Мы прочитаем избранные отрывки. Можно найти материалы на сайте kap.co.il. Вопросы можно задавать на сайте. Мы продолжаем тему взаимовключения.
1: Я попрошу

0: Мы продолжаем читать отрывок 19 из трудов Рабаша, третий том. Сказал Бен Зума: это все было создано только для меня, и я служить не, а я своему Творцу, согласно тому, как объясняет Бааль Сулам. Это означает, что все недостатки, которые человек видит у других, и он верит, что это его недостатки, тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему, что дает ему увидеть его недостатки. И ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.
1: Почитай еще раз. Это не так просто вот это все послушать.
0: Сказал Бен Зума: весь мир создан, чтобы служить мне, а я своему Творцу. Согласно тому, как объясняет Бааль Сулам, это означает, что все недостатки, которые человек видит у других и верит, что это его недостатки, тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему увидеть его недостатки. И ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.
1: Тогда что мы постигаем с помощью того, что приходим к любви к товарищам?
2: Они...
1: Я люблю свои недостатки, которые в них находятся.

0: Мы продолжаем специальный урок на тему взаимовключения. Мы прочитаем избранные отрывки. Можно найти материалы на сайте kap.co.il. Вопросы можно задавать на сайте. Мы продолжаем тему взаимовключения.
1: Я попрошу вас обсудить вот другую схему. Есть у нас Малхут,

0: Мы продолжаем читать отрывок 19 из трудов Рабаша, третий том. Сказал Бен Зума, это все было создано только для меня, и я служить не, а я своему Творцу, согласно тому, как объясняет Бааль Сулам. Это означает, что все недостатки, которые человек видит у друга,
1: В чем различие в работе, в ощущении, в постижении, в действиях, когда я включен в товарищей или я включаю в себя товарищей? В чем различие? То есть включиться в них или включить их в себя? Пожалуйста.
0: Я не знаю, это типа я первый, я последний. Я начинаю инициировать это действие, начинаю пробовать поместить их в себя, а конечное действие, когда я включаюсь в них, мы, собственно, видим, что все, что происходит тут, это взаимовключение.
1: Ушла мысль.
0: 20-й отрывок из книги «Знамя стана Эфраима». У человека, который хочет работать над этим,
1: ушла мысль.
0: 20-й отрывок из книги «Знамя стана Эфраима». У человека, который хочет работать над Творца истины, должны быть две вещи. Первое — это действовать так, как будто он один в мире, и Творец раскрывается перед ним без каких-либо облачений, как сказано, «И пусть никто не всходит с тобой». И когда захочет выполнять работу Творца, то пусть будет только он один, и никто не восходит с тобой. Есть еще один аспект работы Творца. Должен включиться во все творения и должен присоединить себя ко всем душам и соединиться с душами, а они с ним. То есть оставь себе только то, что необходимо для соединения со Шхиной, поскольку для этого необходимо сближение множества людей. Как сказано, сближение праведников хорошо им и хорошо миру. Потому что чем больше количество людей, больше работающих на Творца, тем больше раскрывается им свет Шхины. И для этого необходимо соединить себя со всеми людьми, со всеми творениями,

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле.
3: И
2: каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу. Когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание, каждый на свое и все вместе над нашими, работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. И это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, и тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать. От того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь – работа мужской части Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам, к женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже X, Y, эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть тут много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед к нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз прежде всего духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы тем не менее должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
1: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бали Сулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
2: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, это какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что... Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, заключенное в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга, соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение греха, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
1: Второй отрывок из... Письма Баля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности, согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
2: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим. Нешама, не более того.
3: Так,
2: был маленький. То есть катнут, гальгальта инаем. Не действуют получающие.

0: Блин.
1: Обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне, мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть, существование просто... не осознающее самого себя, мир, Творца. Грех древопознания, это когда он присоединил к себе получающие келимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающие келим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающий келим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие келим, потому что они проникнулись с получающими келим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно. То, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть, что исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути дела то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас, так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самому себя». Это великое правило. В Торе это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу. И этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга. А свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения. Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света — это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. Мой первый вопрос — как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка — это, по сути дела, совершенная единица. Если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.

0: כן, רק
1: да.
0: Хабрим Бенену.
1: Если мы объединяемся между собой
0: Базаба Батева
1: и
0: Батева Шеля Бареза, Аколь Михубар.
1: В природе Творца все соединено.
0: И что вот от Сура, что нахну
1: подобие по форме. Мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
2: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
3: К исправленному
2: состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены. Но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
1: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
4: בגלל שהשריעה זה אתה כאילו לא טבעי, זה אתה מלאכותי, זה
2: десятка это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы, и поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
1: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрытие интереса товарищей, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить, хочу выйти из себя. Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
2: Да, можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, и тут есть разные грозди, и вот мы тоже такая гроздь. И когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, через десятку мы почувствуем все мировое кли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
0: Как
1: говорят, что если мы изменяем
0: нашу
1: внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.

0: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את...
1: דבר חמש, מתוך בעל הסולם...
2: отрывок номер 5. Из Болеслава 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ. Каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось. Потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
3: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
2: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с большого взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
3: Да, конечно, это все.
2: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
3: На другом уровне.
2: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
3: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что сама материя якобы может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Там живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи. Более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
2: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
3: Это называется развитие путем бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
4: Да.
2: Спасибо.
4: Да.
2: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
3: Пожалуйста.
2: Москва, пожалуйста.
5: Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хисароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди? Или как можете это пояснить?
3: Не понял. Что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
5: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хисароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
3: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хисароны, они остаются. а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли, кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хисарон ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то. Благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хисарон, потому что весь хисарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем. Я нахожусь в хисароне животного. Уровень животного. Когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10. Десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должно быть сразу 10. Он где-то пишет не 9 и не 11. И если я включаюсь с другими, приобретаю от них хисарон и работаю с этим хисароном, тогда хисарон, который я обретаю, то есть не мой хисарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хисарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
2: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
3: Не представляет свой эгоизм?
2: Каждая группа говорит из своего эгоизма.
3: Не знаешь, что авторы книги?
2: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
3: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется «я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику». Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. «Я создал злое начало, создал Тору в приправу». Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
2: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
3: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
2: Я не знаю. Все время мне рассказывают, мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
3: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
2: Не знаю.
3: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
2: Я слышал. Вы сказали.
3: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ. До этого тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вильнского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маор Шемеш, затем, да,
4: Приарец,
3: плод земли, это
4: Менделикен.
3: Раби Мендель, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привести? Зора тут есть. Полно отрывков. Дегель стана, знамя стана Ефраима, это высокий хасидизм. Ну, в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пиркей Авот в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
4: Ну-ну. Москва.
6: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
3: Что ты чувствуешь? Я не понял.
6: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
3: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку Каббала, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы. Гой — это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать, сейчас он чувствует. Потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, от слова ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или Луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнского Гаона «Голос Горлица». На пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее.
6: Как
3: в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручители друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
2: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу, мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным в десятке. Только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех, и когда каждый включает в себя 10, и каждая десятка достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства и обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются, не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, отторжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно во взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнесет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот одно, взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
3: Мы чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется взаимовключение, и как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили, как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому.
2: Пример. Пробуждение. Игра. И, как сказать, привлечь их к этому? Пример и игра. Это главное. Да.
3: Хотел узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
2: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения. Согласно хиссарону.
3: Так, по сути дела, это тот же самый процесс, это все та же сплошная линия.
2: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
3: что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена.
2: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя, это более продвинутая степень, замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он. Весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить ему наслаждение. Все творение насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Москва.
7: Да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключаются мои усилия для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
2: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными. От легкого к тяжелому я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет, я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцу в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь в него. Или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть, что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерение, желание, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцуфом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражения, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, в чем дело? Ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости. Кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это 9 первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти 9 первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. 9 первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение — это что-то очень особое. Это средство... Только для этого, в сущности, было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовное кли. Да.
8: Вы
3: сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос, это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
2: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
3: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
2: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
3: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
2: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивать о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток между десятками, нужно тоже подумать, как спросить. Да.
3: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
2: Касаться друг друга — это называется, что товарищ мешает тебе жить.
9: Так.
2: Так.
9: Ну,
2: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня.
9: Мы
2: чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
3: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть свой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
2: Прежде всего, мы должны почувствовать хисарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть Хисарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах. Смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем Хисарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке. Внутри десятки. Это, в сущности, все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги, он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот Хисарон находится в нем, он включил в себя семью и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения, для этого мы находимся в этом мире, а реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросами. Я не знаю, что с вами делать. Мы не можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
7: Нам присылали вопрос.
2: Чтобы сдержались немножко.
7: Дежурные десятки присылают вопрос.
2: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
7: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
2: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
3: Седьмой фрагмент Рав Кук. Прошепчи мне тайну творения. Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
2: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят лит канес, то есть собраться хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется гумар-тикун, окончательное исправление. Итак, мы поднимаемся по 125 ступеням, обретаем нефиш, нешама, хая и хида, пока не приходим к вершине всех этих желаний, все объединены вместе, и раскрывается общий свет, который называется Элокут, Творец, Высший Свет. Только и всего. Поэтому все реализуется в десятке, и все благодаря взаимовключению и с помощью света, возвращающего к источнику. Дальше.
3: Из первого тома Рабаша, согласно тому, что выяснилось по поводу «Возлюби ближнего своего», восьмой фрагмент. Что означает «праведники»? То есть те, кто хочет выполнять правила «Возлюби ближнего как самого себя». И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила «возлюби ближнего как самого себя», и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
2: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу, и она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория. Одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому вот на этой территории, говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
3: Да, Николаев, на Украине, они говорят, что вы говорили над тем, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
2: Какой источник?
3: Скажешь, начинаются негативные чувства, которые мы пытаемся соединиться.
2: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там мы должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
3: Да, об этом он и спросил.
2: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого. И тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над обвинением, в обвинении над этим у нас есть кашиюта, массах. Так мы формируем себя.
3: Федера спрашивает, если товарищ, значит, давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или нужно как-то получить от него реакцию?
2: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килимы справятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже, то есть от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все, каждый судит, исходя из своих изъянов.
3: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
2: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
3: Взаимовключение спрашивает Юрген из Германии. Это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
2: Взаимовключение материальное приходит из того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом. Поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
3: Он пишет, что с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
2: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
3: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия. А великое милосердие, небольшая раскрытая милость притягивается к собранию Израиля.
2: Да. Главное в собрании – это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с 9 товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
3: Соткали.
2: Соткали, сплели. Вот это особое кли и желаний, свойств, намерений, и в помехе, в включении, и тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай, даже в нефиш де нефиш. Дальше.
3: 18 фрагмент из Зоар, глава Насо. Написано, почему пришел я и нет никого. Насколько любимы Израиль перед Творцом, в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них, потому что он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что Шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди 10 первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее 10. И они благословляются в начале Шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе. Ибо все 10, как члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда Шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано, во множестве народа величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда Шхина приходит первый, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая: «Почему я пришел, и нет никого?» Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община. Потому что, когда тело не восполнилось, нет никого.

0: тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10. И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос. Мы обсуждаем его. Пожалуйста.
1: Вопрос действительно хороший. Я думаю, что прежде всего должно быть что-то маленькое, где можно было бы вначале соединить маленькие части, цельные. И когда все соединяется вместе,
2: структура шлема,
1: полную структуру, то затем можно присоединить к этому другие вещи.
0: Да, Рав об этом говорил на уроке, что 10 включается в 10, тогда это называется 1. Он говорил об этом много, когда все собираются вместе, и это как один человек.
1: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
0: Я помню, что 10, вот это число, мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
1: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, знать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами — путь, цель. Выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
0: Да, акцент, то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
2: Я
1: думаю, что прежде всего,

0: Если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть. Как мы должны работать с ними? Десять сферот, десятка. Я думаю, что это именно пример, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
1: Моти амар малхут ве тет решонот. Зеет калелут.
2: Моти сказал, малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе малхут и девять первых.
0: Мы прежде всего должны притягивать свет и включить это условие, что мы можем притянуть этот свет
3: весь мир.
4: 12 отрывок из книги «Плод земли». Весь Израиль поручители друг за друга, что означает, что святая перемешаны, и жизни их перемешаны брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Израиля, в заповеди возлюби ближнего по-настоящему.
5: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или арвут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Израиль, поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
0: Я не помню, когда впервые была первая десятка.
6: Может быть, 15-17 лет назад. Много времени.
0: Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех.
6: Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу. Возможность развить эту чувствительность, эти чувства. Понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
2: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение, когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами. А слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом и всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
6: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот. Там тоже есть взаимовключение.
3: Там
6: взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
2: Да, и взаимовключение, там есть поручительство, взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
6: Мне кажется, что есть пути по пути к объединению. Есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
7: Они по Рашамти.
2: Я записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
6: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия.
7: К которым
6: мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения и усилия.
2: Может быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу. Когда я не могу, как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
6: Мути находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаэль. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
8: Тринадцатый отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня здесь все. Вы стоите все здесь, стоите здесь, чтобы войти в союз. Все означает, что все заходят в поручительство. И ставит вопрос, почему он начинается во множественном числе «все», а потом переходит на единственное число «каждый человек из народа Израиля». «Все» означает, это относится к каждому человеку народа Израиля. То есть каждый из народа Израиля включает в себя всех. Как написано, и расположился народ у горы, как один человек с одним сердцем.
5: То есть до тех пор, пока не включаются все вместе друг друга, вы находитесь сейчас здесь, то не получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келим и привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг в друга? Пожалуйста.
0: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя. И вместе с ними ты делаешь союз. Что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть, к чему идти, в каком направлении.
2: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом, нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность, мы должны помогать друг другу.
0: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
2: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание и связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно, нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение, но без этого невозможно.
0: Да, что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии, почувствовать зависимость друг от друга.
5: Что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение —
0: это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
2: Я думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, а когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
0: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаил, и Моти все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищей в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильны. А именно когда люди опытные, знакомы с природой и творением, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
7: Это то есть то, что мы устанавливаем, что эта мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику, это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояния, все это включается в понятие включения.
9: Да. 14-й
10: фрагмент — это собрание законов. Невозможно выполнять Тору и заповеди иначе, как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору. А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание, когда каждый обеспечивает желание товарища. Нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание высшего, что является целью единства.
7: Это написано в Ликуте Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять, как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра, и вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе, и по крайней мере до уровня поручительства, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
11: Ну, Ашерия.
10: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи – это отмена, когда мы поднимаем важность.
7: Первый шаг – это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше, не может быть больше. 10. А потом что?
10: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
7: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное – это достичь цель жизни, чем мы достигаем ее, как мы достигаем ее – с помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них, это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас это пол шекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы. Да.
10: Доброе утро всем товарищам. Доброе утро вам. А вам вопрос о райском саде. Там женщина, Хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а Нахаш, змей, это злое начало. То есть, если бы она сама вот сама бы подошла к древу познания, не Адама она это толкала, а сама бы это все сделала, как бы вот все это сработало?
7: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме. И заботимся о том, что все спрашивали о теме, и не то, что нравится сейчас нам. Давайте привыкнем к этому пока.
11: Кен?
7: Что означает поручительство с точки зрения включения? Какую форму включения я называю поручительством? Что вы смотрите на меня? Я спросил. Мы говорили о том, я даже нарисую это. Есть один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища у этого товарища от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включения это между нами? Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен включиться в мои желания и быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот так вот, таким образом. Что за кли? Что за сложное кли здесь? Что за кли складывается, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
12: В этом мире есть миллиарды желаний. Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием. Творец может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
13: Да, прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами. что есть в нем, что есть во мне, в чем, где наше общее желание. И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних, раскрыть Творца, что такое свойство отдачи. В этом, собственно, работа.
2: Это кли, который называется поручительство. Это этап, когда мы видим только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
13: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает. И этим я создаю кли. Это то, что, а то, что называется поручительством, поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
2: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие.
3: И мы
2: это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание. Общее желание.
13: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства раскрыть Творца между нами.
2: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть, но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
13: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение, есть взаимовключение. А Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения. И что мы выясняем это понятие в десятке.
0: И мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой, и будут товарищи, которые поедут в различные другие места. Поскольку десятка не находится в данном регионе, или из Петахтиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как там сделать то, что мы сейчас слышали, когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный. Мы должны подготовить себя для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток? И что мы хотим им добавить, чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием? И еще раз понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос: что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
14: Кодом коль, азманах норацем лесфог, мастериот, мехаверим.
2: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей? Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это. И взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
0: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это непросто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого. Для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
14: Бенадам баацмо утамид митпале мия макамо.
2: Человек всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте, и вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку. Которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свою десятку.
3: То, что есть
2: десятки. И передаю все, что находится там, потому что я не сам по себе.
3: И
2: мы как целая десятка, и я за мной находится вся моя десятка, все мои товарищи, мы даем возможность включиться в них, и вся десятка также включается в них.
6: Прежде всего, каждый конгресс — это взаимовключение по определению, то есть мы приходим на конгресс именно для этого. Цель — включиться в величие товарищей, получить силы. Моти с нами здесь, он пишет, впитать от десяток хессарон к цели, потребность цели, и добавить к каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на конгрессе, я передаю своей десятке. И в той же мере воодушевление моей десятки я передаю обратно товарищам на конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
15: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимовключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
6: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться по понятиям взаимовключения, это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа. И над этим нужно работать вместе, взаимно. На конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг в друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем всех поднимать руку или знак вопроса. Еще раз вернемся к вопросу. Что мы хотим? Мы хотим просто послушать впечатление, о чем вы сейчас говорили на семинарах. Как превратить время нашего регионального конгресса во время взаимовключения, а не просто время собрания? Да, Демидов.
15: Я думаю, что сейчас, Дудя, ты сказал, что дать название как бы «Дома собраний» вот этому всему событию, мероприятию, Лихаим.
6: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
15: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке, что главное — это хиссарон. Хиссарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хиссарон, облачить на это намерение. Намерение — это уже действие. Это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда поднимем молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хиссарон — это

0: главная сила нашей работы, Эль-Хай.
1: Спасибо.
2: Исраэль, рацита?
1: Исраэль, ты хотел?
3: Да, мы говорили,
1: что мы хотим включиться в товарищей в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть, и таким образом связаться с Лехаим.
4: Кен, Мангольд.
0: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
1: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так чтобы это было единым клей, и участвовать во всем, просто быть готовыми. Поручителями быть за всем участниками всего.
0: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение. И там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
5: Yeah, we want to absorb the qualities of the desires.
1: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
0: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И желание в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
6: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método.
1: И впитать силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать готовность обращение к Творцу, передать его всему мировому клей. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
0: Макс, 48, пожалуйста.
7: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
4: Туда, Woman Pity 33.
0: Женщина 5.33.
1: Мы говорили о том, что в десятках, каждая десятка — это как замкнутое тело, а нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, и сидеть между всеми, потому что каждый из нас, он представляет собой всю десятку.
0: Женщины Литвы 8, вам слово, пожалуйста.
2: So we are here in a global congress, and we can really feel how we are learning and embracing all of these experiences from different senses.
1: Мы на конгрессе в Литве.
2: It's a wonderful feeling. We can really feel the
1: учимся как включаться вместе. Это чудесное ощущение.
2: It's the best experience that
1: we have. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в прочительстве. И это ощущение быть вместе.
0: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
8: Ты, Брангус, другая, лабы малоно.
9: Дорогие товарищи, очень.
1: Дорогие друзья,
8: лабы плача тема.
9: Наша тема очень.
8: Когда я отвяжу саво дали, саво индели, саво пастанга там.
9: Когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение произошло,
1: приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение реализовалось,
9: приехали, и это усилие она дает все здесь
1: и взаимовключение раскрывается,
9: то есть все богатство и вся глубина. И я очень хочу порадоваться, очень хочу порадоваться
1: богатство и все разнообразие. И я хочу,
9: что
1: творец, я хочу порадовать Творца всем этим разнообразием.
9: Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
1: духовность,
9: себя
1: оно не во мне, оно между
9: товарищами. Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства, что мы слышали.
1: Могу прийти к этому ощущению единства.
9: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
0: Но где еще можно это почувствовать?
9: Если не здесь, если не в этот момент,
0: как не в этот момент,
9: как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
1: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
9: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
1: чтобы мы все захотели почувствовать Творца,
9: это.
1: И
9: каждый
1: нам вкладывает
9: свою часть,
1: чтобы мы
9: свою
1: все вместе хотели почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
9: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
1: каждый вкладывает свою
9: можем.
1: Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает.
9: Почувствовать плечо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
1: Плечо товарища чувствует обязательства.
9: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышал от учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в

0: включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
1: С момента, как был провозглашен региональный конгресс, то там находятся Борис и другие товарищи, мы узнали, что очень много новых товарищей приехало, и мы полны воодушевления, мы хотим послушать их. Нам предстоит еще урок после обеда, там мы продолжим говорить о взаимовключении, послушаем еще раз Литву. Рои.
2: Хорошо, приветствуем, товарищи. Я хочу сделать небольшое сообщение, как относительно продвижения в наших работах здесь, в здании, и вообще поговорить о нескольких темах и о большом конгрессе, который будет у нас 27 февраля. И о том, что у нас будет здесь в здании делаться. Но в целом мы хотели бы, как часть всех работ, попытаться всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, которые выполняются на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда эта необходимость? Потому что мы должны сохранять все распорядки. Потому что нам понятно, что то, что нам важно, это то, чтобы мы продолжали делать трапезы, не обязательно для того, чтобы мы могли себя питать какой-то пищей, а для того, чтобы мы могли сохранить ту духовную почву, которую получили от Рава и каббалистов в течение всех лет. И поэтому нам важно, чтобы там ни было, делать усилия, сохранять распорядки, хотя это кажется не совсем удобным, но мы стараемся. Так весь объем этот работ обязывает нас обратить внимание на все это и также взять все команды, которые должны сейчас прикладывать усилия и работать параллельно на всех этих местах и увидеть, как можно сконцентрироваться на работах, чтобы извлечь максимальные усилия, которые требуются от нас в течение короткого времени. Так, относительно нашего расписания, мы должны все успеть до конца года. И мы не хотим это переносить 27-й год, хотя нам понятно, что это вызов сделать это, но мы взяли эту цель для себя, и поэтому мы начали еще работы параллельно тем, которые производятся сейчас. И в течение дня вы можете увидеть, что с 7 утра, иногда даже раньше, до поздних часов после обеда все во всем здании есть работы, непрекращающиеся. И чтобы успеть, мы должны, то, что называется, с одной стороны, дать подрядчикам место для работы, а с другой стороны, командам дать возможность, чтобы это происходило. Мы хотим

также создать возможность работы для подрядчиков, чтобы не оставлять их, не останавливать их, иначе они берут другие работы. И это вызывает дополнительные затраты и также время. И мы хотим продвинуться в результате этого. Относительно строительства суки, мы сделали несколько проверок, посмотреть, чего нам не хватает для того, чтобы мы строили суку. В последний раз, когда мы строили суку, это было в 2019 году, мы увидели, что не хватает очень много стройматериалов, чтобы мы могли это сделать, а затем еще собрать эту суку. И смотря на все это в общем, и видеть нагрузку, которая падает на эти команды, к сожалению, мы в этом году не будем делать суку, потому что просто команды, которые заняты в строительстве суки, должны быть, они еще занимаются нашим нулевым этажом, чтобы у нас было все необходимое, чтобы было в ближайшем году. Я очень надеюсь, что в следующем году это будет уже за нами, и мы будем на новом уровне, и то, что сделаем, и то, что называется, сделаем суку от всего сердца и все вместе. Еще мы взяли в расчет то, что мы думали также о возможности сделать конгресс в феврале в Ганейт Аруха и проверили возможности, чтобы снять с себя это давление. И мы проверили, сколько это стоит в Ганейт Аруха. Последний раз мы делали в 2020-м, и мы видели, что все на 23% подорожало, и съем помещения, и еда, и все. Все очень значительно поднялось в цене. И если бы мы сейчас сделали конгресс в Ганейт Аруха, только вход стоил бы 1200-1300 шекелей для каждого товарища. И мы проверили среди ответственных за языки и в руководстве. Мы не готовы, чтобы это было так дорого. И кроме того, весь период праздников, который мы видим от Рош ха-Шана до конца Суккот, со всеми йорцайтами,

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с Равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу, когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. И это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать. От того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь — работа мужской части, Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам,
3: к
2: женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже Y эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед
3: к
2: нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз прежде всего духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы тем не менее должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
4: Избранные отрывки на тема взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бааль Сулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
3: שאנחנו
2: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, это какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь
3: –
2: это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что... Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, включенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга, соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец».
3: А?
2: В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
4: Второй отрывок из... Письма Баля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира. Как была она в корне своем до прихода в этот мир, а обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно за другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
2: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим. Нешама, не более того.
3: Так,
2: был маленький. То есть катнут, гальгальта иная. Не действует получающий килим, обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть существование просто не осознающее самого себя, мир Творца. Грех древопознания — это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающий килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающий килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие килим, потому что они проникнулись с получающими килим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно. То, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть, что исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути вот то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас, так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самого себя» — это великое правило. В Торе это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу. И этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга. А свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения. Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света – это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. И мой первый вопрос – как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка – это, по сути дела, совершенная единица. Если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
0: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו...
1: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать это внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество. И стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
2: Да, если мы объединяемся между собой и
5: в природе
2: Творца все соединено, подобие по форме, чтобы мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
1: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
6: К исправленному
1: состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены, но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
2: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
1: Десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
2: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрыть интерес товарищей, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить. Чего выйти из себя? Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
0: Да,
1: можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, и тут есть разные грозди. И вот мы тоже такая гроздь, и когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, и практически мы реализуем объединение, через десятку мы почувствуем все мировое кли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
2: Ну, как говорят, что если мы изменяем нашу внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
0: Моти мехубар итану, амар мемалим.
4: Отрывок номер 5. Из Балеслама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ. Каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось. Потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мера ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
2: Вопросы? Потому что мы учили до этого момента. Нет. Прекрасно. Да?
7: Туда.
4: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с Большого Взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
2: Да, конечно, это все.
4: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
2: На другом уровне.
4: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
2: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что... Сама материя, якобы, может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы, и части, в которые включаются атомы, они состоят так и только мера света. В них определяет, какой уровень связи есть между ними. Там живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи более высокие. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда... Все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
4: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
2: Это называется развитие путем Бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда... Свет должен принести хиссарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хиссарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
7: Да.
4: Спасибо.
7: Да.
4: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
2: Пожалуйста.
4: Москва, пожалуйста.
8: Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хиссароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди, или как можете это пояснить?
2: Не понял, что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
8: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хиссароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
3: Туда.
2: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хиссароны, они остаются, а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хиссароны ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то. Благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хиссарон. Потому что весь хиссарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем. Я нахожусь в хиссароне животного. Уровень животного. Когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10. Десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должно быть сразу 10. Он где-то пишет не 9 и не 11. И если я включаюсь с другими, приобретаю от них хиссарон и работаю с этим хиссароном, тогда хиссарон, который я обретаю, то есть не мой хиссарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хиссарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
4: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
2: Представляете свой эгоизм?
4: Каждая группа говорит о своего эгоизма.
2: Не знаешь, что авторы книги?
4: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
2: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется «я создал злое начало», создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
4: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
2: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это эгоистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
4: Я не знаю. Все время не рассказывают. Мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
2: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
4: Не знаю.
2: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
4: Я слышал. Вы сказали.
2: Мы прочли отрывок из Баля Сулама. 600 тысяч душ до этого. Тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль. Тут есть... Тут есть Коля Тур, Вильнского Гаона. Что еще тут есть? Рав Кук. Отрывки из разных вещей. Маор Шемеш. Затем... Да...
3: Приарец,
2: плод земли, это Раби Менделе, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Да, что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привезти?
3: Из
2: Зора тут есть полно отрывков. Дегель Стана, знамя Стана Ефраима, это высокий хасидизм.
3: Ну,
2: в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно... Стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пиркей Авот, в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
3: Ну-ну. Москва.
2: Москва.
9: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
2: Что ты чувствуешь? Я не понял.
9: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
2: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно, как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы, Гой, это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать. Сейчас он чувствует, потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, слово ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнюсского Гаона «Голос Горлица». На пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее. Как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручителя друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
4: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу, мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным. В десятке, только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех. И когда каждый включает в себя 10, и каждая десятка достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства. И обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются и не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, отторжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно в взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнесет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
2: Мы чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется, взаимовключение? И как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили? Как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому?
4: Пример.
3: Итурерут.
4: Пробуждение.
3: Мисхак.
4: Игра.
3: В...
4: И, как сказать, привлечь их к этому? Пример и игра. Это главное. Да.
10: Хотел
2: узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
4: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения. Согласно хиссарону.
2: Так, по сути дела, это тот же самый процесс. Это все, это же сплошная линия.
4: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют

0: То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя. Это более продвинутая степень. Замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить Ему наслаждение. Все творения насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с Ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Ну, Москва.
1: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
0: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными, от легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет, я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцу в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь не в него. Или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого, и поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть, что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерения, желания, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцухом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражение, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости, кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это девять первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти девять первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. Девять первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу,

0: то, что находится в них. Взаимовключение – это что-то очень особое. Это средство только для этого, в сущности, было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовное кли. Да.
1: Вы сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос. Это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
0: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так, удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
1: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
0: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
1: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
0: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивать о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток между десятками, нужно тоже подумать, как спросить. Да.
1: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
0: Касаться друг друга — это называется, что товарищ мешает тебе жить.
2: Так.
0: Так.
2: Ну,
0: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня.
2: Мы
0: чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
1: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение, действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть свой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
0: Прежде всего, мы должны почувствовать хиссарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть хиссарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах, смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем Хисарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке. Внутри десятки. Это, в сущности, все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги, он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот хисарон находится в нем, он включил в себя семью и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения, для этого мы находимся в этом мире, а реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросом, я не знаю, что с вами делать. Мы можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
3: Или,
0: чтобы сдержались немножко.
3: Дежурные десятки присылают вопросы.
0: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
3: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
0: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
1: Седьмой фрагмент Рав Кук «Прошепчи мне тайну творения». Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
0: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят литканес, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется Гмар Тикун, окончательное исправление. Итак, мы поднимаемся по 125 ступеням, обретаем Нешама Хая Ехида, пока не приходим к вершине всех этих желаний, все объединены вместе, и раскрывается общий свет, который называется Элокут, Творец, Высший Свет. Только и всего. Поэтому все реализуется в десятке, и все благодаря взаимовключению и с помощью света, возвращающего к источнику. Дальше.
1: Из первого тома Рабаша, согласно тому, что выяснилось по поводу возлюби ближнего своего, восьмой фрагмент. Что означает «праведники»? То есть те, кто хочет выполнять правила возлюби ближнего как самого себя. И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила возлюби ближнего как самого себя, и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
0: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу, и она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория. Одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому вот на этой территории, как говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
1: Да, Николаев, на Украине, они говорят, что вы говорили над тем, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается...
0: Какой источник?
1: Скажи, что начинаются негативные чувства, когда мы пытаемся соединиться.
0: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
1: Да, об этом он и спросил.
0: Да? Каким образом? над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все, привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого, и тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над обвинением, в обвинении над этим у нас есть кашиюта, массах. Так мы формируем себя.
1: Спидера спрашивают, если товарищ хочет давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или нужно как-то получить от него реакцию?
0: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килимы справятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже. То есть от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все. Каждый судит, исходя из своих изъянов.
1: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
0: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
1: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
0: Взаимовключение материальное приходит с того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Есть эти группы.
1: Он пишет тут, с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
0: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
1: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, и, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним, и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие и большая раскрытая милость притягиваются к собранию Израиля.
0: Да. Главное в собрании — это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с девятью товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
2: Арагну, кен? Арагну.
1: Соткали.
2: Арагну.
0: Соткали, сплели.
2: Арагну — это кли азе.
0: Вот это особое кли из желаний, свойств, намерений. И в помехе, в включении. И тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай. Даже в нефиш де нефиш. Дальше.
4: אמור לקטע מספר
1: 18 פרגמנט
4: מתוך זוהר לעם פרשת
1: איז זוהר גלווה נסו
4: כתוב מדוע באתי
1: написано почему пришел я и нет никого насколько любимы Израиль перед Творцом в любом месте где они находятся Творец пребывает среди них потому что он никогда не оставляет их своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди десяти первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее десяти. И они благословляются в начале шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе, ибо все 10 как члены одного тела, в которых пребывает шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано во множестве народа, величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда шхина приходит первый, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая, Почему я пришел, и нет никого? Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община. Потому что, когда тело не восполнилось, нет никого. Потому что также и частные органы, которые приходят, они не доходят до своего восполнения. А когда тело восполняется внизу, то есть есть 10 человек вместе, приходит высшая святость и входит в это тело, и нижние становятся как 10 сферот, 10 высших сферот. И все тогда должны не раскрывать уста их, чтобы говорить пустые вещи, потому что Израиль находится сейчас в высшем совершенстве и освящается высшей святостью.
0: Вопрос. Что называется тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10. И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос. Мы обсуждаем его. Пожалуйста.
5: Вопрос действительно хороший. Я думаю, что прежде всего должно быть что-то маленькое, где можно было бы вначале соединить маленькие части, цельные. И когда все соединяется вместе,
6: структура шлема,
5: полную структуру, то затем можно присоединить к этому другие вещи.
0: Да, Раф об этом говорил на уроке, что 10 включается в 10, тогда это называется один. Он говорил об этом много, когда все собираются вместе, и это как один человек.
5: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
7: Они зухерши, пам шамати, камышани зухер, кому ван.
0: Я помню, что 10, вот это число, мы
7: рацион шиматим ле буре.
0: Мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
5: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, узнать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами — путь, цель. Выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
8: Да, акцент,
0: то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
5: Я думаю, что прежде всего, если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, то нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть. Как мы должны работать с ними? Десять сферот, десятка. Я думаю, что это именно пример, каково, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
9: Моти Амар Малхут ветет решонот. Заэт калелут.
0: Моти сказал Малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе Малхут и девять первых.
5: Мы прежде всего должны притягивать свет и включить это условие, что мы можем притянуть этот свет
8: весь мир.
1: 12 отрывок из книги «Плод земли». Весь Исраэль поручители друг за друга, что означает, что света их перемешаны, и жизни их перемешаны, брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Израиля, в заповеди возлюби ближнего по-настоящему.
10: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или арвут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Исраэль поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
5: Я не помню, когда впервые была первая десятка. Может быть, 15-17 лет назад. Много времени. Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех. Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу. Возможность развить эту чувствительность, эти чувства, понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
0: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение, когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами. А слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом и всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
5: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот, там тоже есть взаимовключение. Там взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
0: Да, и взаимовключение, там есть поручительство. Взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
5: Мне кажется, что есть пути по пути к объединению. Есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
7: Они по Рашамти.
0: Я записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
5: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия.
7: К которым
5: мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения и усилия.
0: Может быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу. Когда я не могу, как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
5: Мотя находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаэль. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
11: Тринадцатый отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня здесь все. Вы стоите все здесь. Стоите здесь, чтобы войти в союз. Все означает, что все заходят в поручительство. И ставит вопрос, почему он начинается во множественном числе «все», а потом переходит на единственное число «каждый человек из народа Израиля». «Все» означает, это относится к каждому человеку народа Израиля. То есть каждый из народа Израиля включает в себя всех. Как написано, и расположился народ у горы, как один человек с одним сердцем.
10: То есть до тех пор, пока не включаются все вместе друг друга, вы находитесь сейчас здесь, то не получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келимы, привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг в друга? Пожалуйста.
5: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя. И вместе с ними ты делаешь союз. Что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть, к чему идти, в каком направлении.
0: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом, нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность, мы должны помогать друг другу.
5: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
0: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание. И связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно, нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение. Но без этого невозможно.
5: А что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии почувствовать зависимость друг от друга. Что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение — это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
0: Я думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
5: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаэль, и Моти, все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищей в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильны. А именно когда люди опытные, знакомы с природой и творением, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
12: Это то есть то, что мы устанавливаем, что эта мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику, это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояние, все это включается в понятие включения. Да.
13: 14-й фрагмент — это собрание законов.
11: Невозможно выполнять Тору и заповеди, иначе как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору. А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание, когда каждый обеспечивает желание товарища. Нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание Высшего, что является целью единства.
10: Это написано в Ликуте Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять, как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, а говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра, и вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе. И по крайней мере до уровня поручительства, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
13: Ну, Ашерия.
11: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи — это отмена, когда мы поднимаем важность.
10: Первый шаг — это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше, не может быть больше. 10. А потом что?
11: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
10: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное — это достичь цель жизни. Чем мы достигаем ее, как мы достигаем ее? С помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них. Это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас
12: раз это пол шекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы, да.
14: Доброе утро всем товарищам и доброе утро вам. Вопрос о райском саде. Женщина, хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а нахаш, змей, это злое начало. То есть, если бы она сама вот сама бы подошла к древу познания, не Адам она это толкала, а сама бы это все сделала, как бы вот все это сработало?
12: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме и заботимся о том, что

0: есть один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища есть от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включения это между нами? Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен включиться в мои желания, быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот так вот таким образом. Что за кли? Что за сложное кли здесь? Что за кли складывает, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
1: В этом мире есть миллиарды желаний. Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием.
2: Творец может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
1: Да, прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами, что есть в нем, что есть во мне. В чем, где наше общее желание? И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних, раскрыть Творца, что такое свойство отдачи. В этом, собственно, работа.

0: Это клей, который называется поручительство. Это этап, когда мы видим, только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
1: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает, и этим я создаю кли. Это то, что, а то, что называется поручительством, поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
0: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие.
2: И
0: мы это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание. Общее желание.
1: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства раскрыть Творца между нами.
0: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть, но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
1: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение, есть взаимовключение. А Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения. И что мы выясняем это понятие в десятке. И мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой, и будут товарищи, которые поедут в различные другие места, поскольку десятка не находится в данном регионе или из Петахтиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как там сделать то, что мы сейчас слышали, когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный. Мы должны подготовить себя для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток? И что мы хотим им добавить, чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием? И еще раз, понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
2: Кодом коль, зма нахну рацем лесфог, мастериот, мехаверим.
0: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей? Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это. И взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
1: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это непросто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого. Для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
3: Бен адам баацмо утамид митпале мемакамот.
0: Человек всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте. И вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку.
3: שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן.
0: Которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свою десятку.
3: То,
0: что есть десятки. И передаю все, что находится там, потому что я не сам по себе. И мы как целая десятка, и я за мной находится вся моя десятка, все мои товарищи, и мы даем возможность включиться в них, и вся десятка также включается в них.
1: Прежде всего, каждый конгресс — это взаимовключение по определению, то есть мы приходим на конгресс именно для этого. Цель — включиться в величие товарищей, получить силы. Моти с нами здесь, он пишет, впитать от десяток хессарон к цели, потребность цели, и добавить к каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на конгрессе, я передаю своей десятке, и в той же мере воодушевление моей десятки я передаю обратно товарищам на конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
4: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимоключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
1: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться понятием взаимовключения. Это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа. И над этим нужно работать вместе, взаимно. На конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг в друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем всех поднимать руку или знак вопроса. Еще раз вернемся к вопросу. Что мы хотим? Мы хотим просто послушать впечатление, о чем вы сейчас говорили на семинарах. Как превратить время нашего регионального конгресса во время взаимовключения, а не просто время собрания? Да, Демидов.
4: Я думаю, что сейчас, Дудя, ты сказал, что дать название как бы «Дома собраний» вот этому всему событию, мероприятию Лихаим.
1: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
4: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке, что главное — это хессарон. Хессарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хессарон, облачить на это намерение — это уже действие, это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда поднимем молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хисарон — это главная сила нашей работы. Лихаем.
1: Спасибо.
2: Исраэль, Рацита.
1: Исраэль, ты хотел? Да, мы говорили, что мы хотим включиться в товарищей в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть, и таким образом связаться с Лихаем.
5: Кен, Мангольд.
4: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
1: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так чтобы это было единым клей, и участвовать во всем просто быть готовыми. Поручителями быть за всем участниками всего.
4: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение. И там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
6: Yeah, we want to absorb the qualities of the desires.
1: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
4: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И желание в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
7: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método. Y también esperamos
1: силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать готовность. Обращение к Творцу, передать его всему мировому клей. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
4: Макс, 48, пожалуйста.
8: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
5: Да, woman pity 33.
4: Женщина 5.33.
5: Мы говорили о том, что в десятках, каждая десятка — это как замкнутое тело. А нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, сидеть между всеми, потому что каждый из нас он представляет собой всю десятку.
2: Woman Lithuania 8.
4: Женщина Литвы 8. Вам слово, пожалуйста.
9: So we are here in a global congress, and we can really feel how we are learning and embracing all of these experiences from different times.
5: Мы на конгрессе в Литве.
9: It's a wonderful feeling. We can really feel the
5: учимся, как включаться вместе. Это чудесное ощущение.
9: It's the best experience that
5: we have. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в прочительстве. И это ощущение быть вместе.
4: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
10: Ты, Брангс, другой, лабы малоно.
11: Дорогие товарищи, очень.
5: Дорогие друзья,
10: лабы плача тема.
11: Наша тема очень.
10: Когда я отвяжу саво дали, саво индели, саво пастанга там.
11: Когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение произошло,
5: приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение реализовалось,
11: ехали, и это усилие она дает все здесь,
5: и взаимовключение раскрывается,
11: то есть все богатство и вся глубина. И я очень хочу порадоваться, очень хочу порадоваться
5: богатство, все разнообразие. И я хочу,
11: что
5: творец, я хочу порадовать Творца с этим разнообразием.
11: Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
5: духовность,
11: себя
5: оно не во мне, оно между
11: товарищами. Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства, что мы слышали.
5: Могу прийти к этому ощущению единства.
11: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
4: Но где еще можно это почувствовать?
11: Если не здесь, если не в этот момент,
4: как не в этот момент,
11: как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
5: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
11: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
5: чтобы мы все захотели почувствовать
11: это.
5: И
11: каждый вкладывает свою часть,
5: чтобы мы все вместе хотим почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
11: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
5: каждый вкладывает свою
11: можем.
5: Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает...
11: Почувствовать плечо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
5: Чувствует плечо товарища, чувствует обязательства.
11: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышал тут учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое, весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в именно в общую нашу работу. Работу, которую нам дал Творец. И мы должны выполнить ее. И это самое лучшее место, когда мы все собираемся вместе, физически чувствуем друг друга. Мы можем куда-то включиться, как Роман только что пришел из кухни, он ответственный за нашу кухню, и там работают и мужчины, и женщины вместе. И каждый вклад, он очень чувствуется. И сегодня приезжают еще больше товарищей, нас будет еще больше, и мы сможем еще лучше почувствовать друг друга, включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
12: Анахну митергилим иткалилут, анахну буним изор, анахну рацим. לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
13: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון.
5: Да, с момента, как был провозглашен региональный конгресс, то там находятся Борис и другие товарищи. Мы узнали, что очень много новых товарищей приехало. И мы полны воодушевления, мы хотим послушать их. Нам предстоит еще урок после обеда. Там мы продолжим говорить о взаимовключении. Послушаем еще раз Литву. Рои.
14: Хорошо, приветствуем, товарищи. Я хочу сделать небольшое сообщение как относительно продвижения в наших работах здесь, в Дании, и вообще поговорить о нескольких темах и о большом конгрессе, который будет у нас 27 февраля. И о том, что у нас будет здесь в здании делаться. Ну, в целом мы хотели бы, как часть всех работ, попытаться всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, которые выполняются на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда эта необходимость? Потому что мы должны сохранять все распорядки. Потому что нам понятно, что то, что нам важно, это то, чтобы мы продолжали делать трапезы, не обязательно для того, чтобы мы могли себя питать какой-то пищей, а для того, чтобы мы могли сохранить ту духовную почву, которую получили от Рава и каббалистов в течение всех лет. И поэтому нам важно, чтобы там ни было, делать усилия, сохранять распорядки, хотя это кажется не совсем удобным, но мы стараемся. Так весь объем этот работ обязывает нас обратить внимание на все это, и также взять все команды, которые должны сейчас прикладывать усилия и работать параллельно на всех этих местах, и увидеть, как можно сконцентрироваться на работах, чтобы извлечь максимальное. Максимальные усилия, которые требуются от нас в течение короткого времени. Так, относительно нашего расписания, мы должны все успеть до конца года. И мы не хотим это переносить 27-й год, хотя нам понятно, что это вызов сделать это, но мы взяли эту цель для себя, и поэтому мы начали еще работы параллельно тем, которые производятся сейчас. И в течение дня вы можете увидеть, что с 7 утра, иногда даже раньше, до поздних часов после обеда все, во всем здании есть работы, не прекращающиеся. И чтобы успеть, мы должны, то, что называется, с одной стороны, дать подрядчикам место для работы, а с другой стороны, командам дать возможность, чтобы это происходило. Мы хотим также создать возможность работы для подрядчиков, чтобы не оставлять их, не останавливать их, иначе они берут другие работы, и это вызывает дополнительные затраты и также время. И мы хотим продвинуться в результате этого. Относительно строительства суки, мы сделали несколько проверок, посмотреть, чего нам не хватает для того, чтобы мы строили суку. В последний раз, когда мы строили суку, это было в 2019 году, мы видели, что не хватает очень много стройматериалов, чтобы мы могли это сделать, а затем еще собрать эту суку. И смотря на все это в общем, и видеть нагрузку, которая падает на эти команды, к сожалению, мы в этом году не будем делать суку, потому что просто команды, которые заняты в строительстве суки, должны быть, они еще занимаются нашим нулевым этажом, чтобы у нас было все необходимое, чтобы было в ближайшем году. Я очень надеюсь, что в следующем году это будет уже за нами, мы будем на новом уровне, и то, что называется, сделаем суку от всего сердца и все вместе. Еще мы взяли в расчет то, что мы думали также о возможности сделать конгресс в феврале в Ганей Таруха и проверили возможности, чтобы снять с себя это давление. И мы проверили, сколько это стоит в Ганей Таруха. Последний раз мы делали в 2020-м, и мы видели, что все на 23% подорожало, и съем помещения, и еда, и все. Все очень значительно поднялось в цене. И если бы мы сейчас сделали конгресс в Ганей Таруха, только вход стоил бы 1200-1300 шекелей для каждого товарища. И мы проверили среди ответственных за языки и в руководстве. Мы не готовы, чтобы это было так дорого. И кроме того, весь период праздников, который мы видим от Рош ха-Шана до конца Суккот, со всеми йорцайтами,

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку тут настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с Равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле.
3: И
2: каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу, когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. Это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, и тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать. От того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь – работа мужской части Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам,
3: к
2: женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже X, Y, эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть тут много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед
3: к
2: нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз прежде всего духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы тем не менее должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
4: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бали Сулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
2: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, от какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что... Неважно, я...

0: учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, заключенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга и соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». Да? В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
1: Второй отрывок из письма Баля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира. Как была она в корне своем до прихода в этот мир, а обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
0: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим, нешама, не более того. Так, был маленький. То есть катнут, гальгальта инаем. Не действуют получающие килим, обрезанные, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть существование просто не осознающее самого себя, мир Творца. Грех древопознания — это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающие килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающие килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие килим, потому что они проникнулись с получающими килим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно. То, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что-то самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть. Ты исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути это то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас, так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самого себя» — это великое правило. В Торе это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу. И этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга. А свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения. Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света — это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. Мой первый вопрос — как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка — это, по сути дела, совершенная единица. Если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.

0: между нами, мы хотим включиться во все остальное человечество и стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
1: Да, если мы объединяемся между собой
2: и
1: в природе Творца все соединено,
2: и подобие
1: по форме, мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
0: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
3: К исправленному
0: состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены, но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
1: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
4: Десятка
0: — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
1: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрыть интерес в товарищах, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить, выйти из себя. Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
0: Да, можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, тут есть разные грозди, и вот мы тоже такая гроздь. И когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое гли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
1: Как говорят, что если мы изменяем
2: нашу
1: внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас.
2: Все
1: происходит внутри человека. Десятка

0: находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
1: Моти мехубар итану, амар мемалим.
2: Отрывок номер 5 из Бааля Сулама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ, каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось, потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
0: Вопросы? Потому что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
3: Туда.
2: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с Большого Взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
0: Да, конечно, это все.
2: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
0: На другом уровне.
2: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
0: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. И это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что сама материя якобы может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Потому что живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи, более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон. В более высокой форме они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
2: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
0: Это называется развитие путем Бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
2: Да. Спасибо.
3: Да.
2: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
0: Пожалуйста.
2: Москва, пожалуйста.
4: Доброе утро. Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хисароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди, или как можете это пояснить?
0: Не понял. Что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
4: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хисароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
5: То да.
0: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хисарон, они остаются, а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли, кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хисароны ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то. Благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хисарон. Потому что весь хисарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем. Я нахожусь в хисароне животного. Уровень животного. Когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10. Десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должно быть сразу 10. Он где-то пишет не 9 и не 11. И если я включаюсь с другими, приобретаю от них хисарон и работаю с этим хисароном, тогда хисарон, который я обретаю, то есть не мой хисарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хисарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
2: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
0: Не представляете свой эгоизм?
2: Каждая группа говорит о своего эгоизма.
0: Не знаешь, что такое авторы книги?
2: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
0: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется «я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику». Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
2: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
0: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
2: Я не знаю. Все время не рассказывают. Мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
0: Верно? Так что мы читаем сейчас, допустим?
2: Не знаю.
0: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
2: Я слышал. Вы сказали.
0: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ до этого, тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вильнского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маор и Шемеш, затем, да, Приарец, плод земли, это...
3: Менделекен.
0: Раби Менделю, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привести? Зора тут есть. Полно отрывков. Дегель стана, знамя стана Ефраима, это высокий хасидизм. Ну, в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пирке, вот в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
3: Ну-ну. Москва.
0: Москва.
5: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Баль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Что ты чувствуешь? Я не понял.
5: Что это за ощущение, о котором пишет Баль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы. Гой — это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать, сейчас он чувствует. Потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, слово ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнского Гаона «Голос горлица». По пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее. Как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручителя друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи, и также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
2: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу, мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным. В десятке, только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех, и когда каждый включает в себя 10, и каждая десятка достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства и обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются и не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, торжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно во взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнессет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
0: Мы чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется взаимовключение, и как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили, как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому.
2: Пример. Пробуждение. Игра.
3: И,
2: как сказать, привлечь их к этому. Пример и игра. Это главное. Да.
0: Хотел узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
2: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения, согласно Хессарону.
0: Так, по сути дела, это тот же самый процесс, это все, та же сплошная линия.
2: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
0: Что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена?
2: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя. Это более продвинутая степень. Замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить ему наслаждение. Все творение насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Ну, Москва.
6: Ну да, нас выбрали. Ведущий десятки, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
2: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными, от легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет, я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцу в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь не в него. Или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть, что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерения, желания, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцухом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них, их выражения, их желания, их склонности, а я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости, кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это 9 первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти 9 первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. 9 первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение — это что-то очень особое. Это средство только для этого, в сущности, было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовная кли. Да.
7: Вы
0: сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос. Это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
2: Но мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так, удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
0: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
2: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
0: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
2: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивать о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток между десятками нужно тоже подумать, как спросить. Да.
0: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга. Что касаться друг друга?
2: Касаться друг друга — это называется, что товарищ мешает тебе жить.
3: Так.
2: Так.
3: Ну,
2: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня. Мы чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
0: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение, действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень, и как на самом деле Тут есть свой вопрос. Сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
2: Прежде всего, мы должны почувствовать хисарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть хисарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах, смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем хисарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке, внутри десятки. Это, в сущности, все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги. Он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот хисарон находится в нем. Он включил в себя семью, и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы ни делали, соотносить с целью творения. Для этого мы находимся в этом мире. А реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросом. Я не знаю, что с вами делать. Мы не можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
6: Или,
2: чтобы сдержались немножко.
6: Дежурные десятки присылают вопрос.
2: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
6: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
2: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
0: Седьмой фрагмент Рав Кук «Прошепчи мне тайну творения». Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
2: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят литканес, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется гумар-тикун, окончательное исправление. Итак, мы поднимаемся по 125 ступеням, обретаем нефиш, нешама, хая и хида, пока не приходим к вершине всех этих желаний, все объединены вместе, и раскрывается общий свет, который называется Элокут, Творец, Высший Свет. Только и всего. Поэтому все реализуется в десятке, и все благодаря взаимовключению и с помощью света, возвращающего к источнику. Дальше.
0: Из первого тома Рабаша, согласно тому, что выяснилось по поводу «возлюби ближнего своего», восьмой фрагмент. Что означает «праведники»? То есть те, кто хочет выполнять правила «возлюби ближнего как самого себя». И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила «возлюби ближнего как самого себя», и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
2: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу. И она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория. Одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому на этой риторике говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
0: Да, Николаев, на Украине, они говорят, что вы говорили на тему, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
2: Какой источник?
0: Скажи, что начинаются негативные чувства, когда мы пытаемся соединиться.
2: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
0: Да, об этом он спросил.
2: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого. И тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над обвинением, в обвинении над этим у нас есть кашиюта массах. Так мы формируем себя.
0: Спитера спрашивают, если товарищ, значит, давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший, или нужно как-то получить от него реакцию?
2: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килимы справятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже, то есть от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища, здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все, каждый судит, исходя из своих изъянов.
0: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
2: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
0: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
2: Взаимовключение материальное приходит с того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
0: Он пишет тут, с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
2: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
0: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное собрание, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, и, конечно, есть большее раскрытие шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления.

0: избавление, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие, небольшая раскрытая милость притягивается к собранию Израиля.
1: Да. Главное в собрании — это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь...
2: Мы продолжаем специальный урок на тему взаимовключения. Мы прочитаем избранные отрывки. Можно найти материалы на сайте КАП.
3: Все время. Мы продолжаем читать отрывок 19 из трудов Рабаша, третий том. Сказал Бен Зума,
4: ушла мысль.
3: 20 отрывок из книги «Знамя стана Эфраима».

0: Мы продолжаем специальный урок на тему взаимовключения. Мы прочитаем избранные
1: отрывки.
0: Мы продолжаем читать отрывок 19 из трудов Рабаша, третий том. Сказал
2: Майвдель. В чем различие в работе, в ощущении, в постижении? Ушла мысль.
0: 20-й отрывок из книги «Знамя стана Эфраима».
2: Товарищи, чтобы это все осталось в нас. Вопросы. Если не хотите спрашивать.

0: יקרא לכל עמים.
1: חברים יקרים, בואו נזמין את...
2: דרגי דרוזיה, давайте призовем Творца, чтобы был вместе с нами на этой подготовке, на этом уроке, и с этого времени вообще откроем сердце товарищам, возьмем с собой всю нашу десятку, кто может прийти, кто нет, тот, кто находится виртуально. Вообще возьмем всех вместе с нами, прочитаем. Таким образом, совершенствуясь в любви к ближнему и отдаче ближнему в конечной точке, человек вместе с этим достигнет совершенства в любви к Творцу и в доставлении ему наслаждения. И нет разницы между тем и этим, так как все, что находится вне тела, то есть вне собственной выгоды, рассматривается одинаково, будь то отдача товарища, или доставление наслаждения самому Создателю, своему Создателю. И поэтому Гилель полагал, что именно «возлюби ближнего как самого себя» является конечной целью практических заповедей, ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором, и он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими, он находится в свойстве отдачи, и поэтому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой, и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарищи он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой, и всем существом, так как это выражено в словах «как самого себя», ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой, и существом. А с Творцом он может обмануться, и с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
1: Никашов.
3: Прочитаем еще раз. Бааль Сулам, любовь к Творцу и любовь к творениям. Таким образом, совершенствуясь в любви к ближнему и отдаче к ближнему, в конечной точке, человек вместе с этим достигнет совершенства в любви к Творцу и доставлении ему наслаждения. И нет разницы между тем и этим, так как все, что находится вне тела, то есть вне собственной выгоды, рассматривается одинаково, будь то отдача товарищу или доставление наслаждения своему Создателю. И потому Раби Гилель полагал, что именно «возлюби ближнего как самого себя» является конечной целью практических заповедей, ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором, и он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим, всей душой и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарища он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом, так как это выражено в словах, как самого себя. Ведь самого себя он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. И с Творцом он может обмануться, а с товарищем это всегда открыто перед его глазами.
4: Садна пила.
2: Активный семинар «Каким образом любовь к ближнему доставляет наслаждение Творцу?» Еще раз вопрос. Каким образом любовь к ближнему доставляет наслаждение к Творцу? Наслаждение Творцу — активный семинар.
3: Да, то, что я сейчас пришел на урок с товарищами, я говорю себе, что нет разницы между ними, нет разницы между товарищами и Творцом. Творец показывает мне, я прихожу к связи с ним через товарища, и я рад, что он делает вот такой порядок, и он показывает мне через каждого товарища, где я нахожусь каждый момент, как я прихожу к такому совершенству.
2: Да, потому что включается в это понятие «возлюби ближнего как себя», когда это является буквально конечной целью. Мы должны любить ближнего, все, что вне нас, как себя, как Творец любит всех моих товарищей, уподобиться Ему, любить их, как Он.
3: Чтобы доставить наслаждение Творцу, нужно просить у Него. И когда пытаешься любить своих товарищей, что ты раскрываешь? Ты не можешь. И тогда ты должен просить у Него. И так ты постепенно продвигаешься, пока не доставишь Ему наслаждения.
2: Любовь ближнего — это выбор человека, где я выигрываю, где я выигрываю в любви к себе, и где я могу решить об отдаче. Когда человек выходит из собственной точки наружу, мы расширяем поле Творца, поле, благословенное Творцу, и доставляем наслаждение Ему.
3: Да, он хочет отношения, отношения любви, как он любит. Чтобы мы смогли ознакомиться с ними. Для этого мы должны наладить связи между собой, связать части нашей души, раскрыть, что мы части того единого целого.
2: Из вопроса я понимаю, что мы просто не знаем, кто такой Творец. Ну, то, что нам рассказывают каббалисты, говорят, что Творец очень хочет раскрыться и очень рад этого сделать, и Он раскрывается в обвинении между нами. Так если мы обвинимся, Он раскроется, и тогда мы знаем, что Он рад этому.
3: Да, любить Творца — это как написано в этом отрывке. Тут нельзя обмануть себя. Что значит любить Творца? Я люблю Его. Но любить товарища, тут требуется усилие. И в этом усилии мы раскрываем, что нам нужна помощь свыше, нам нужна молитва. И это доставляет наслаждение Творцу, когда мы просим что-то, чего не существует в нас, и мы хотим уподобиться Ему.
2: Да, я продолжу. Как мы читали в последнем предложении в начале урока, а относительно товарища — это всегда перед его глазами. Так я собираюсь собрать все эти отпавшие части мои, и мы вместе, если это сделаем, собирав это в одно целое, чтобы почувствовать себя как одно целое, и разницы нет никакой.
3: Только это называется усилием. Понятно, что это внутренние усилия каждого из нас. Но чтобы удерживаться в этом, нужно всегда, нужна помощь друг другу и нам всем вместе свыше.
2: А для этого нужны товарищи, десятка, окружение, регион, чтобы мы могли работать.
3: Второй отрывок из первоисточников. Человек должен знать, что любовь покупается делами. Когда он дает товарищу подарки, каждый подарок, который он делает товарищу, подобен стреле и пуле, которые пробивают отверстие в сердце товарища. А хотя сердце товарища как камень, тем не менее, каждая пуля пробивает отверстие. А из многих отверстий возникает пустое место. И тогда в это пустое место входит любовь делающего подарки. Рабаш — человек в целом. Прочитаем еще раз. Человек должен знать, что любовь покупается делами. Когда он дает товарищу подарки, каждый подарок, который он дает товарищу, подобен стреле и пуле, которые пробивают отверстие в сердце товарища. И хотя сердце товарища как камень, тем не менее каждая пуля пробивает отверстие. А из многих отверстий возникает пустой место. И тогда в это пустое место входит любовь делающего подарки.
2: Активный семинар номер два. Давайте дадим подарки товарищам, чтобы пробить полость в их сердце. Давайте дадим их дадим им подарки. Активный семинар.
3: Подарки. Самый большой подарок, который я могу вам дать, это молитва из глубины сердца, чтобы всегда у вас был хиссарон, потребность к духовному, и то самое стремление к этой любви, доставить ему наслаждение. И чтобы мы возвеличивали в наших глазах эти подарки, чтобы все время мы их возвеличивали.
2: Да, потому что мы учимся здесь, как на самом деле нужно относиться к жизни, на самом деле можно насладиться жизнью, чтобы это выразилось в нашей взаимной связи, в стремлении, как ты сказал.
3: Прежде всего, хочу вам сказать спасибо. Спасибо за то, что вы здесь. Спасибо за то, что вы хотите раскрыть Творца, так как я его хочу раскрыть. И тогда мы можем сделать много, можем так много пожертвовать ради этого. И нет много людей, подобных вам в мире, поэтому я благодарен за все ваши усилия.
2: Какой подарок можно дать? Сердце, хиссарон, стремление, объединение между нами, молитву Творцу, чтобы на самом деле услышал хиссарон каждого товарища здесь и наполнил его, соединил нас, и чтобы дал так силы друг другу.
3: Да, так как нас обучают, что нужно любить товарищей и не ждать, пока они тебя будут любить. И я теперь обещаю, что я сделаю все, чтобы вас любить, друзья. Просите у Творца каждый раз заново, дай мне силу любви, дай мне силу почувствовать все части своей души. Я хочу их любить, я хочу чувствовать, что они не меньше, чем я.
2: Для того, чтобы дать подарок, нужно просить о такой возможности, как дать товарищу контакт и потребность эту для связи с ним. Потому что только в этом усилии человек, только прилагающий усилия, он может удостоиться, но он не хочет удостаиваться, а удостоит товарищей, поэтому он должен каждый раз заново просить, что это за цель, чтобы раскрыть сердце товарища, и для этого нужно почувствовать товарища, его хиссарон, где вообще можно коснуться на самом деле.
3: Да, как сказал Ави, это самый большой подарок, который можно дать товарищу, это молитва. Молиться вместе, чтобы нам удалось объединиться на этом уроке, усвоить то, что Рав говорит, притянуть вместе немножко света, постараться вместе доставить Творцу наслаждение.
2: Помнить, что подарок, который хочу дать, это не от меня, а свыше, так благодарить дающего подарок.

0: Шалом, хаверим и хаверот, якарим.
1: Здравствуйте, товарищи и подруги, дорогие наши. Зал наполнен, это огромное наслаждение. Наверняка это доставляет наслаждение свыше, и экраны полны, есть у нас собрание в Литве. И это уже начало, это пилотный вариант нашего регионального конгресса. Мы видим много товарищей, которые собираются, и мы увидим потом еще их. И мы уже начинаем конгресс, когда мы уже говорим о нем, мы уже в нем. И на прошлом уроке мы говорили больше о структуре, форме, а сегодня говорим больше о контенте. И то, что мы больше всего хотим, взаимовключиться. Рав в 2016 году провел нам прекрасные уроки, и один из них в ноябре 2016 года, 11 ноября, и мы взаимовключимся, послушаем заново. Мы сегодня наверняка можем гораздо лучше услышать Рава, чем раньше. И эти уроки — это вечная жизнь, и сейчас, поэтому во время урока это урок где-то около 45 минут, в течение которого будет 4 семинара, и мы участвуем в них, как следует слушаем и делаем выяснения, потому что это очень многоуровневая тема. Взаимовключение. Рав осветил аспекты, он объяснил о двух кругах, когда в общем месте товарищи взаимовключатся, где каждый высвобождает от самого себя это место и создается место общее для них. Есть очень много вещей, много семинаров и фокус-группа. У вас много очень важное задание. Давайте посмотрим урок, пожалуйста.
2: Мы продолжаем специальный урок на тему взаимовключения. Мы прочитаем избранные отрывки. Можно найти...
1: Итак, мы начинаем урок на тему взаимовключения. Вопросы, которые будут заданы на сайте, мы продолжаем тему взаимовключения.
3: Я попрошу вас обсудить вот другую схему. Есть у нас
1: Миша. Я предлагаю обсудить другой чертеж, следующую схему, что есть у нас Малхут и есть девять первых сферот.
3: Девять первых — это группа,
1: а Малхут — это девять первых — это...
3: Так?
4: Так.
3: В каком виде я должен включиться в них или их включить в себя? Неважно, как сказать, для того, чтобы быть Малхут того самого парцуфа, который будет называться душой, нешама. Какая форма должна быть тут взаимного включения? Включение. Моего включения.
5: Ну, кадима.
3: Ну, вперед. Давайте между собой. Есть у меня девять товарищей. Как я должен быть включен во взаимном включении из них, так, чтобы они были девятью первыми, а я Малхут, и тогда это будет моя душа. Вперед.
6: Как мы начали подготовку здесь, видеть товарищей, что они часть меня и Творца, что Творец показывает мне мои части, что я их должен внести в свое сердце. Каждый из вас — это Творец, который показывает мне, как мне из этой точки в данный момент видеть цельное. И как мы знаем части, что Малхут, она сокращенная, она не может получать. Она не может находиться в слиянии. Так все, что у нее есть, это те стадии, которые предшествуют ей, которые породили ее, эти стадии. Так только они есть, чтобы уподобиться Творцу, чтобы находиться в связи с Ним. И поэтому у нас столько много характеров проявлений связи. И каждый товарищ выглядит особым. Каждый товарищ дает нам особую возможность для взаимовключения, включения в его хисарон и в молитву к Высшему.
1: Как я должен взаимовключиться с моими товарищами? Каждый раз, когда мы спрашиваем, как, мы должны вернуться к Рабашу, к его статьям, когда он объясняет нам, что мы должны делать в группе, как мы работаем в ней, как мне отменить себя, как я должен стараться любить товарищей, заботиться о них, молиться за них. Есть много действий, которые человек должен совершать и в сердце, и на практике, для того, чтобы постепенно привлечь свет и прийти к связи, отдаче между нами.
6: Да, вспомним о девяти первых сферот, о моих товарищах, частях моей души, одной души. Это значит прийти к слиянию с этими девятью первыми сферот, в желании, в их стремлении к Творцу и создать некое пространство очень широкое, где начнет выстраиваться свойство Творца во мне. И почувствовать его. Мы хотим не понять, а почувствовать это свойство, свойство внутри нас.
1: Да, и мы хотим, чтобы каждая часть работала ради других частей. И мы находимся между творениями и Творцом, и мы тоже должны, с одной стороны, уметь получать, с другой стороны, уметь отдавать. Иногда это происходит вместе. Но на самом деле взаимовключиться во все, что выше меня, и так я могу тоже это сделать.
6: Есть много понятий в духовном. И то, что Раф объяснил, что есть девять первых сферот и Малхут. Малхут — это я, а девять первых сферот — это Хагат Ниги. Нам это ничего не говорит, но то есть понятие взаимовключения. Так, с одной стороны, я получаю от вас впечатление от света, с другой стороны, я вношу свет в этот круг. Мы создаем круг, мы хотим объединиться, раскрыть Творца, и я раскрываю Творца через вас, через отдачу, где каждый отдает кругу. И так я и получаю, и даю.
1: Да, и в конце я должен быть достаточно чувствительным, чтобы обратить внимание на хисарон и стремление товарищей, как будто это желание мое личное. И это работа, буквально объединиться между собой и просить у Творца, чтобы дал нам силу вот так вот почувствовать хисароны товарища как свои собственные.
6: Да, нету «я», нет меня, есть товарищи и есть Творец здесь. И я должен верить, что каждый, что за каждым из товарищей стоит Творец. Творец говорит голосом каждого из товарищей. Он показывает мне полную картину, и меня здесь нет, я вижу только свои искры, и я хочу внести вас обратно в себя и почувствовать вас. Каждое слово, которое вы говорите, внести в свое сердце, чтобы это каменное сердце стало более мягким, более плотским. Это благодаря вам.
1: Да, вопрос, как мы делаем это в виде взаимовключения, так мы знаем в десятке, что есть у нас товарищи, с которыми легче соединяться, есть товарищи, с которыми труднее, есть те, с которыми невозможно. И здесь тоже есть тоже девять сферот, девять свойств таких, которые мы должны включить, и только тогда мы удостоимся души. То есть это не то, что мне кажется, как я могу обвиниться или как не могу. Я в любом случае не могу обвиниться. Я всегда должен просить и возвеличивать потребность в этом. Это тоже с помощью товарищей.
6: Да, как раз сегодня сказал на утреннем уроке, он сказал, вы еще не включаетесь друг в друга. В тот момент, когда вы начнете включаться друг в друга, вы увидите, что начнутся всякие ссоры и все, что было у Раби Шимона. Вы захотите убить друг друга. Так как мы раскроем сердце и постараемся?
3: Все время.
2: Мы продолжаем читать отрывок 19 из трудов Рабаша, третий том. Сказал Бен Зума, это все было создано только для меня, и я служить не, а я своему Творцу, согласно тому, как объясняет Бааль Сулам. Это означает, что все недостатки, которые человек видит у других, и он верит, что это его недостатки, тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему, что дает ему увидеть его недостатки. И ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.
3: Почитай еще раз. Это не так просто вот это все послушать.
2: Сказал Бен Зума, весь мир создан, чтобы служить мне, а я своему Творцу. Согласно тому, как объясняет Бааль Сулам, это означает, что все недостатки, которые человек видит у других и верит, что это его недостатки, тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему увидеть его недостатки. И ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него

0: ночью.
1: Его недостатки.
2: Тогда что мы постигаем с помощью того, что приходим к любви к товарищам? Я люблю свои недостатки, которые в них находятся в них. Я исправляю свои недостатки, которые находятся в них. Я люблю товарищей, или я люблю себя, которые находятся в других, которые просто представляются мне как другие. На самом деле просто это не существует. На самом деле я вижу просто проекцию своих свойств. То есть, что именно мы делаем с помощью исправления, возлюби ближнего, как самого себя? Пожалуйста. Прочитаем еще раз.
1: Еще раз. Сказал Бен Зума, весь мир создан только, чтобы служить мне, а я своему Творцу. Согласно тому, как это объясняет Бааль Сулам, это означает, что все недостатки, которые человек видит у других, и он верит, что это его недостатки, тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему увидеть его недостатки. И ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.
2: Ну так, пожалуйста, тот самый вопрос. Что именно я исправляю с помощью возлюби ближнего, как самого себя?
1: Мы, собственно, получили...
2: Я должен любить товарища или я должен убедить себя, что это я? Что так это я вижу себя, так более объективным, независимо от своего эго. Так? Пожалуйста.
3: Добро, так ли я?
2: Поговорите, решите вместе.
4: В моих глазах, в моем кли, я вижу обратное, но мы находимся в процессе настолько особом, великом, в исправлении желаний, исправлении сердца, во всем таком взаимовключении, в моем зрении. И есть отторжение, но это возможность просить об этом, возможность сделать расчет, где моя часть и куда меня должны взять, и что именно я должен исправить. Не я исправляю, но, по крайней мере, есть эта просьба, когда я это вижу через вас, собственно. Я могу это определить.
5: Да, может быть, не просто так Творец создал такой концепт. Я могу видеть образ, отождествлять себя с этим и чувствовать себя, что я буквально партнер в этом. Я пытаюсь быть чувствительным и увидеть, что он на самом деле стоит за товарищем.
4: Да, мы тут занимаемся духовными зданиями, и мы исправляем правила возлюби ближнего, и что это за исправление. Прежде всего, мы находимся здесь в поле, где мы должны все выяснить. И выяснение, оно уже исправление само по себе. Нет ничего другого, кроме как исправить того, кто я, кого я люблю, где Творец здесь находится. Что это за силы, которые действуют в реальности? Мне говорят, что есть правая, левая, средняя, есть центральная точка, есть линии. Есть очень многое, что нужно выяснить. В правиле возлюби ближнего к самому себе есть очень много вопросов.
5: Да, в конце мы часть одного целого, одной души. И если я вижу какие-то недостатки, желания товарищей, с которыми мне не хочется объединяться, есть сопротивление к этому, это место для исправления, для приложения усилия, чтобы просить помощи у Творца, что именно здесь мне нужно исправление, я хочу соединиться с ними, любить их. И это именно то самое место.
4: Да, это уже благодарность Творцу, что Он это дает через, Он дает возможность через вас увидеть истинную реальность. Только через вас я могу это увидеть. Вы — мое зеркало. Я не могу видеть через свое, что есть на самом деле. Только вы, мои великие товарищи, проясняете это состояние. И я должен делать все время это усилие, только просить, чтобы видеть вас как часть моей души, часть того, что я хочу видеть себя исправленного через вас, чувствовать вашу любовь ко мне, чувствовать, что я, что вы неотъемлемая часть меня.
5: Да, это как он пишет, что все они созданы для того, чтобы служить мне, а я служить своему господину. То есть у каждого из нас есть хисарон, который он получил свыше, и поэтому он здесь. Но и товарищи, которые сейчас не находятся здесь, они могут служить ему. И можно сказать, что здесь у нас мировой хисарон. И даже в десятке хисароны в изобилии. Только мы должны почувствовать, что это все для одного служения, того, чтобы служить моему господину. Это на самом деле большая возможность, которая предоставлена нам, и нужно просить. Все условия существуют, нужно только просить, как этим воспользоваться лучше.
4: Да, человек должен не зависать в всяких иллюзиях, что в какой-то момент у него будет желание любить своих товарищей. Мы можем исправить только наши намерения. А желание — это желание. Они все время пробуждаются. Мы в данный момент эгоисты, и мы должны просить Творца, чтобы он исправил наши намерения, дал нам возможность реализовать эти желания в таком виде, чтобы мы отдавали ближнему. И мы это делаем с помощью нашей работы в десятке. В октябре сделаем в виде нашей работы на региональном конгрессе, когда постараемся вместе, а не только я люблю свою десятку, чтобы любить их. Нет, мы как десятка работаем вместе, чтобы любить всех.
5: Мне нравится пример Рава, когда он говорит о Творце: «Приди и увидь». Мы постигаем его любовь. А для того, чтобы постичь эту любовь, мы должны войти в то самое поле, чтобы видеть, чувствовать, соглашаться, и только там мы распознаем точку в сердце в каждом, и ее именно увеличиваем.
4: Да, и раскрыть, что Творец находится в каждом, во всех свойствах, от самых низких, самых темных до самых высоких, и потом раскрывать его, раскрывать каждый раз в более лучшем виде.
5: Но вернемся снова к тому, что мы занимаемся духовным, мы говорим о любви к товарищу. Если мы снаружи послушаем, каждый может сказать, что он хочет о любви к товарищам, но мы знаем, что любовь к товарищам обратна любви к себе. И большинство знает, что такое любовь к себе. Мы знаем, что любовь к себе называется эго или желание получать для себя.
2: В чем различие в работе, в ощущении, в постижении, в действиях, когда я включен в товарищей или я включаю в себя товарищей? В чем различие? То есть включиться в них или включить их в себя? Пожалуйста.
4: В чем разница между исключением товарищей или от товарищей. Это я включаюсь в их хисароны, в их потребности, в их стремления. А включение от товарищей — это, не знаю, это вложить свою часть ради них, что в конце концов мы построили здесь что-то общее в связи между нами. Общее.

0: Если человек смотрит через ружье на цель, у него есть ружье, у него есть глаз, у него есть цель, и он смотрит через мушку, и через мушку он себя направляет на цель, через прицел и через мушку. Тогда, когда мы... Так вот, товарищи, это есть та самая мушка, и через них я направляю себя на цель. То есть между человеком и Творцом есть группа, есть товарищи. И он должен вначале включиться в них, и потом от них через них с Творцом.
1: Прежде всего, да, я скажу, что я не знаю, как ответить на этот вопрос, но постараюсь все-таки. Может быть, включить в себя товарищи, это быть с ними, стараться делать то, что мы делаем в десятке, тогда ты видишь общие желания товарищей, и как в любом окружении в мире ты прилепляешься к ним. И мне кажется, что следующая ступень — это «в товарищи». Это, я думаю, что это настоящее действие, как бы включиться по-настоящему в товарища, по-настоящему любить его. Может быть, не знаю.
0: Да, действительно. Это вещь очень великая, включиться в них или включиться от них, через них. Мне кажется, что цель — быть подобным Высшему, отдавать. И я думаю, что все дело в том, все понятие взаимовключения. Это как тот образ, о котором говорил Рав. Есть такой образ, есть красивые цвета, но давайте включимся в художника. Возьмем их преданность пути, их прилежание в пути, и в них, и через них мы включаемся. Надо развивать все время эту зависть к ним.
1: На самом деле, прежде всего, создать связь с ними, и тогда из них можно прийти к более высокому уровню.
0: Я тоже не очень понял, но когда я слышал, как вы говорите, я постепенно у меня вырисовывается какая-то картина. Может быть, что с одной стороны я слышу товарища, как товарищ, он говорит, исходя из своего хиссарона, из своего желания отдавать, а с другой стороны, Творец, он управляет всем этим фильмом, всем этим представлением. Так если я включаюсь в товарища, что Творец находится за ним, или что нет Творца за ним, а я не знаю, что там.
1: И с одной стороны, я могу слышать товарищей, получать силы от них, а с другой стороны, я могу также, если Творец мне дает силы, вкладывать товарищей, давать им силы. И, по-моему, это игра между двумя этими.
0: Это как сейчас Данин сказал, что ты постепенно получаешь картину все более точную через товарищей. Когда ты включаешься в них, ты воспринимаешь от них картину, что ты сейчас получаешь от Творца. И включиться в них — это, собственно, отдавать Творцу через товарищей. Нет ничего другого. Вы все время говорили, что никто из нас не знает, что такое Творец. Но я хочу отдавать, и тем, что я вношу товарищей внутрь, я отдаю Творцу.
1: Еще раз, в статьях Рабаша мы встречаемся часто с тем, что он начинает статью, а затем говорит: окей, давайте начнем с того, что есть исправление творения и цель творения. Так можно с легкостью сказать, что включиться в них — это относится к исправлению творения, а цель — это включить их в себя.
0: Ну, мы пришли к цели творения, исправлению творения, мы ушли очень далеко. Постараемся быть с нашими товарищами, давать им все, что мы можем дать. У каждого есть что-то личное, что он может дать. Постараемся дать то, что мы можем, а свет будет работать и исправит нас, и приведет нас к исправлению творения, ко всяким таким вещам.
2: 20-й отрывок из книги «Знамя стана Эфраима». У человека, который хочет работать над Творцом истинно, должны быть две вещи. Первое — это действовать так, как будто он

0: один в мире, и Творец раскрывается перед ним без каких-либо облачений, как сказано, «И пусть никто не всходит с тобой». И когда захочет выполнять работу Творца, то пусть будет только он один, и никто не восходит с тобой. Есть еще один аспект работы Творца, должен включиться во все творения, и должен присоединить себя ко всем душам и соединиться с душами, а они с ним. То есть оставь себе только то, что необходимо для соединения со Шхиной, поскольку для этого необходимо сближение множества людей. Как сказано, сближение праведников хорошо им и хорошо миру. Потому что чем больше количество людей, больше работающих на Творца, тем больше раскрывается им свет Шхины. И для этого необходимо соединить себя со всеми людьми, со всеми творениями и все поднять корню к исправлению Шхины.
1: Духовное — это вопрос качественный, а не количественный. Но как мы видим, что когда мы продвигаемся в технике, в технологиях, в разных вещах этого мира, сколько мы продвигаемся, вещи становятся такими все меньше и меньше по размеру, даже как бы уже невидимыми, простыми. Но простые имеются в виду маленькими, но не простыми. А как, что такое атомная, скажем, вот бомба, там сколько, несколько килограмм материала, а ущерб какой можно нанести, да? Это больше, чем любое обычное взрывчатое вещество. Также и в духовном. Поэтому возникает вопрос. Если мы хотим постичь Творца, то нам не нужны большие желания. Нам нужны желания такие сложные, чтобы они включали в себя внутри много аспектов, много типов желаний, много отличий. И поэтому в мире должно быть миллиарды людей, в конечном счете, вот так, как мы видим сейчас. И поколение за поколением, и все работают, и все включаются, потому что ничего не исчезает в духовном. И только с помощью взаимного включения друг в друга, те в тех, те в этих и так далее, на разных уровнях авиюта и на разных площадях. Там мы можем прояснить суть Творца, сущность Творца. И это все за счет взаимного включения. Так вот тут вопрос. При всем том, как с помощью взаимного включения между нами, а это вопрос такой вот дискретный, да, отдельный, то есть миллиарды миллиардов, так, цифровая такая система, приходим к восприятию света бесконечности, который абсолютно неделим, не имеет различий между собой, а просто простой свет. Как мы с помощью того, что мы привносим много келим в разных видах взаимного включения между ними, приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать и мерить свет бесконечности. С помощью чего-то, что является количественным, измерять что-то, что является качественным. Пожалуйста. Это значит, ну, что мы хотим отсюда понять? Насколько взаимное включение открывает нам высший мир? И именно взаимное включение. Ну, пожалуйста.
2: Взаимовключение открывает нам высший мир. В этом все дело. В каждом товарище, в каждой детали, как мы нарушаем наши границы, устраняем все ограничения, и входим в это поле, где мы все только стремимся прийти к нему. И действительно, это не количественно, это качественно. Это качество связи между нами.
3: Мне кажется, прежде всего, я должен достичь нулевой точки, что я ничто, что только товарищи существуют и говорят из глубины своей души. Я материализован. Я хочу, чтобы они повлияли на меня. Это буквально как будто проходить операцию.
2: Миша, в белом свете находятся все цвета. То же самое здесь. Есть 10 человек. В то же время, когда мы поднимаемся выше знания, есть тут только один человек. И он говорит через каждого товарища. Есть только один Творец, который говорит через каждого товарища. Поэтому, когда я поднимаюсь выше знания, то количество переходит в качество, и нет никого через него, и я могу через тебя получить свет.
3: Да, и в конце мой эгоизм — это то, что делит всю реальность на столько различных отдельных частей, а в конце есть одна душа, в которой находится Творец. И именно благодаря взаимовключению, тому, что мы пытаемся соединить все эти органы в единую душу, там мы находим качество.
2: Как мы можем превратить количество в качество? Как можно больше включаться друг к другу, слушать товарищей, проводить выяснения между нами? Так мы раскроем свет бесконечности. Он не просто называется бесконечностью, потому что каждый раз, когда я слышу товарища, то тем или иным образом это то, что я раскрываю Творца, проявление Творца ко мне. Творец мне раскрывает еще какой-то слой. И каждый раз нужно видеть его за товарищами. И каждый раз это то, что Творец показывает мне в конечном счете, это так. Я стою перед Творцом, который берет каждого из вас, и это картина Творца.
3: Мы слышали, что одна душа, она та, которая существует. А то, что ее делит, это, по сути дела, желание получать ради себя. Я делит единую душу на желание ради собственной выгоды. Поэтому я не могу изменить себя, но могу сделать что-то для своих товарищей. И поэтому есть много товарищей. Когда я вижу, что есть много возможностей, есть, они существуют, я должен так действовать, что насколько я делаю для этого товарища, я прилагаю усилия по отношению к этому. И к этому, и результат, я не знаю, какой будет, но это будет больше, чем обслуживать самого себя. Наверняка это зависит от количества людей.
2: На самом деле все в реальности так работает, и везде количество постепенно переходит в качество. Посмотрим, не знаю, даже на что там, на искусственный интеллект. Что есть там? Там ничего нет. Там какие-то циферки, которые бегут по сетям. Но когда у тебя есть миллиарды на миллиарды на миллиарды, то вдруг создается что-то новое. И мы видим в этом какой-то разум. Видимо, так это и у нас. Нам нужно постараться собрать еще впечатления в этих всех понятиях товарищей, взаимовключения. И так постепенно свет соединит нас и покажет нам что-то интересное, качественное.
3: Йоси упомянул раньше нулевую точку, что с помощью взаимовключения мы приходим пустыми, маленькими реальностью, очень такая узкая. И это на самом деле напоминает рожденного младенца, который находит дома в колыбельке, и он находится потом, переносит его в кровать, находится в той же комнате, и мы так расширяем нашу душу, воспринимающую келим, и, конечно же, восприятие реальности нашей, которое очень расширяется и уже становится чем-то круглым.
2: Да, потому что есть моя действительность, и я выясняю, как те вещи все могут выстроиться. И вдруг мне дают новую перспективу, дают возможность расти, выйти из себя. И я вдруг обнаруживаю, обращаю внимание, как я воспринимаю реальность, и что есть тут что-то еще, что светит.
3: Пять секунд, но в следующий раз.
1: Товарищи, чтобы это все осталось в нас. Ну, вопросы, вопросы. Если не хотите спрашивать, пожалуйста. Ты в десятке в этой? Ну, давай.
0: Вы сказали сейчас, Рав, что желание не большое, оно сложное.
1: Но нет количества у желания, есть только качество.
0: Что это значит, что желание сложно?
1: Сложное из-за взаимного включения, он состоит из многих частей. И если бы мы не были разбиты и не складывали себя обратно с помощью взаимного включения, мы не могли бы ничего постигнуть. Ну так, что-то такое вот. Ну вот как так во сне так. Так бы мы себя ощущали, да, всю жизнь. Об этом написано, что вот как будто бы спали. Да. Вот там сзади, туда микрофон.
0: У меня есть вопрос, но я спрошу по-русски, мне легче.
1: Так, кто переведет? Хорошо.
4: Я хочу узнать. Когда мы вступим в Ахдут,
5: Матай нагиа ляхдут ве лаават хинам бенену.
4: Я понимаю, должен взаимовключиться.
5: Ани мевин, ше царих по иткалелут ададит.
4: Я буду себя бить.
5: Ани якет отцми. Ани кра мемени табгадим, ани руце аава. Баасирия.
4: Она не приходит.
5: Авали ло магиа элай.
4: То ли это будет как на горе
5: Синай,
4: когда будут большие массы евреев, наступит момент, среди евреев много эрев-рав, которые всю жизнь мешали во всех начинаниях. Когда это произойдет? Вот рядом тут полно каннибалов.
5: О, есть много бемот каннибалим.
4: И даже не спрашивай.
5: Они могли мяхолет кулам били шол. Слыха.
1: Мы сейчас учили вместе вот из этих отрывков, из святых книг, а это то, что писали нам каббалисты, что все то, что мы чувствуем, что все, что находится снаружи от нас, каннибалы, как вы говорите там, псы, все это мы видим потому, что мы, они находятся в нас. А я вижу только проекцию себя вот так снаружи. Так вы не можете сказать ни о ком, что он там находится снаружи, как бы, что бы вы там ни видели, что он плохой человек. Но он плохой или злой? Потому что ты внутри сам злой и плохой. Поэтому ты видишь его как плохим и злым. То есть кроме самого человека нет вообще ничего больше во всем мироздании, если мы говорим об истине. Нам понадобится это еще, конечно, раскрыть, и человечеству придется раскрыть, в какой матрице он находится. Но это так. Но исправление очень простое. Давайте исправим себя, и этим исправим мир. Не ставить в зависимость от исправления, в исправлении мира что-то, что находится снаружи от нас. Ничего этого нет. Все зависит от нас. Не надо никому бежать. То, что мы выходим в распространение, это то, чтобы помочь нам с другой как бы стороны. Но в принципе я исправляю себя. Так вот, нам стоит так относиться вот, к действительности. Но это и легче, это же лучше. Я не ем себя поедом, что у меня столько врагов и людей, которые такие нехорошие и так далее. Потому что это я. Ну чего? Они мне только показывают, насколько я внутри испорчен. А чего у меня есть, кроме точки в сердце, что я получил от Творца? Чуть-чуть пробуждение к духовному. Все остальное во мне. Это все так вот, просто так вот разложено. И это я вижу так вот снаружи. Но быть в группе, быть в окружении и реализовать тут все. Не надо ничего думать, ни о ком, ни о чем, вот кроме нас. Есть у тебя десятка, ты в порядке, все остальное внутри. И все получится. Да.
0: Дорогой Рав, какое упражнение мы можем сделать для того, чтобы мы смогли дотронуться друг друга и почувствовать хисронот друг друга?
1: Если начнем по-настоящему сближаться друг с другом, начнем видеть, насколько все наши товарищи плохие, ну действительно, просто нестерпимое. И это уже хороший признак на пути. До уровня больше учеников Раби Шимона хотели спалить друг друга. То есть они раскрыли, какие есть у них внутри желания, что хотят просто спалить друг друга. Это уже большая ступень. Так как каждый судит по своим недостаткам. Мы начнем сближаться, а признак сближения – ненависть. И тогда ты приходишь к горе ненависти, к Синайской горе. И тогда ты уже можешь получать Тору. Свет получаешь, возвращаешь к истории. Потому что ты находишься в ненависти, ты находишься в таком состоянии, что ты не можешь больше... То есть, с одной стороны, ты говоришь, поручительство, да, я хочу, с другой стороны, ты раскрываешь огромную ненависть. Какое поручительство? Потому что, если бы у нас в группе были вот эти две противоположные силы, мы на самом деле удостоимся Торы, потому что у него есть мир наверху, он сделает мир у нас внизу. И так это будет. Москва, последний вопрос. Москва.
6: Да, у нас не вопрос, у нас мы хотели бы для мирового клипа придумали как дежурная десятка задания на день. Хотели бы, чтобы каждая десятка написала бы 2-3 предложения другой десятке, как они важны им, возвеличивали бы их, эту десятку. И взаимовключились с помощью письма, звонка или личной встречи двух десяток. Например, в Пятактикве можно даже по порядку. Первое пишет письмо второй, вторая первая и так далее по порядочку. А во всем мире, ну, по мере возможностей, как позволяют внешние условия. Спасибо.
0: Кибально. Тодава.
1: Принято. Спасибо. И на этом... Есть еще у нас тут Морис. Нет, но он обязан выступить.
0: Доброе утро, Рав, дорогие товарищи. Прежде всего, я, с вашего позволения, Рав, начну перед вопросом. Это замечательный урок.
1: Взаимоотключение?
0: Это дает нам соединение в группу. И это нам дает возможность увидеть Москва, Тель-Авив, Киев и другие группы, которые участвовали. Не было никакой разницы, я не почувствовал никакой разницы. Это поднимает дух. Это просто поднимает душу к шаббату, и это фантастический процесс, потому как я ощущаю и в этом зале. С вашего позволения, Рав, у меня один вопрос. Вы нарисовали общее свойство.
1: А, это будет сегодня еще у нас дневной урок по этой же теме.
0: Так я хотел просто спросить, первая ступень раскрытия Творца – это общее пространство, увеличение этой свойства.
1: Усиливающееся взаимное включение строит вот эту лестницу. То есть 10 помноженное на 10, помноженное на 10 при взаимном включении. Мы в конечном В конечном счете увеличиваем, ну как в компьютере, мы просто ставим больше провод этих процессоров или как там, а это дает нам новое качество.
0: Можно включиться только в Хиссарон, да?
1: Да.
0: Когда я включился в Хиссарон, я должен поблагодарить.
1: Ну, это мы будем уже говорить. Ну, конечно же, да.
0: И включились в Хиссарон, и что?
1: Дальше работай с этим Хиссароном.
0: Что я буду делать с ним?
1: С Хиссароном. Как ты работаешь со своим желанием? Дальше.
0: Просьба.
1: Да, просьба об исправлении. Конечно же. Так, кто-то там был там. Дайте ему.
0: Насколько включение зависит от зависти?
1: Это самостоятельная тема. Днем приходи, передай микрофон там туда, только быстро.
0: Доброе утро. Если мне удается включиться, куда я должен взять это постижение, это ощущение?
1: Взаимное включение – это кли. Прежде взаимного включения вообще и кли нет. Когда ты взаимно включился, начинай работать. Есть у тебя уже. После взаимного включения ты можешь уже делать во взаимном включении. Там есть и сокращение, после взаимного включения есть и зевук ДАК, а там ты уже занят. У тебя есть уже полная мера кли. Тебе уже больше ничего другого не надо. Но ты взаимного включения начинаешь получать свет, возвращаешь к источнику, который тебе все это налаживает. Он тебе это налаживает, ты достигаешь окончательного взаимного включения, и тогда реализация зевук ДАК ради отдачи, будь здоров, что делаем?
2: Если бы мы не были разбиты и не собирали себя обратно с помощью взаимного включения, мы не могли бы ничего постичь. Так мы слышали от Рава. Я повторю еще раз. И затем мы проведем еще один семинар и поможем друг другу понять, почему Рав это сказал. Если мы не были бы разбиты и не собирали себя заново с помощью взаимовключения, то мы не могли бы достичь ничего. Почему это так? 5 минут семинар.
7: Вау. Ну
3: ладно, говорят, что когда-то реальность была переполнена светом, и тогда по какой-то причине свет ушел. И осталась только точка. И написано, причина этому для того, чтобы мы раскрыли имена и названия Творца.
2: Да, в включении между нами мы определяем, мы проходим развлечение. Если мы получили бы картину цельную, без всякой потребности во взаимовключении, то мы бы не различали все эти развлечения в нашей работе, в наших желаниях. Если мне не было бы удобно, не было бы неудобно объединяться с товарищем, я бы этого не видел. Итак, Творец как бы дает мне такие хиссароны, которые вне меня, и в этом, собственно, работа. Соединить их, собственно, вместе в цельную картину.
3: Да, именно так, как вы говорите, друзья. Если бы не было у нас никакого движения, все бы перекрылось, мы бы ничего не хотели знать, ни вообще бы не тянулись ни к чему, даже не хотели бы знать, кто такой Творец, ничего. Мы бы хотели только спать и есть, и все, наполнить себя то, что может получить основное желание получать. Но здесь мы должны собрать все эти разбитые части, объединяясь каждый раз заново и раскрывая все больше свойства Творца. Это реальность, которая называется высшей реальностью, высшей силой, когда мы выходим из себя, включаясь каждый раз заново в эту особую силу. И мы чувствуем это и сейчас, как мы уже объединяемся больше в этом особом чувстве, в котором находятся все товарищи. Это просто светит душе. Это свечение и огромная заслуга. Спасибо, огромная благодарность.
2: Да, взаимовключение — это кли, нужно понять, что если мы не будем использовать это кли ради отдачи, ради наслаждения Творца, то а откуда мы это возьмем? Доставить наслаждение высшей силе, единственной существующей реальности. Так, разумеется, мы должны включаться друг в друга и собирать наш хисарон, чтобы удостоились быть кли, чтобы это кли получило свет в какой-то мере. И затем еще и еще. Все постепенно. И так, но в этом цель, что мы доставили наслаждение высшей силе. Так, разумеется, это результат нашего взаимовключения еще раз за разом, еще раз и еще раз.
3: На самом деле, любой первый класс кампуса можно начать с этого вопроса. Была душа, вся душа Адама решена, объединена, получила свет. И мы учим, что она была только на ступени нефиш, там ничего не было. И тогда для того, чтобы человек, эта душа поднялась и привнесла все взаимоотношения, которые нужны, чтобы включить весь наранхай, что разбилось? Разбилось взаимоотношение между частями. И это отношение мы должны постепенно исправлять, этап за этапом мы постепенно изучаем самостоятельно, что называется быть Творцом.
2: Я сотворил злое начало и сотворил Тору приправы к нему. Это связь между нами. Нет более высокого, чем это. А что такое злое начало? Это кусок плоти, желание получения. А мы хотим быть человеком, подобным Высшему. И нет большего подарка, чем этот. И мы не могли бы это сделать, если бы не разбились. Мы получили возможность выбрать любовь, предпочесть любовь.
3: Приблизить это к нам, все это творение. Мы просто партнеры в этом. Мы разбились первый храм, второй храм, и сейчас мы тоже собираемся что-то выстроить. Мы раскрываем реальность для того, чтобы создать более хорошую реальность. Да, друзья и подруги, мы привыкли концентрироваться на нашей десятке. Мы взаимовключаемся в десятке, хотя каждый раз можно слышать еще и еще то, что слышали сегодня и утром от Рава, еще и еще уровни и объемы в этом взаимовключении в десятке. Мы сейчас собираемся сделать что-то новое, региональный конгресс. Мы еще такого не делали, но ясно, что произойдет на этом региональном конгрессе, что мы включимся в товарищи вне границ десятки. Там каждый где будет. Есть десятки, которые будут полными десятками. Есть те, которые выйдут из десятки. Но пока мы пока что этого не делаем. Мы берем ведь десятку в сердце и продолжаем работу в десятке, только на расстоянии. Есть те, которые приедут в регион, а товарищи из десятки в другой регион, на разных уровнях. Вообще в мировом кле это очень интересно, увлекающе и вызов. Вопрос, как если мы можем взаимовключиться в десятки, как мы подготовим себя к конгрессу вне границ нашей десятки? Как мы подготовим себя к конгрессу, который будет вне границ десятки? Пожалуйста, 6 минут.
2: Я думаю, что это действительно огромная возможность начать подготовку. Мы уже, собственно, начали эту подготовку, но действительно, может быть, мы начнем это делать в десятках. Мы пригласим еще какую-то десятку и подготовимся вместе к собранию товарищей или проведем какую-то трапезу, 2 десятки вместе. Это замечательная идея. Каждый раз новая десятка. И, может быть, даже сделать подготовку к уроку с какой-то еще десяткой. Мы когда-то делали, были подготовки 2 десяток. Но, может быть, мы вернемся к этому в этот период и увидим,
8: как в этом отношении, как это делать вместе?
3: Да, у нас есть возможность взаимовключиться. Это на самом деле расширит наш хисарон, наше стремление. Когда на самом деле у нас есть что добавить всегда, и это на самом деле прекрасная возможность, и мы должны уже сейчас подготовить себя важностью к этому.
8: На этой неделе ко мне обратилась десятка Африки и попросили провести с ними Zoom и включиться вместе. И действительно, мы в среду провели общий Zoom, двух десяток вместе, и это был просто праздник объединения. Ты видишь этих великих товарищей, которые разбросаны по всему миру. Ведь вот эта африканская десятка, они на самом деле разбросаны по всему миру. И мы немножко включились в них, мы поняли немножко, чего они хотят, насколько они хотят, насколько они желают Творца, насколько они желают быть в Бней Барух. Так стоит иногда делать такие действия. И в них мы впечатляемся друг от друга, десятка от десятки.
3: Я как раз согласен с физическими действиями, подключениями, взаимовключением хисаронов. Это всегда объединяет и возвеличивает, но вместе с этим должна быть подготовка внутренняя в десятке. Это дает большую важность. Есть что-то происходящее очень большое. И один из товарищей в десятке сказал, насколько наша материальная реальность кажется сложной, так и наука Каббала распространяется. И это ощущение, что есть у нас возможность географическая, региональная, мировая, взаимовключиться, почувствовать друг друга. И мы видим, что в каждой точке в мире есть пробуждение, есть что-то новое, то, что происходит. И мы не понимаем, но связь между нами — это наше объединение здесь и в любой точке, влияет на все части. И это волнительно видеть, что есть продолжение Рава, и что ученики его передают всю эту науку, и здесь нужно приложить силы, отдать сердце и душу для того, чтобы это передалось каждому.
8: До сих пор мы делали расчет внутри десятки. Десятка определяла для себя все. Когда приходить на утренний урок, в какой час начинать подготовку, что делать в течение дня, сколько раз встречаться, что происходит в Зуме, что делать в конце урока, что есть, что пить. А сейчас мы переходим к более большему объединению. Это значит, мы сейчас включаем десятки в себя из того самого региона. И теперь десятки вместе решают, что есть что пить, когда встать и так далее. Мы сейчас должны определить, как это делать, как нам всем вместе определять эти действия. Те самые действия, которые мы делали в десятке. Как нам сейчас это делать?
3: Да, и в конце, в каждой десятке, в каждом регионе есть свой характер, свое стремление. И в объединении между нами мы берем это стремление и снова привносим в десятку, принося еще хисароны для работы, желания к работе.
8: Да, мы говорили о том, что мы хотим усилить нашу десятку в Петах-Тикве, наш регион здесь, так нам стоит делать еще собрание товарищей, еще больше выяснять и принять впечатление товарищей, хисароны товарищей, это дает силу, дает радость. Это просто включиться вместе все больше и больше. И мы знаем, что собрание товарищей — это особая вещь. Так давайте будем делать это раз в неделю, раз в две недели, но начнем все больше и больше проводить такие мероприятия, которые охватывают наших товарищей здесь, в группе Петах-Тиквы.
3: Да, когда есть одна цель, и может быть одно кли, и мы обязаны включиться друг в друга. друг друга, потому что от этого зависит все наше продвижение, все усилия. И все. Мы должны отнестись к этому уже сейчас, подготовив себя, увеличить важность этого конгресса. И это на самом деле ступень, которую нам предстоит преодолеть.
2: Да, действительно, это возможность всем десяткам Петахтиква так вот усилить свои мышцы и превратиться в такую сильную группу.
3: Да, после такого количества семинаров, мы как раз говорили об этом сейчас с Ореном, что был период, когда это была учеба со множеством семинаров, затем вопросы и ответы. Так, перейдем к следующему этапу. Если хотите, пожалуйста, госпожа Шилин. Микрофон передайте, пожалуйста. Госпожа Шилин, я извиняюсь.
2: Вопрос. Спрашивали Рава, включиться можно только Хисарон. И мы не можем включиться в стремление, товарищи, это не то же самое.
3: Исходя из вопроса, в чем разница между стремлением и Хисароном, потребностью?
2: Хисарон, нехватка, это мне чего-то не хватает. Это значит, что я это очень хочу. А стремление — это если я настолько желаю этого, что я не могу жить без этого. И для меня есть качественная разница между хисароном, потребностью и стремлением, страстным стремлением.
3: Да, так в чем же вопрос еще раз?
2: Рав ответил, что включиться можно только в хисарон. Мы не можем включиться в стремление, товарищи.
3: То, что мы чувствуем от товарища, Рав также сказал, его спросили, а что после того, как я включаюсь в хисарон товарища, что делать? Так он сказал, то, что делаешь со своим хисароном и желанием. Так если мне раскрывается у товарища стремление, прекрасно, что делать со своим стремлением, сейчас делать со стремлением подруги. То, что раскрывается, мы не знаем, что раскроется. То, что там раскрывается, с этим нужно сейчас работать.
2: Есть вообще разница между хисароном и стремлением страстным?
3: Я думаю, что разница есть, только Раф не говорил об этом сейчас. О чем он говорил? Он говорил о том, что мы должны высвободить себя, почувствовать то, что есть у товарищей. Поменять это на то, что есть у нас. Если у нас это наверняка намерение ради получения. Если мы почувствуем то, что есть у товарища, это уже вывести себя из заботы о себе. И тогда отсюда уже путь выложен для работы. И это Рав сказал. Отсюда путь уже проложен к работе в правильном виде. Все понятие взаимовключения, пока мы еще находимся в желании ради получения, в нашем естественном желании, каждый с собой. Усилие включиться, в особенности если это взаимное усилие, выводит нас в новое пространство работы. И там раскрываются хисароны. Без недостатков хисаронов невозможно. Нет топлива. Невозможно быть оторванным от хисаронов. Но вместо своих хисаронов, хисароны товарищей, тогда есть материал для работы. Если там есть хисароны стремления, сделаем и услышим. Спасибо. Да.
2: Спасибо. Мы выходим с этого субботнего урока. Женщины сидят тут внутри десяток, мужчины сидят тут в общем взаимовключении. Нет какой-то конкретной десятки. Мы тут полностью перемешались. И мы сейчас находимся в конгрессе, в такой в общей десятке. Как мы можем прийти, как можно каждую субботу делать так и каждый раз себя больше готовить к региональному конгрессу, в большем взаимовключении товарищей и взаимовключении десяток? Написано в 9-м отрывке со слов Рабаша «Необходимость любви к товарищам». Есть особое чудесное средство в слиянии между товарищами, поскольку мысли и желания переходят друг к другу с помощью слияния между ними.
8: и поэтому каждый включается в силы другого. И благодаря этому у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. Это написано в статье «Необходимость любви к товарищам». Ты спросил, как можно? Все начинается с необходимости. Все происходит только если необходимость. Я прочитаю еще раз эти слова Рабаша, и мы постараемся все, все мировое кли, проделать эти внутренние действия, которые он здесь определяет. Не завтра, не в следующую субботу, а именно сейчас. Помолимся, чтобы произошло то, что, о чем он пишет. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому. Поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы. Когда я прихожу на урок или на какое-то иное действие в Небарух, пусть будет дежурство на кухне, там, или дежурство по уборке, дежурство трансляции, неважно. Я прихожу в Небарух. Почему я прихожу? Потому что у меня есть необходимость, потребность. Потребность реализации точки в моем сердце, которая требует контакта с Высшим Светом. И ничего, кроме этого, не удовлетворит ее. И Творец своей любви ко мне привел меня в Небарух, дал мне десятку, дал мне регион, дал мне мировое кли. Все дал мне. И в каждом таком действии я должен подготовить свою необходимость. Что я хочу от этого действия? Если я нуждаюсь в помощи от других творений в уподоблении Творцу, то, разумеется, я получу. Вопрос был, почему без разбиения мы бы не достигли ничего? Потому что так Творец заставил меня обратиться к другим, попросить у них милостыню, чтобы они дали мне возможность продвигаться на моем осле, который питается прахом. Ты хочешь сейчас быть со своей десяткой? У тебя есть еще товарищи, которые тоже желают того же, помогают тебе быть в связи с твоей десяткой. И все это помогает нам построение общей оригинальной десятки.
9: Туда.
3: Спасибо. Он говорит, я слышал Рава, что он сказал, признак присближения и взаимовключения — это с помощью раскрытия как раз ненависти между нами. И тогда мы, как Раби Шимон Барух Йохай, и приходим к горе Синай и получаем там Тору, то есть исправляющий свет. Так он говорит, что, по сути дела, мы… Есть у нас… Несколько раз подойти к горе Синай, это не за один раз, раскрываем ненависть, приходим к горе Синай, получаем Тору, исправляем такой процесс. Гилад, в пути есть у нас период подготовки и период уже войти в состояние, когда во время подготовки дают нам, согласно нашим возможностям, так если мы будем раскрывать десятки каждый раз новые состояния, дополняем, и снова эгоизм взрывается и разъединяет нас, и снова мы соединяемся в любви и так далее. Все это подготовка. благословенные состояния. Вчера на уроке Рав сказал, так вы еще не начали, когда начнете на самом деле работать над взаимовключением, вы почувствуете, что такое ненависть, боль. И вот в восьмом отрывке пишет нам также Рабаш. Пожалуйста, выставьте восьмой отрывок из первоисточника. Спасибо. Он говорит так. А что означают праведники? Это те, кто хочет исполнять правила «возлюби ближнего своего, как самого себя». И все намерение его состоит в том, чтобы выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Однако, хоть это и заповедь, которую нужно исполнять, и человек может заставить себя делать это силой, но любовь — это нечто, находящееся в ведении сердца, а сердце от природы не согласно на это. Видите, и Рабаш согласен с вами. Сердце по природе не согласно с этим. В таком случае, что же человек может сделать, чтобы любовь к ближнему коснулась его сердца? Так он говорит, поэтому нам даны для исполнения 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Однако, поскольку это против природы, такое ощущение является слишком маленькой частью, чтобы у нее была способность реализовать любовь к товарищам на практике, хотя у него и есть потребность в этом. Поэтому теперь следует рассмотреть советы, позволяющие ему реализовать это на практике. Нужно искать советы. Естественным образом, эгоизм нас одолевает за секунду. Нужно искать советы. И вот совет для этого, позволяющий человеку увеличить свои силы в исполнении правила «возлюби ближнего своего», это происходит через любовь к товарищам. И здесь он приходит к переломному моменту. Если каждый включается в товарища и отменяется перед ним, то возникает одно целое, где все его малые части, желающие любви к ближнему, соединяются в силу общества, которое состоит из многих частей. А когда у него есть большая сила, тогда он в состоянии реализовать на практике любовь к ближнему, и тогда он может прийти к любви к Творцу. То есть у женщин 5:33 есть много подруг, и каждая из них эгоистка и думает о себе, это верно? Но есть какая-то маленькая точечка, так каждый по сравнению с этой точкой, он просто потерян, его эгоизм покорит его. Но он говорит, можно только если каждый включается и отменяет себя перед товарищем. Только эта точка, где каждая хочет, вы победили, победили меня, дочери мои.
9: И тогда, собственно, Творец хочет, чтобы мы стремились к нему.
3: Правильно, иначе зачем все эти состояния? Да, Ноа. Есть еще в мире кто-то? Нет, ладно. Ноа.
9: Прежде всего, я думаю, что между нами есть разница. У мужчин есть намного большее взаимовключение между десятками по сравнению с женщинами. И у меня тогда есть два вопроса, если можно. У нас есть встречи раз в какое-то время с другими десятками. И, может быть, у вас есть какое-то указание, как нам готовиться к таким встречам в преддверии Конгресса. И нам непонятно, и, по крайней мере, я это вижу по нам, как на самом деле должно происходить взаимовключение в Конгрессе, если я буду находиться в своей десятке. Хотелось бы услышать.
3: Да, это еще непонятно, еще неизвестно, как в точности будет. Мы это строим, это важно. Потому что если мы сидим только в десятках, то, конечно же, есть время десяток, это безусловно, мы об этом сказали. Это будет региональное время, когда мы будем пытаться включиться в наш регион. Есть Петах-Тиква. Петах-Тиква — это ваш регион здесь десятками, всякими пяти. И будет мировое время, где все мы будем работать вместе, как мировое кли, и делать работу. А в мировом кли будет время объединения десяток, чтобы каждая десятка сфокусировалась на своей работе. Это будет в начале мирового мира и затем в конце мирового общего времени, а затем снова будет время региона, и мы не можем изменить это. Каждый возьмет десятку в это взаимовключение региональное и снова вернется, чтобы сконцентрировать силы в своей десятке, и возьмет свою десятку для включения в мировое кли, и снова десятка, и снова региональная кли. Так будет в течение 3 дней. Это не то или то, или то. Будут у нас разное время на все это. Десятка всегда в центре.
9: По поводу встреч в десятках. Скажем, у моей десятки на этой неделе была встреча с десяткой Африки. И вы спрашивали, что можно порекомендовать в качестве контента. Но у нас нет особых рекомендаций. Мы люди простые. Мы хотим реализовать цель творения, чтобы прийти к раскрытию Творца творением в этом мире, по возможности сейчас. Так какова цель встречи? Прийти к раскрытию Творца между нами. Что именно нам делать? Ну, неважно. Это оболочка. Мы слишком связываем себя с тем, что если будет действие А, потом Б, а потом С, то тогда будет какой-то результат. И мы забываем главное. Для чего ты пришла на встречу десятки? Прежде всего, я пришел, потому что есть такой процесс. Есть собрание вне границ десятки, я хочу быть частью этого процесса. Это уже святое действие. Понимаю я или не понимаю, чувствую, не чувствую, но группа сейчас работает над этим, и я включаюсь в это. Я ухватил волну, и она несет меня к месту более высокому, чем тот, на котором я нахожусь. Скажем, сегодня у меня есть встреча с еще одной десяткой. Что я могу получить? Могу получить впечатление. Моя десятка, я их уже знаю как свои 5 пальцев. Они меня волнуют каждый раз заново. Но сказано, что во множестве народа величие царя. Так чего мы ищем? Мы ищем, как увеличить величие царя. И в связи с другой десяткой есть возможность увеличить Творца. Привлечь высший свет, который поможет мне обрести их. Я не знаком с всякими деталями, но все те, которые готовят контент для женских клей, я завидую им. Каждый лайнап построен на абсолютно точно. Все, что есть у женщин, все, что есть у женщин, и самое главное, ценность, самоотмена, обслуживание нашей святой группы, святого сообщества. Я не знаю, как выразить эту святость, которую я чувствую, когда я вижу своих наших святых женщин, которые работают в тишине, и никто не видит, что они делают. Давайте ради вас мы прочитаем что-то из Зоар, чтобы у нас был немножко свет. 22-й отрывок из Зоар. Он говорит так. Зор для всех. Говорит так. Нет органа в человеке, которому не соответствовало бы какое-то создание в мире. И так же, как человеческое тело делится на органы, созданные в постепенном возвышении друг над другом и расположенные один над другим и составляющие вместе одно тело, так же и мир. Все создания в мире — это органы, находящиеся друг на другом. И когда все они исправятся, то на самом деле станут единым организмом. Еще вопросы в мире, пожалуйста. Что происходит сегодня с мировым кли? Есть все наполнения, все налажено, все горит.
3: Лена хочет представить мировое кли, да? Я представляю мировое кли. Рав спросил, как включаемся в товарищах или включаем их в себя. Я до этого не думала. Есть ли что-то правильное, а это менее правильно? Как бы вы это объяснили? Гелат, я думаю, что и то, и другое. Что значит включиться в товарищи и что значит включить в себя товарищей, да? Выйти в товарищах или принять товарищей. Есть здесь очень много разных особенностей, и каждая десятка должна это обсудить и увидеть разницу. Это не тот ответ, который мы сейчас даем, а это должно быть принято в десятке. Но вопрос верный, на самом деле очень увлекательный. Важно обсудить это. Уже есть материал. Слышно. Уже можно

0: женщинами, с другими товарищами. В чем работа?
1: Да, это правильный вопрос не только для женщин, но и мужчин, потому что есть что-то особенное в группе Петах-Тиквы как раз, когда есть в ней огромное желание и правильная потребность включиться в другие группы, потому что часто смотрят на нас Петах-Тикву, и мы хотим почувствовать то, что происходит в мире. Не хочу сказать, что все, но большинство товарищей вылетят на конгрессы в другие места, и из взаимовключения там они чувствуют это, приносят затем в десятку. С другой стороны, мы хотим и сформироваться как группа Петах-Тиквы, и нет у нас многих возможностей, верно? Есть у нас мировой конгресс раз в год. В феврале обычно. Есть у нас конгресс десяток, который был в мае. Есть региональный конгресс, так на десятке, на конгрессе десятки, каждая десятка само собой. А в февральский конгресс все приезжают в Израиль. А здесь тот, кто, конечно, может взаимовключиться с другими группами. Так мы, как говорим, мы не берем себя, а берем нашу десятку. Каждый постепенно с работой в десятке все более отождествляет себя и чувствует, что в любом месте, где бы он ни находился, он со своей десяткой. И уж, конечно же, во взаимовключении с товарищами, с точками в сердце, большими, великими, невозможно переоценить мировое кли. Они сидят в разных местах в неудобное время, и такая погода, которую мы себе даже не представляем здесь, и включается в нас, мы проводим дневные уроки, видим товарищей из мирового кли, вечерние уроки, видим товарищей из мирового кли, сообщество учащихся, мы видим товарищей из мирового кли, даже если это не переводится, невозможно поверить. Великие товарищи, приезжаешь туда, включаешь весь этот дух, как сказала Лена, и вы приезжаете со своей десяткой, получаете от них и привозите в десятку то, что впитали от них, это не только на словах. Делайте, и удачи! Да, друзья, мы на самом деле в среду есть что-то особенное. Мы пока не говорили об этом.
0: Да. Мы хотим поделиться со всеми, о чем мы уже говорили. В среду с Божьей помощью должно произойти большое духовное действие здесь, в Израиле. Группа Хайфа организует вечер для всех учеников, для всех наших товарищей с севера и вообще для всех тех, которые хотят приехать туда, в Хайфу. Вечер, который будет мини-конгрессом, где будет встреча, где мы постараемся притянуть себе как можно больше высшего света благодаря собранию сердец. И мы хотим, чтобы это была встреча в стиле приближающегося конгресса. Мы хотим выстроить наше духовное будущее в Небарух с помощью таких местных собраний. И мы хотим, чтобы вот так вот регионы собирались на основе близости. И мы хотим объединить еще и разные поколения. Есть те, которые учатся десятки лет, и есть те, которые пришли только вчера, и между ними еще есть много поколений. Мы хотим объединить все поколения, всех товарищей, все общины, местные, частные, Мак Исраэль, виртуальные десятки, физические десятки. И это будет первое мероприятие такого вида. Группа Хайфа взяла на себя вести это построение новой ступени нашего духовного народа Израиля. И мы надеемся, что из этого выйдет огромный свет для всего мирового кли. И все, кто хочет приехать, разумеется, приглашены. Хотелось бы, чтобы пока неизвестно, сколько там будет участвовать, они еще все на стадии подготовки, еще даже зал не снят. Но мы хотели бы, чтобы все, кто хочет познакомиться с красотой науки Каббала, приехали туда, познакомились с ее огромной глубиной и смогли познакомиться, обняться, объединиться с Высшим Светом сразу.

0: Авраамом и с каждым человеком, кто находится в пути. Это произойдет в ближайшую среду.
1: Да, большое спасибо за возможность взаимовключения. У нас будет еще много таких возможностей до Конгресса, все больше и больше. Завершим песню. Авраам, пожалуйста.

את שמך וארננו בתורתך ודבק בינו במצוותך.

0: כשרוצים לקבל התורה צריכים
1: когда хотят принять Тору, нужно сразу же взаимовключиться всем вместе как одно, чтобы включиться в желание. И тогда, без сомнения, каждый является поручителем за другого, ведь все они важны как один. Когда хотят получить Тору, они тотчас же должны взаимовключиться вместе, как один, чтобы включиться в желание, и тогда, без сомнения, каждый является поручителем за другого, ведь все они важны, как один. Хорошо, друзья. Мы подошли к последней части этой прекрасной субботы. Суббота, которая вся взаимовключение. Мы получили много света, много знаний, силы. И сейчас мы в последнем очень важном действии. Третья трапеза. Можно это просто взять за время реализации. Мы слышали, впитали, поняли, что мы сейчас с нашей стороны добавляем здесь, как мы сейчас буквально действуем по отношению к этому взаимовключению. Давайте так войдем в эту трапезу, будет у нас возможность взаимовключиться и в разговоре, и главное в работе сердца. Давайте воспользуемся каждой секундой. Правильно, Эйтан? Да, мы сделали здесь подготовку вместе, Орен и я, в команде. И на самом деле это особое состояние, когда мы сидим здесь вокруг, за столами. Это на самом деле прекрасная возможность завершить эту неделю, нашу последнюю встречу на этой неделе. И тема это взаимовключение. Мы прошли марафон взаимовключения, и нет ничего лучше, чем сидеть за столом с товарищами и пригласить Творца в это великое состояние, чтобы сделал нам работу и превратил наше сердце в сердце из плоти. Давайте воспользуемся этой возможностью. Товарищи, мы, видимо, рады, и Творец радуется с нами, а мы радуемся с вами, и все мы включимся друг в друга. Приятного аппетита, друзья. Хорошей трапезы. Лехаим.
2: Иткалелут.
1: Взаимовключение.
2: Эзосхут. Бемет.
1: Какая честь на самом деле. Когда мы думаем об этой заслуге, мы каждый раз включаемся в бесконечном виде. Когда наш учитель оставил нам, оставил и нам, и в наследство всем другим поколениям. Мы видим это каждый день, сталкиваемся с этим в каждую секунду, на самом деле, на всех наших встречах, уроках. И каждый раз заново, неважно, в каком времени мы бы ни находились, архив говорит нам, когда это произошло, но на самом деле это ошибочно, на самом деле все сейчас и здесь. И на самом деле мы видим, насколько духовным нет времени. Это нам раскрывается раз за разом. 20 лет назад, 10 лет назад, как мы видели на утреннем уроке, мы находимся в таком бесконечном состоянии. Сейчас хотим послушать Рава, когда он направляет наше сердце, и мы хотим на самом деле это впитать, чтобы это вошло в наше сердце. Рав объяснит нам, как мы можем войти в святость с помощью того, что будем слышать голос выше. Как нам услышать этот голос? Через товарищей. Давайте послушаем нашего Рава, пожалуйста. У нас есть все. Творец выстроил нам все условия. И то, что нам нужно, это только раствориться на самом деле в группе. Исчезнув там. Когда человек чувствует, что его нет, это самое высокое состояние. Тогда его эгоизм
3: медабер.
1: перестает говорить, и вместо этого он слышит через товарищей голос свыше. И так начинает входить в святость. Поэтому нет ничего больше, чем то, что человек растворяется в группе. И тогда то, что происходит с ним, это уже духовное. Мы видели много товарищей на конгрессе, которые приезжают сюда вообще. Это буквально прорыв группы Чехии. Мы сейчас послушаем одного из товарищей, очень особого. Он с нами учится 7 лет, и он уже очень включился серьезно и профессионально и в кампусы, и в отдел видео. Говорят, что он прекрасный кинооператор, и он просто создает прекрасный контент, через него просто проходит свет творением. Очень великий товарищ внутренний. И также внешне. Говорят, что это самый большой каббалист выше 2 метров. Но внешность — это малая часть. Сердце его гораздо больше 2 метров. Давайте послушаем нашего брата из Чехии, Вацлава, пожалуйста.
3: Здравим, целое световое клей. Приятели, если нас слышите, замавайте, просим.
1: Мировой кли, вы слышите нас? Покажите, что вы слышите. Да, нас слышно, прекрасно.
3: Mám zde milou povinnost oznámit vám, že zítra se v Praze uskuteční setkání. Přijede za námi Michal a Aviu. Původně to setkání mělo být už po únorovém kongresu, ale nedopadlo to.
1: Mně je příjemné říct, že to setkání, na kterém v Praze bude velmi osobní setkání. Takže to setkání je pro nás důležité. Aviu i Boris přijedou k nám. И чтобы встретить наших новых учеников впервые, приедут 70 учеников из Чехословакии и всей Европы. Интересно, что встреча получила новый формат, новый хисарон, как вы знаете. И Европа высыхает пока что, реки сохнут. Просто источники воды и исчезает. И Рав сказал, что это место, где самый большой эгоизм. Так все это изменило наш большой хисарон. Мы завтра встретимся, объединимся и увидим, к чему должны прийти. Будет урок, который будет транслироваться оттуда для учеников, и все вы приглашаетесь, чтобы не забыли наших женщин чехословацкого кли. Так я спросил, может быть, они могут выбрать посыл для мирового кли написать. И я выбрал несколько моментов, которые не хотят сказать вам. Мы поддерживаем все мировое кли на новом уровне, благодарны Рабу и вам за вашу работу, за силу, свет, который вы приносите в Небаруху. и за общий путь наш к Творцу. Мы хотим получить от вас огонь единства и выстроить клей в таком виде, что его любовь раскроется между нами. В это время мы чувствуем огромную силу поддерживать мужчин и объединиться, и быть в десятках вместе. Мы желаем силы и здоровья Раву и долголетия между нами Лихаим.
0: Шиура Каббала Айоми.
1: Из дневного урока по Каббале 11 ноября 2016, 10 лет. Когда я включаюсь в другого, включаю в себя другого, вместо того, чтобы находиться в себе, тогда это называется любовь. И тогда в таком виде, в этом общем месте, может проявиться высшая сила. Раскрытие Творца. Когда я включаюсь в другого, включаю его в себя, вместо того, чтобы находиться в себе, это называется любовью. И тогда, в таком виде, в этом общем месте, может проявиться высшая сила. Вы помните этот простой чертеж на уроке Рава? Что значит включиться друг к другу? Когда есть два круга, посередине уже есть какое-то общее место. Геометрический чертеж с такой глубиной и чувством. Ты хочешь прямо впрыгнуть в этот рисунок. Мы получили много света в эту субботу от божественного каббалиста нашего Рава. И сейчас нужно только взять и заниматься этим, воспользоваться этим, реализовать это, попытаться жить этой светящейся формой, о которой нам объяснили, и желать находиться в ней. И мы получаем такое высшее знание святое, что нельзя просто так знать. Мы не хотим быть знающими просто. Мы хотим этим заниматься, в этом жить, это делать. Лихаим.

ותקרמנה רחמך, וחוסנה ונהוגך, כי זה כמה נכסות נכסף.

0: נברא זה לא אני.
1: Творение — это не я. Творение
0: —
1: это взаимовключение стремлений, желаний, свойств наших. Творение — это не я. Творение — это взаимовключение наших стремлений, желаний, свойств. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Всего доброго, друзья, до встречи.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу. Когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке.
3: И
2: мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. Это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать. От того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я

0: Потому мужской части Захара, поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа, в особенности, относится к мужчинам, к женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже Y эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть тут много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед
1: к
0: нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз прежде всего духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы тем не менее должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу. Но каждый этап включает в себя все этапы. Хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
2: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бальсулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
0: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, это какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения, из того, что… Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, заключенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга, соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза

0: за отрезвление, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». В продолжении, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
1: Второй отрывок из письма Бааля Сулама, номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира. Как была она в корне своем до прихода в этот мир, обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали и частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
0: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим, нешама, не более того.
2: Так,
0: был маленький. То есть катнут, гальгальта инаем. Не действует получающий килим, обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть, существование просто не осознающее самого себя, мир Творца.
2: А хетецадат,
0: грех древопознания, это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано, потянул за крайнюю плоть. И тогда присоединились получающие килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающие килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие килим, потому что они проникнулись с получающими килим, и каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно, то, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть, что исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути дела то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас, так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самого себя». Это великое правило в Торе. Это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на даче, и этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга, а свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света — это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. И мой первый вопрос — как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка — это, по сути дела, совершенная единица. Если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
3: Хад шумим. Анахну.
1: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать себя так внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество и стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
0: Да, если мы объединяемся между собой И
4: в
0: природе Творца все соединено.
4: Иштавут ацура, шанахну
0: подобие по форме, мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
1: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
5: Мидхабрим, анахну мидкарвим ютер ля мацава митукан, шибецем уквар немцаба.
1: К исправленному состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены. Но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
0: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
6: Потому что серия — это киловатт-ТВ, это мелохоти.
1: Десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
0: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике. Это называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрытие интереса товарищей, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить. Хочу выйти из себя. Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
1: Да, можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, и тут есть разные грозди. И вот мы тоже такая гроздь, и когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое кли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
0: Ну, как говорят, что если мы изменяем нашу внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
3: Моти мехубар итану, амар мемалим.
1: Отрывок номер 5. из Балясалама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ, каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось, потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
0: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
7: Туда.
1: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с большого взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
0: Да, конечно, это все.
1: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
0: На другом уровне.
1: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
0: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что... Сама материя, якобы, может делать действие как свет. в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать.

0: То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы и части, в которые включаются атомы, они состоят, так и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Потому что живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи, более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
1: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
0: Это называется развитие путем Бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
1: Да. Спасибо.
2: Да.
1: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Москва, пожалуйста.
3: Доброе утро. Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хисароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди, или как можете это пояснить?
0: Не понял. Что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
3: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хисароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
4: Туда.
0: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хисарон, они остаются, а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хисароны ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то. Благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хиссарон, потому что весь хиссарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем, я нахожусь в хиссароне животного. Уровень животного. Когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10, десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должен быть сразу 10. Он где-то пишет, не 9 и не 11.
4: И
0: если я включаюсь с другими, приобретаю от них хиссарон и работаю с этим хиссароном, тогда хиссарон, который я обретаю, то есть не мой хиссарон, он называется Адам, человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным. Подобный. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хиссарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
1: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
0: Не представляете свой эгоизм?
1: Каждая группа говорит о своего эгоизма.
0: Не знаешь, что такое авторы книги?
1: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
0: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется, я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
1: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
0: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
1: Я не знаю. Все время не рассказывают. Мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
0: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
1: Не знаю.
0: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
1: Я слышал. Вы сказали.
0: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ до этого, тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вилинского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маор Шемеш, затем, да, Приарец, плод земли, это Раби Менделю, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привести?
2: Из
0: Зора тут есть полно отрывков. Дегель стана, знамя стана Ефраима, это высокий хасидизм.
2: Ну,
0: в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Перке, вот в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
2: Ну-ну. Москва.
0: Москва.
4: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Что ты чувствуешь? Я не понял.
4: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы. Гой — это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать, сейчас он чувствует. Потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, слово ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнюсского Гаона «Голос горлица». По пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее. Как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручителя друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
1: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу, мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным в десятке. Только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех, и когда каждый включает в себя 10, и каждый десятки достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства и обретаем свет нефиш, рух, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются и не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, торжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно во взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнессет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
5: Мы действительно чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется взаимовключение, и как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили, как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому.
1: Пример. Пробуждение. Игра.
2: И,
1: как сказать, привлечь их к этому. Пример и игра. Это главное. Да.
5: Хотел узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
1: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения. Согласно хиссарону.
5: Так, по сути дела, это тот же самый процесс, это все та же сплошная линия.
1: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
5: Что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена?
1: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя. Это более продвинутая степень. Замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить ему наслаждение. Все творения насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Ну, Москва.
6: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
1: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными, от легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет, я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцу в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь не в него. Или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть, что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерения, желания, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцухом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражение, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости, кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня. В сердцах товарищи. Это 9 первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти 9 первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. 9 первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение — это что-то очень особое. Это средство только для этого, в сущности, было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовное кли. Да.
7: Вы
0: сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос. Это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
1: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
0: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
1: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
0: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
1: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивать о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток между десятками нужно тоже подумать, как спросить. Да.
0: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
1: Касаться друг друга — это называется, что товарищ мешает тебе жить.
2: Так.
1: Так.
2: Ну,
1: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня. Мы чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
0: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение, действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть свой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
1: Прежде всего, мы должны почувствовать хиссарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть хиссарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно Из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах. Смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению. О том, что нам нужна группа. Нужно стараться

0: выполнять то, что написано, пока мы не обретем хисарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке. Внутри десятки. Это, в сущности, все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги, он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот хисарон находится в нем, он включил в себя семью и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения, для этого мы находимся в этом мире, а реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросами, я не знаю, что с вами делать. Мы не можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
1: Нам присылали вопрос.
0: Чтобы сдержались немножко.
1: Дежурные десятки присылают вопросы.
0: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
1: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
0: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
2: Седьмой фрагмент Рав Кук. Прошепчи мне тайну творения. Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
0: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят литканес, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется гумар тикун, окончательное исправление. Так мы поднимаемся по 125 ступеням,

0: И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила возлюби ближнего как самого себя, и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
1: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу. И она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном, два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому вот на этой территории, говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
0: Да, Николаев на Украине. Они говорят, что вы говорили над тем, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
1: Какой источник?
0: Скажи, что начинаются негативные чувства, когда мы пытаемся соединиться.
1: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там мы должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
0: Да, об этом он и спросил.
1: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого, и тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над объединением, в объединении над этим у нас есть кашиюта, массах, так мы формируем себя.
0: Питер спрашивает, если товарищ начнет давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или нужно как-то получить от него реакцию?
1: Ты продолжай играть всеми

0: силами и формами. Творец, товарищ, тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килим исправятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже. То есть от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все, каждый судит, исходя из своих изъянов.
1: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
0: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
1: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
0: Взаимовключение материальное приходит с того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
1: Он пишет тут, с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
0: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
1: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, и, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним, и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие, небольшая раскрытая милость притягивается к собранию Израиля.
0: Да. Главное в собрании — это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с девятью товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
2: Арагну, кен? Арагну.
1: Соткали.
2: Арагну.
0: Соткали, сплели.
2: Арагну — это клиазе.
0: Вот это особое кли из желаний, свойств, намерений. И в помехе, в включении. И тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай. Даже в нефиш де нефиш. Дальше.
1: 18 фрагмент
3: מתוך זוהר לעם פרשת
1: из זוהר глава נסו
3: כתוב מדוע באתי
1: написано почему пришел я и нет никого насколько любимы Израиль перед Творцом в любом месте где они находятся Творец пребывает среди них потому что он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди десяти первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее десяти. И они благословляются в начале шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе, ибо все 10 как члены одного тела, в которых пребывает шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано во множестве народа, величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда шхина приходит первый, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая: «Почему я пришел, и нет никого?» Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община, потому что когда тело не восполнилось, нет никого. Потому что также и частные органы, которые приходят, они не доходят до своего восполнения. А когда тело восполняется внизу, то есть есть 10 человек вместе, приходит высшая святость и входит в это тело, и нижние становятся как 10 сферот, 10 высших сферот. И все тогда должны не раскрывать уста их, чтобы говорить пустые вещи, потому что Израиль находится сейчас в высшем совершенстве и освящается высшей святостью.
0: Вопрос. Что называется тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10. И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос. Мы обсуждаем его. Пожалуйста.
4: Вопрос действительно хороший. Я думаю, что прежде всего должно быть что-то маленькое, где можно было бы вначале соединить маленькие части, цельные. И когда все соединяется вместе,
1: структура шлема,
4: в полную структуру, то затем можно присоединить к этому другие вещи.
0: Да, Раф об этом говорил на уроке, что 10 включается в 10, тогда это называется один. Он говорил об этом много, когда все собираются вместе, и это как один человек.
4: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
5: Они зухерши, пам шамати, камышани зухерком ван.
0: Я помню, что 10, вот это число, мы
5: рацион шиматим ле буре.
0: Мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
4: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, узнать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами. Путь, цель, выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
0: Да, акцент, то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
1: Я хочу, чтобы, прежде всего,
4: Я думаю, что прежде всего, если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, то нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть. Как мы должны работать с ними? Десять сферот, десятка. Я думаю, что это именно пример, каково, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
6: Моти амар малхут ветет решонот. Заэт калелут.
7: Моти сказал, Малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе Малхут и девять первых.
4: Мы прежде всего должны притягивать свет и включить это условие, что мы можем притянуть этот свет.
0: Весь мир.
1: 12 отрывок из книги «Плод земли». Весь Исраэль поручители друг за друга, что означает, что света их перемешаны, и жизни их перемешаны, брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Исраэля, в заповеди «Возлюби ближнего». По-настоящему.
8: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или арвут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Исраэль поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
4: Я не помню, когда впервые была первая десятка. Может быть, 15-17 лет назад. Много времени. Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех. Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу, возможность развить эту чувствительность, эти чувства. Понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
7: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение — когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами, а слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом. И всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
8: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот. Там тоже есть взаимовключение.
9: Там
8: взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
7: Да, и взаимовключение, там есть поручительство, взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
8: Мне кажется, что есть пути по пути к объединению. Есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
5: Они по Рашамти.
7: Я записался, что записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
8: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия,
5: к
8: которым мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения и усилия.
1: Может
7: быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу. Когда я не могу, как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
8: Мотя находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаэль. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
10: Это 13 отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня здесь все. Вы стоите все здесь. Стоите здесь, чтобы войти в союз. Все означает, что все заходят в поручительство. И ставит вопрос, почему он начинается во множественном числе «все», а потом переходит на единственное число «каждый человек из народа Израиля». «Все» означает, это относится к каждому человеку народа Израиля. То есть каждый из народа Израиля включает в себя всех. Как написано, «и расположился народ у горы, как один человек с одним сердцем».
8: То есть до тех пор, пока не включаются все вместе друг друга, вы находитесь сейчас здесь, то не получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келимы, привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг в друга? Пожалуйста.
11: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя. И вместе с ними ты делаешь союз. Что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть, к чему идти, в каком направлении.
7: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом, нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность, мы должны помогать друг другу.
11: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
7: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание и связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение, но без этого невозможно.
11: Да, что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии, почувствовать зависимость друг от друга.
8: что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение — это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
1: Я
7: думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, а когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
8: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаэль, и Моти все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищей в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильны. А именно когда люди опытные, знакомы с природой и творением, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
12: Это то есть то, что мы устанавливаем, что это мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику, это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояние, все это включается в понятие включения. Да.
5: 14-й фрагмент — это собрание законов. Невозможно выполнять Тору и заповеди иначе, как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору,
10: А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание. Когда каждый обеспечивает желание товарища. Нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание Высшего, что является целью единства.
8: Это написано в Ликутей Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять, как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, а говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра, и вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе, и по крайней мере до уровня поручительства, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
2: Ну, Ашерия.
10: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи — это отмена, когда мы поднимаем важность.
8: Первый шаг — это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше, не может быть больше. 10. А потом что?
10: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
8: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное — это достичь цели жизни, чем мы достигаем ее, как мы достигаем ее — с помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них, это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас это полшекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы. Да.
10: Доброе утро всем товарищам и доброе утро вам. А вопрос о райском саде. Женщина, Хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а Нахаш, змей, это злое начало. То есть, если бы она сама сама бы подошла к древу познания, не Адама она это толкала, а сама бы это все сделала. Как бы вот все это сработало?
8: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме. И заботимся о том, что все спрашивали о теме, и не то, что нравится сейчас нам. Давайте привыкнем к этому пока. Что означает поручительство с точки зрения включения? Какую форму включения я называю поручительством? Что вы смотрите на меня? Я спросил. Мы говорили о том, я даже нарисую это.
2: Есть
8: один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища есть. У этого товарища от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включения это между нами? Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен включиться в мои желания, быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот таким образом. Что за кли? Что за сложная кли здесь? Что за кли складывается, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
13: В этом мире есть миллиарды желаний. Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием.
7: Творец может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
14: Да,
13: прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами, что есть в нем, что есть во мне. В чем, где наше общее желание? И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних. Раскрыть Творца, что такое свойство отдачи. В этом, собственно, работа.
14: Это кли, который называется поручительство, это этап, когда мы видим, только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
13: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает. И этим я создаю кли. Это то, что, а то, что называется поручительством, поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
14: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие. И мы это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание. Общее желание.
13: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства раскрыть Творца между нами.
14: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть, но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
0: Кен, хаверим, шаману, эзе омек, еш бит калелут.
15: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение, есть взаимовключение. А Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения. И что мы выясняем это понятие в десятке. И мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой, и будут товарищи, которые поедут в различные другие места. Поскольку десятка не находится в данном регионе, или из Петах-Тиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как нам сделать то, что мы сейчас слышали, когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный.

0: мы должны подготовить себя для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим им добавить, чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием? Еще раз, понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
1: Кодом коль азманахну рацем лесфог, мастериот, мехаверим.
2: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей? Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это и взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
0: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это не просто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого, для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
3: Бенадам бацмо утамид митпале мя макамо.
2: Человек всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте, и вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку, которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свою десятку. То, что есть в десятке,

0: добавить каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на Конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен Конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на Конгрессе, я передаю своей десятке, и в той же мере воодушевление моей десятки я передаю обратно товарищам на Конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
1: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимовключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
0: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться по понятиям взаимовключения, это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа. И над этим нужно работать вместе, взаимно. На Конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг в друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем всех поднимать руку или знак вопроса. Еще раз вернемся к вопросу. Что мы хотим? Мы хотим просто послушать впечатление, о чем вы сейчас говорили на семинарах. Как превратить время нашего регионального конгресса во время взаимовключения, а не просто время собрания? Да, Демидов.
1: Я думаю, что сейчас, Дудя, ты сказал, что дать название как бы «Дома собраний» вот этому всему событию, мероприятию, Лихаим.
0: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
1: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке, что главное — это хисарон. Хисарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хисарон, облачить на это намерение. Намерение — это уже действие. Это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда поднимем молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хисарон — это главная сила нашей работы. Лихаим.
0: Спасибо.
2: Исраэль, Рацита.
0: Израиль, ты хотел? Да, мы говорили, что мы хотим включиться в товарищей, в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть. И таким образом связаться с Лихаим.
1: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
2: גם אנחנו

0: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так чтобы это было единым клей, и участвовать во всем просто быть готовыми. Поручителями быть за всем участниками всего.
1: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение. И там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
2: Yeah, we want to absorb the qualities of the desires.
0: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
1: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И желание в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
3: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método.
0: И впитать силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать готовность обращение к Творцу, передать его всему мировому клей. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
1: Макс, 48, пожалуйста.
4: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
5: Туда, Woman Pity 33.
1: Женщина 5.33.
0: Мы говорили о том, что в десятках каждая десятка — это как замкнутое тело. А нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, сидеть между всеми, потому что каждый из нас он представляет собой всю десятку.
1: Женщина Литвы 8, вам слово, пожалуйста.
6: So we are here in a global congress and we can really feel how we are learning and embracing all these experiences from different times.
0: Мы на конгрессе в Литве. Учимся, как включаться вместе. Это чудесное ощущение. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в поручительстве. И это ощущение быть вместе.
1: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
7: Дорогие товарищи,
5: Дорогие друзья,
8: Labai plačia tema.
7: Ir mūsų tema, kada naša tema очень
8: draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam,
7: когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение произошло,
5: приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение реализовалось,
7: и это усилие она дает все здесь
5: и взаимовключение раскрывается,
7: то есть все богатство и вся глубина. И я очень хочу порадоваться, очень хочу порадоваться
5: тем, все разнообразие. И я хочу,
7: я хочу порадовать Творца всем этим разнообразием. Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
5: духовность,
7: себя
5: оно не во мне, оно между товарищами.
7: Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства. Что мы и слышали?
5: Могу прийти
7: слышали
5: к этому народ. Ощущению единства?
7: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
1: Но где еще можно это почувствовать?
7: Если не здесь, если не в этот момент,
1: не в этот момент.
7: Как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
5: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
7: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
5: чтобы мы все захотели почувствовать Творца,
7: это.
5: И
7: каждый вкладывает свою часть,
5: чтобы мы все вместе хотим почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
7: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
5: каждый вкладывает свою можем. Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает...
7: Почувствовать горячо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
5: Плечо товарища чувствует обязательства.
7: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышал тут учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в именно в общую нашу работу. Работу, которую нам дал Творец. И мы должны выполнить ее. И это самое лучшее место, когда мы все собираемся вместе, физически чувствуем друг друга. Мы можем куда-то включиться, как Роман только что пришел из кухни, он ответственный за нашу кухню, и там работают и мужчины, и женщины вместе. И каждый вклад, он очень чувствуется. И сегодня приезжают еще больше товарищей, и нас будет еще больше, и мы сможем еще лучше почувствовать друг друга, включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
5: אנחנו מתרגילים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
9: כן, באמת. התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון.
0: Да, с момента, как был провозглашен региональный конгресс, что там находятся Борис и другие товарищи, мы узнали, что очень много новых товарищей приехало, и мы полны воодушевления, мы хотим послушать их. Нам предстоит еще урок после обеда, там мы продолжим говорить о взаимовключении. Послушаем еще раз Литву. Руи.
1: Хорошо, приветствуем, товарищи. Я хочу сделать небольшое сообщение, как относительно продвижения в наших работах здесь, в здании, и вообще поговорить о нескольких темах и о большом конгрессе, который будет у нас 27 февраля. И о том, что у нас будет здесь в здании делаться. Ну, в целом мы хотели бы, как часть всех работ, попытаться всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, который выполняется на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, и также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда эта необходимость? Потому что мы должны сохранять все распорядки. Потому что нам понятно, что то, что нам важно, это то, чтобы мы продолжали делать трапезы, не обязательно для того, чтобы мы могли себя питать какой-то пищей, а для того, чтобы мы могли сохранить ту духовную почву, которую получили от Рава и каббалистов в течение всех лет. И поэтому нам важно, чтобы там ни было, делать усилия, сохранять распорядки, хотя это кажется не совсем удобным, но мы стараемся. Так весь объем этот работ обязывает нас обратить внимание на все это и также взять все команды, которые должны сейчас прикладывать усилия и работать параллельно на всех этих местах и увидеть, как можно сконцентрироваться на работах, чтобы извлечь максимальные усилия, которые требуются от нас в течение короткого времени. Так, относительно нашего расписания, мы должны все успеть до конца года. И мы не хотим это переносить 27-й год, хотя нам понятно, что это вызов сделать это, но мы взяли эту цель для себя, и поэтому мы начали еще работы параллельно тем, которые производятся сейчас. И в течение дня вы можете увидеть, что с 7 утра, иногда даже раньше, до поздних часов после обеда, все во всем здании есть работы, не прекращающиеся. И чтобы успеть, мы должны, то, что называется, с одной стороны, дать подрядчикам место для работы, а с другой стороны, командам дать возможность, чтобы это происходило. Мы хотим также создать возможность работы для подрядчиков, чтобы не оставлять их, не останавливать их, иначе они берут другие работы. И это вызывает дополнительные затраты и также время. И мы хотим продвинуться. В результате этого Относительно строительства суки, мы сделали несколько проверок, посмотреть, чего нам не хватает для того, чтобы мы строили суку. В последний раз, когда мы строили суку, это было в 2019 году, мы видели, что не хватает очень много стройматериалов, чтобы мы могли это сделать, а затем еще собрать эту суку. И смотря на все это в общем, и видеть нагрузку, которая падает на эти команды, к сожалению, мы в этом году не будем делать суку, потому что просто команды, которые заняты в строительстве суки, должны быть... Они еще занимаются нашим нулевым этажом, чтобы у нас было все необходимое, чтобы было в ближайшем году. Я очень надеюсь, что в следующем году это будет уже за нами, мы будем на новом уровне, и то, что называется, сделаем суку от всего сердца и все вместе. Еще мы взяли в расчет то, что мы думали также о возможности сделать конгресс в феврале в Ганей Таруха и проверили возможности, чтобы снять с себя это давление. И мы проверили, сколько это стоит в Ганей Таруха. Последний раз мы делали в 2020-м, и мы видели, что все на 23% подорожало, и съем помещения, и еда, и все. Все очень значительно поднялось в цене. И если бы мы сейчас сделали конгресс Ганей Таруха, только вход стоил бы 1200-1300 шекелей для каждого товарища. И мы проверили среди ответственных за языки и в руководстве. Мы не готовы, чтобы это было так дорого. И кроме того, весь период праздников, который мы видим от Рош ха-Шана до конца Суккот, со всеми йорцайтами,

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с Равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу. Когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша. Вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. Это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать от того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь — работа мужской части Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам, к женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже Y эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть тут много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед к нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз, прежде всего, духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы, тем не менее, должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле, и даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу. Но каждый этап включает в себя все этапы. Хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
1: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бали Сулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
2: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, это какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что... Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, включенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга, соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенно. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
1: Второй отрывок из... письма Бааля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедей, заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
2: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим. Нешама, не более того.
3: Так,
2: был маленький. То есть катнут, гальгальта
3: инаем.
2: Не действует получающий килим, обрезанный, что называется.
3: И
2: у него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть существование просто не осознающее самого себя, мир Творца. Грех древопознания — это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающие килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающие килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие килим, потому что они проникнулись с получающими килим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно. То, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть. Ты исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути это то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас, так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самого себя» — это великое правило. В Торе это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу. И этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга. А свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения. Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света – это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. И мой первый вопрос – как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка – это, по сути дела, совершенная единица, если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
0: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו...
1: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать это внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество. И стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
2: Да, если мы объединяемся между собой и
4: в природе
2: Творца все соединено, подобие по форме, что мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
1: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
5: К
1: исправленному состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены, но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
2: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
1: Десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
2: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас, Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрыть интерес товарищей, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить, хочу выйти из себя. Наша десятка, это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
0: Да,
1: можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, тут есть разные грозди, и вот мы тоже такая гроздь. И когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое гли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
2: Как говорят, что если мы изменяем нашу внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей,

0: который находится внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
1: Моти мехубар итану, амар мемалим.
2: Отрывок номер 5 из Балясулама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ, каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось, потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
0: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
3: Туда.
2: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с Большого Взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
0: Да, конечно, это все.
2: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
0: На другом уровне.
2: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
0: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что сама материя, якобы, может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Потому что живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи, более высокий. Ну, что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
2: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
0: Это называется развитие путем бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
2: Да. Спасибо.
3: Да.
2: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
0: Пожалуйста.
2: Москва, пожалуйста.
4: Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос. Мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству. То есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хисароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди, или как можете это пояснить?
0: Не понял, что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
4: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хисароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
5: Туда.
0: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хисароны, они остаются. а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без

0: 10, он где-то пишет, не 9 и не 11.
1: И если
0: я включаюсь с другими, приобретаю от них хисарон и работаю с этим хисароном, тогда хисарон, который я обретаю, то есть не мой хисарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хисарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
2: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
0: Не представляете свой эгоизм?
2: Каждая группа говорит о своего эгоизма.
0: Не знаешь, что такое авторы книги?
2: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
0: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется, я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
2: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
0: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
2: Я не знаю. Все время мне рассказывают, мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
0: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
2: Не знаю.
0: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
2: Я слышал. Вы сказали.
0: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ до этого, тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вильнского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маор Шемеш, затем, да, Приарец, плод земли, это... Раби Менделе, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привести? Зора тут есть. Полно отрывков. Дегель стана, знамя стана Ефраима, это высокий

0: хасидизм. Ну, в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пиркей Авот, в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
1: Ну-ну.
0: Ну-ну.
1: Москва.
0: Москва.
2: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Что ты чувствуешь? Я не понял.
2: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы. Гой — это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать. Сейчас он чувствует, потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, от слова ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнюсского Гаона «Голос горлица». По пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее, как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручителя друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
3: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу, мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным. В десятке, только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех, и когда каждый включает в себя 10, и каждый десятки достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства и обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются, не делают такую же работу, как и я, просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, торжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно во взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнессет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
4: Мы чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется взаимовключение, и как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили, как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому.
3: Пример.
1: Итурерут.
3: Пробуждение.
1: Мисхак.
3: Игра. И, как сказать, привлечь их к этому? Пример и игра. Это главное. Да.
4: Хотел узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
3: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения. Согласно хиссарону.
4: Так, по сути дела, это тот же самый процесс. Это все та же сплошная линия.
3: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
4: Что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена.
3: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя, Это более продвинутая степень. Замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить Ему наслаждение. Все творения насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с Ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва?
1: Но
3: вы взяли себе такого партнера. Ну, Москва.
5: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
3: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными. От легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет, я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцу в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь не в него или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерения, желания, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным порцуфом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражения, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости. Кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это девять первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти девять первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творению. Девять первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение – это что-то очень особое. Это средство, только для этого в сущности было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению.

0: потому что без этого в нас не может образоваться духовная кли. Да.
1: Вы
2: сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос. Это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
0: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
2: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
0: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
2: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
0: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивайте о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток между десятками нужно тоже подумать, как спросить. Да.
2: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
0: Касаться друг друга — это называется, что товарищ мешает тебе
3: жить.
0: Так.
3: Ну,
0: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня.
3: Мы
0: чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
2: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть такой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
0: Прежде всего, мы должны почувствовать хисарон к взаимовключению. Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть хисарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах, смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем хисарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке. Внутри десятки. Это в сущности все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги, он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот хисарон находится в нем, он включил в себя семью, и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения, для этого мы находимся в этом мире, а реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросом, я не знаю, что с вами делать. Мы не можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
4: Нам присылают вопрос.
0: Чтобы сдержались немножко.
4: Дежурные десятки присылают вопрос.
0: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
4: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
0: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо. Вперед.
2: Седьмой фрагмент Рав Кук, прошепчу мне тайну творения. Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
0: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят литканес, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется гумар-тикун, окончательное исправление. Итак, мы поднимаемся по 125 ступеням, обретаем нефиш, нешама, хая и хида, пока не приходим к вершине всех этих желаний, все объединены вместе, и раскрывается общий свет, который называется Элокут, Творец, Высший Свет. Только и всего. Поэтому все реализуется в десятке, и все благодаря взаимовключению и с помощью света, возвращающего к источнику. Дальше.
2: Из первого тома Рабаша, согласно тому, что выяснилось по поводу возлюби ближнего своего, восьмой фрагмент. Что означает праведники? То есть те, кто хочет выполнять правила возлюби ближнего как самого себя. И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему. Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила возлюби ближнего как самого себя, и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
0: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу, и она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория. Одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому вот на этой территории, говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
2: Да, Николаев на Украине, они говорят, что вы говорили над тем, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
0: Какой источник?
2: Скажешь, начинаются негативные чувства, когда мы пытаемся соединиться.
0: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там мы должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
2: Да, об этом он и спросил.
0: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинается уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого, и тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над бнением, в бнении над этим у нас есть кашиюта, массах, так мы формируем себя.
2: Питера спрашивают, если товарищ, значит давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или нужно как-то получить от него реакцию?
0: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килимы справятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже, зависит от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все, каждый судит, исходя из своих изъянов.
2: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
0: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
2: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
0: Взаимовключение материальное приходит из того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
2: Он пишет, что с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
0: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
2: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное собрание, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца? И должен отменить себя перед ним, и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним, и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие, небольшая раскрытая милость притягивается к собранию Израиля.
0: Да. Главное в собрании — это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения. чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с девятью товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
3: Арагну.
2: Соткали.
3: Арагну.
0: Соткали, сплели.
3: Арагну — это клиазе.
0: Вот это особое кли и желаний, свойств, намерений. И в помехе, в включении. И тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай. Даже в нефиш де нефиш. Дальше.
5: אמור לקטע מספר 18.
2: 18 פרגמנט.
5: מתוך זוהר לעם פרשת.
2: Из זוהר глава носо.
5: כתוב, מדוע באתי?
2: Написано, почему пришел я и нет никого. Насколько любимы Израиль перед Творцом, в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них. Потому что он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что Шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди десяти первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее десяти. И они благословляются в начале Шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе. Ибо все 10, как члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда Шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано, во множестве народа величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда Шхина приходит первый, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая: «Почему я пришел, и нет никого?» Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община. Потому что когда тело не восполнилось, нет никого. Потому что также и частные органы, которые приходят, они не доходят до своего восполнения. А когда тело восполняется внизу, то есть есть 10 человек вместе, приходит высшая святость и входит в это тело, и нижние становятся как 10 сферот 10 высших сферот. И все тогда должны не раскрывать уста их, чтобы говорить пустые вещи, потому что Израиль находится сейчас в высшем совершенстве и освящаются высшей святостью.
0: Вопрос. Что называется тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10? И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос, мы обсуждаем его, пожалуйста.
6: Вопрос действительно хороший. Я думаю, что прежде всего должно быть что-то маленькое, где можно было бы вначале соединить маленькие части, цельные. И когда все соединяется вместе,
2: структура шлема,
6: полную структуру, то затем можно присоединить к этому другие вещи.
0: Да, Раф об этом говорил на уроке, что 10 включается в 10, тогда это называется 1. Он говорил об этом много, когда все собираются вместе. И это как один человек.
6: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
0: Я помню, что 10, вот это число, мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
6: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, знать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами — путь, цель. Выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
0: Да, акцент, то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
6: Я думаю, что прежде всего, если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть, как мы должны работать с ними. Десять сферот, десятка, я думаю, что это именно пример, каково, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
7: Моти амар малхут в этот решенот. За это калелут.
0: Моти сказал, Малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе Малхут и девять первых.
6: Мы прежде всего должны притягивать свет, и взаимовключить это условие, что мы можем притянуть этот свет
0: весь мир.
2: 12 отрывок из книги «Плод земли». Весь Израиль поручители друг за друга, что означает, что святая их перемешаны, и жизни их перемешаны, брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Израиля, в заповеди возлюби ближнего по-настоящему.
8: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или аравут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Израиль, поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
6: Я не помню, когда впервые была первая десятка. Может быть, 15-17 лет назад. Много времени. Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех. Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу. Возможность развить эту чувствительность, эти чувства. Понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
0: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение, когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами, а слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом. И всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
6: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот. Там тоже есть взаимовключение.
9: Там
6: взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
0: Да, и взаимовключение, там есть поручительство, взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
6: Мне кажется, что есть пути, по пути к объединению. Есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
3: Они по Рашамти.
0: Я записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
6: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия,
10: к которым
6: мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения и усилия.
0: Может быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу.
9: Когда
0: я не могу Как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
6: Мотя находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаэль. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
10: Тринадцатый отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня

0: получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келим и привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг в друга? Пожалуйста.
1: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя, и вместе с ними ты делаешь союз, что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть к чему идти, в каком направлении.
2: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом. Нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность. Мы должны помогать друг другу.
1: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
2: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание и связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно, нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение, но без этого невозможно.
1: Да, что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии, почувствовать зависимость друг от друга. Что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение — это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
2: Я думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, а когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку.

0: под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
1: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаил, и Моти, все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищей в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильны. А именно когда люди опытные, знакомы с природой и творением, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
2: Это то есть то, что мы устанавливаем, что эта мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику, это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояние, все это включается в понятие включения.
3: Да. 14-й
4: фрагмент — это собрание законов. Невозможно выполнять Тору и заповеди, иначе как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя время Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору. А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание. Когда каждый обеспечивает желание товарища, нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание высшего, что является целью единства.
2: Это написано в Ликутей Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять, как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра, и вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе, и по крайней мере до уровня поручительства, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
5: Ну, а что я?
4: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи — это отмена, когда мы поднимаем важность.
2: Первый шаг — это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше, не может быть больше. 10. А потом что?
4: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
2: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное — это достичь цели жизни. Чем мы достигаем ее? Как мы достигаем ее? С помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них. Это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас это пол шекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы. Да.
4: Доброе утро всем товарищам и доброе утро вам. А вопрос о райском саде. Там женщина, Хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а Нахаш, змей, это злое начало. То есть, если бы она сама вот сама бы подошла к древу познания, не Адама она это толкала, а сама бы это все сделала, как бы вот все это сработало?
2: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме. И заботимся о том, что все спрашивали о теме, и не то, что нравится сейчас нам. Давайте привыкнем к этому пока. Что означает поручительство с точки зрения включения? Какую форму включения я называю поручительством? Что вы смотрите на меня? Я спросил. Мы говорили о том, я даже нарисую это. Есть один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища есть у этого товарища от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включения это между нами? Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен быть должен включиться в мои желания, быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот так вот таким образом. Что за кли? Что за сложная кли здесь? Что за кли складывается, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
6: В этом мире есть миллиарды желаний. Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием.
7: Творец может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
6: Да, прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами, что есть в нем, что есть во мне. В чем, где наше общее желание? И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних, раскрыть Творца, что такое свойство отдачи. В этом, собственно, работа.
7: Это кли, который называется поручительство. Это этап, когда мы видим, Только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
6: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает. И этим я создаю кли. Это то, что, а то, что называется поручительством, поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
7: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие. И мы это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание. Общее желание.
6: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства раскрыть Творца между нами.
7: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть, но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
6: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение, есть взаимовключение. А Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения. И что мы выясняем это понятие в десятке. И мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой, и будут товарищи, которые поедут в различные другие места. Поскольку десятка не находится в данном регионе или из Петахтиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как там сделать то, что мы сейчас слышали, когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный. Мы должны подготовить себя
1: для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим им добавить, чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием? Еще раз понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
7: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей? Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это и взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
2: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это не просто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого, для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
7: Человек всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте, и вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку, которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свою десятку. То, что есть в десятке, и передаю все, что находится там, потому что я не сам по себе. И мы как целая десятка, и я за мной находится вся моя десятка, все мои товарищи, мы даем возможность включиться в них, и вся десятка также включается в них.
1: Прежде всего, каждый конгресс — это взаимовключение по определению, то есть мы приходим на конгресс именно для этого. Цель — включиться в величие товарищей, получить силы. Моти с нами здесь, он пишет, впитать от десяток хессарон к цели, потребность цели, и добавить к каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на конгрессе, я передаю своей десятке. И в той же мере воодушевление моей десятки я передаю обратно товарищам на конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
8: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимовключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
1: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться по понятиям взаимовключения, это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа. И над этим нужно работать вместе, взаимно. На конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг в друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем всех поднимать руку или знак вопроса. Еще раз вернемся к вопросу. Что мы хотим? Мы хотим просто послушать впечатление, о чем вы сейчас говорили на семинарах. Как превратить время нашего регионального конгресса во время взаимовключения, а не просто время собрания? Да, Демидов.
8: Я думаю, что сейчас, Дудя, ты сказал, что дать название как бы «Дома собраний» вот этому всему событию, мероприятию, Лихаим.
1: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
8: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке, что главное — это хессарон. Хессарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хессарон, облачить на это намерение. Намерение — это уже действие. Это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда поднимем молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хессарон — это главная сила нашей работы. Лихаим.
1: Спасибо.
7: Исраэль, Рацита.
1: Израиль, ты хотел? Да, мы говорили, что мы хотим включиться товарищей в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть, и таким образом связаться с Лехаим.
9: Кен, Мангольд.
8: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
1: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так чтобы это было единым клей, и участвовать во всем просто быть готовыми. Поручителями быть за всем участниками всего.
8: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение. И там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
10: We want to absorb the qualities of the desires.
1: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
8: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И желание в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
11: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método.
1: И силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать готовность обращение к Творцу, передать его всему мировому клей. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
8: Макс, 48, пожалуйста.
12: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
9: Туда. Woman Pity 33.
8: Женщина 5.33.
1: Мы говорили о том, что в десятках каждая десятка — это как замкнутое тело. А нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, и сидеть между всеми. потому что каждый из нас, он представляет собой всю десятку.
8: Женщины Литвы, 8, вам слово, пожалуйста.
13: So we are here in a global congress, and we can really feel how we are learning and embracing all these experiences in different senses.
1: Мы на конгрессе в Литве. Учимся, как включаться вместе. Это чудесное ощущение. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в прочительстве. И это ощущение быть вместе.
8: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше, чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
14: Ты, Брангс, другой, лабы малуно.
15: Дорогие товарищи, очень.
1: Дорогие друзья,
14: лабы плача тема.
15: Усы тема, наша тема очень.
14: Когда я отвяжу саво дали, саво индели, саво пастанга там.
15: Когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение произошло,
1: приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение реализовалось,
15: и это усилие она дает все здесь
1: и взаимовключение реализуется,
15: то есть все богатство и вся глубина.
1: Все.
15: И я очень хочу
1: здесь
15: порадоваться,
1: все
15: очень хочу порадоваться
1: богатство, все разнообразие. И я хочу,
15: что
1: Творец, я хочу порадовать Творца всем этим разнообразием.
15: Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
1: духовность,
15: себя
1: оно не во мне, оно между
15: товарищами. Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства, что мы
1: я
15: слышали.
1: Могу прийти
15: слышали
1: к этому ощущению единства.
15: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
8: Но где еще можно это почувствовать?
15: Если не здесь, если не в этот момент,
8: не в этот момент.
15: Как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
1: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
15: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
1: чтобы мы все захотели почувствовать
15: это,
1: и
15: каждый вкладывает свою часть,
1: чтобы мы все вместе хотим почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
15: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
1: каждый вкладывает свою
15: можем.
1: Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает...
15: Почувствовать плечо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
1: Плечо товарища чувствует обязательства.
15: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышал тут учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в именно в общую нашу работу. Работу, которую нам дал Творец. И мы должны выполнить ее. И это самое лучшее место, когда мы все собираемся вместе, физически чувствуем друг друга. Мы можем куда-то включиться, как Роман только что пришел из кухни, он ответственный за нашу кухню, и там работают и мужчины, и женщины вместе. И каждый вклад, он очень чувствуется. И сегодня приезжают еще больше товарищей, нас будет еще больше, и мы сможем еще лучше почувствовать друг друга, включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
16: Лехаем неварох.
9: Кен, бемет. Итпалут гдола, мяз ши ухраз על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון.
17: Да, с момента, как был провозглашен региональный конгресс, что там находятся Борис и другие товарищи, мы узнали, что очень много новых товарищей приехало, и мы полны воодушевления, мы хотим послушать их. Нам предстоит еще урок после обеда, там мы продолжим говорить о взаимовключении. Послушаем еще раз Литву. Рои.
18: Хорошо, приветствуем, товарищи. Я хочу сделать небольшое сообщение как относительно продвижения в наших работах здесь, в здании, и вообще поговорить о нескольких темах и о большом конгрессе, который будет у нас 27 февраля. И о том, что у нас будет здесь в здании делаться. Но в целом мы хотели бы, как часть всех работ, попытаться всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, которые выполняются на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, и также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда эта необходимость? Потому что мы должны сохранять все распорядки. Потому что нам понятно, что то, что нам важно, это то, чтобы мы продолжали делать трапезы, не обязательно для того, чтобы мы могли себя питать какой-то пищей, а для того, чтобы мы могли сохранить ту духовную почву, которую получили от Рава и каббалистов в течение всех лет. И поэтому нам важно, чтобы там ни было, делать усилия, сохранять распорядки, хотя это кажется не совсем удобным, но мы стараемся. Так весь объем этот работ обязывает нас обратить внимание на все это и также взять все команды, которые должны сейчас прикладывать усилия и работать параллельно на всех этих местах и увидеть, как можно сконцентрироваться на работах, чтобы извлечь максимальное максимальные усилия, которые требуются от нас в течение короткого времени. Так относительно нашего расписания мы должны все успеть до конца года. И мы не хотим это переносить 27-й год, хотя нам понятно, что это вызов сделать это, но мы взяли эту цель для себя, и поэтому мы начали еще работы параллельно тем, которые производятся сейчас. И в течение дня вы можете увидеть, что с 7 утра, иногда даже раньше, до поздних часов после обеда все, во всем здании есть работы, не прекращающиеся. И чтобы успеть, мы должны, то, что называется, с одной стороны, дать подрядчикам место для работы, а с другой стороны, командам,

0: дать возможность, чтобы это происходило. Мы хотим также создать возможность работы для подрядчиков, чтобы не оставлять их, не останавливать их, иначе они берут другие работы, и это вызывает дополнительные затраты и также время. И мы хотим продвинуться в результате этого. Относительно строительства суки, мы сделали несколько проверок, посмотреть, чего нам не хватает для того, чтобы мы строили суку. В последний раз, когда мы строили суку, это было в 2019 году, мы видели, что не хватает очень много стройматериалов, чтобы мы могли это сделать, а затем еще собрать эту суку. И смотря на все это в общем, и видеть нагрузку, которая падает на эти команды, к сожалению, мы в этом году не будем делать суку, потому что просто команды, которые заняты в строительстве суки, должны быть, они еще занимаются нашим нулевым этажом, чтобы у нас было все необходимое, чтобы было в ближайшем году.
1: И
0: я очень надеюсь, что в следующем году это будет уже за нами, и мы будем на новом уровне, и то, что сделаем, и то, что называется, сделаем суку от всего сердца и все вместе. Еще мы взяли в расчет то, что мы думали также о возможности сделать конгресс в феврале в Ганей Таруха и проверили возможности, чтобы снять с себя это давление. И мы проверили, сколько это стоит в Ганей Таруха. Последний раз мы делали в 2020-м, и мы видели, что все на 23% подорожало, и съем помещения, и еда, и все. Все очень значительно поднялось в цене. И если бы мы сейчас сделали конгресс в Ганей Таруха, только вход стоил бы 1200-1300 шекелей для каждого товарища. И мы проверили среди ответственных за языки и в руководстве. Мы не готовы, чтобы это было так дорого.
1: И
0: кроме того, весь период праздников, который мы видим от Рош ха-Шана до конца Суккот, со всеми йорцайтами,

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с Равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу, когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. И это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать от того, что мы все еще

0: это друг с другом. И особая работа здесь, работа мужской части Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам,
1: к
0: женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже, Y эти хромосомы, в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед
1: к
0: нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз.
1: Хотя
0: я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз, прежде всего, духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы, тем не менее, должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
2: Избранные отрывки на тема взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бали Сулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
0: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, от какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законом образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь
1: –
0: это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения, из того, что… Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, включенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга и соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай

0: 10 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
1: Второй отрывок из письма Баля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали и частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно с другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
0: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим, нешама, не более того.
2: Так,
0: был маленький. То есть катнут, гальгальта инаем. Не действует получающий килим, обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть, существование просто не осознающее самого себя, мир Творца.
2: А хетец адаат,
0: грех древопознания, это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающие килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающие килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И От этого он разбился, разбились также и отдающие келим, потому что они проникнулись с получающими келим, и каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно, то, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть, что исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути дела то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенно, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самого себя». Это великое правило в Торе. Это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу, и этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга, а свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения Адам Ришона, Наранхай. А общность этого света — это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. И мой первый вопрос — как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке? Десятка — это, по сути дела, совершенная единица. Если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
3: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать это внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество и стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
0: Да, если мы объединяемся между собой и в природе Творца все соединено,
4: и что вот отсюда, что нахну
0: подобие по форме, мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
3: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
5: К исправленному
3: состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены, но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
0: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
6: בגלל שהשריה זה אתה כאילו לא טבעי, זה אתה מלאכותי, זה...
3: десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
0: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас. Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрыть интерес в товарищах, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить, хочу выйти из себя. Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
3: Да, можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, и тут есть разные грозди, и вот мы тоже такая гроздь. И когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое кли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
6: Как
0: говорят, что если мы изменяем
4: нашу
0: внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит внутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
6: Моти мехубар итану, амар мемалим.
1: Отрывок номер 5 из Баля Сулама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ, каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось? Потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом сынове Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
0: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
7: Туда.
1: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с Большого Взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
0: Да, конечно, это все.
1: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
0: На другом уровне.
1: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
0: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что сама материя, якобы, может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Там живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи. Более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
1: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
0: Это называется развитие путем бито, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон, отменить его, по крайней мере. Это называется, что свет подталкивает их к развитию вперед.
7: Да.
1: Спасибо.
7: Да.
1: Москва, дежурная десятка номер один. Они хотят задать вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Москва, пожалуйста.
8: Доброе утро, Раф, Мировой Кри. У нас такой вопрос, мы дежурная десятка. С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, то есть есть уже ощущение Творца, как вы говорили, 620 ступеней, Ранхай. А с другой стороны, при взаимовключении мы входим в хисароны друг друга. Как это может существовать, эти два состояния одновременно? Или они по очереди, или как можете это пояснить?
0: Не понял. Что такое второе? Еще раз, пожалуйста.
8: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству, а с другой стороны, мы получаем хисароны друг друга. Это два состояния одновременно существуют или по очереди?
2: Туда.
0: Спасибо. Они существуют вместе, конечно. Но даже если я восполняю хисароны, они остаются. а их наполнение тоже остается. И невозможно свет без кли, кли без света. Но именно благодаря взаимовключению, когда я обретаю хисароны ближнего, благодаря этому я прихожу к чему-то. Благодаря этому я в конце концов начинаю обретать хисарон. Потому что весь хисарон, который есть у меня изначально, допустим, я еще не начал включаться ни с кем. Я нахожусь в хисароне животного. Уровень животного. Когда начинается человек, подобный Творцу, когда я включаюсь с ближним, это не может быть меньше, чем 10. Десятка. Это называется, что нужно прийти в дом собрания, да, что должно быть сразу 10. Он где-то пишет не 9 и не 11. И если я включаюсь с другими, приобретаю от них хисарон и работаю с этим хисароном, тогда хисарон, который я обретаю, то есть не мой хисарон, он называется Адам. Человек. То есть я возвращаюсь в систему Адама Ришона, которая вне меня, из которой я выпал из разбиения. Поэтому тот, кто не включается с ближним, он не человек, он все еще остается как все животным подобным. Поэтому все человечество находится все еще на уровне животного, живом уровне. Это не ругательство, а это говорит об отсутствии взаимовключения. А мы, когда занимаемся в десятках, это просто продвижение к уровню человека. Уже у нас есть кое-что, это, конечно, все еще не на практике, но уже у нас есть что-то из этого дела. Только в таком виде, когда мы хотим быть вместе и стараемся так тереться друг от друга, только в таком виде мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Потому что у нас начинает быть хисарон, даже хотя мы не хотим быть вместе или хотим быть вместе. Это не важно, за или против. А уже мы пробуждаем свет, приводим его в действие так. Но если мы не касаемся друг друга так, каждый соблюдает дистанцию, у нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, он не действует. В этом большая разница между уровнем животного и уровнем человека. Ясно? Хорошо. Ну, да, Цвика.
1: Я думал, что только с помощью авторов и мудрости достигается, а не за счет эгоизма.
0: Не представляете свой эгоизм?
1: Каждая группа говорит о своего эгоизма.
0: Не знаешь, кто авторы книги?
1: Так мне говорят, что я могу продвинуться к духовному.
0: Секундочку. Продвинуться к духовному я могу только с помощью исправления моего желания. Это моя природа. Да? Но мое желание действует свет, возвращающий к источнику. Это называется «я создал злое начало», создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Теперь вопрос, как я ставлю свет, возвращающий к источнику, против моего эгоистического желания. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Когда я раскрываю злое начало? Да, когда?
1: Когда я соединяюсь со своим товарищем и обнаруживаю, что я не могу с ним соединиться.
0: О, хорошо, ну, в чем проблема? Ты должен стараться соединиться с товарищем и вместе с этим учить что-то по книгам, которые говорят об объединении, это каббалистические книги именно. И тогда ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. Да, в чем вопрос?
1: Я не знаю. Все время не рассказывают. Мы все время учим, что нужно использовать авторов, писателей, книги, то, что они объединялись.
0: Верно. Так что мы читаем сейчас, допустим?
1: Не знаю.
0: Секундочку, что ты сейчас слышал? Что мы прочли?
1: Я слышал. Вы сказали.
0: Мы прочли отрывок из Баля Сулама, 600 тысяч душ до этого. Тоже из Баля Сулама. Тут есть Рамхаль, тут есть... Тут есть Коля Тур, Вильнского Гаона, что еще тут есть? Рав Кук, отрывки из разных вещей. Маори Шемеш, затем, да,
2: Приарец,
0: плод земли, это
2: Менделикен.
0: Раби Мендель, да? Из Витебска. Собрание законов, Хошен Мишпат, собрание молитв, Зора тут есть. Что ты хочешь сказать? Откуда тебе это привезти? Зора тут есть. Полно отрывков. Дегель стана, знамя стана Ефраима, это высокий хасидизм. Ну, в самом деле, не знаю, что еще дать. Скажи, что тебе не хватает Талмуда? Талмуд говорит тоже об этом, но мы еще не можем, они еще не умеют там искать, у них есть проблемы. Они еще не готовы к этому. Но нужно стараться. Это очень важно. Там есть такие вещи. Даже поищи в Пирке, вот в таких вещах. Да, так, друг мой, твои претензии, они несостоятельны. Да, группа. Еще что-то есть? Снова Москва.
2: Ну-ну. Москва.
0: Москва.
9: Вопрос от Дениса Сандлера. Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Что ты чувствуешь? Я не понял.
9: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам? Человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: Как можно передать ощущение кому-то, у кого нет ощущения? Народ Израиля, это, мы обговорили об этом вчера, как мне кажется, что у нас есть, что у нас есть народы мира, это называется человек, который находится в своем желании получать вообще, потом он начинает, тот, кто приходит учить науку каббалу, неважно кто, согласно цвету кожи, полу, национальности, ничего не важно. Как народ Израиля из всего Вавилона пришли к Аврааму, потом у нас есть другие народы. Гой — это человек, который чувствует, что он гой, что он находится просто в эгоистическом желании получать. Сейчас он чувствует, потом он чувствует через учебу, что он хочет быть гером, прозелитом, продолжает учиться, потом начинает уже входить в состояние, которое называется иудей, слово ихуд, объединение, уже начинает объединяться с другими, и как следствие этого с Творцом. То есть у нас есть такие этапы в развитии каждого человека в мире. Что мы чувствуем в этом объединении? В объединении мы чувствуем силу единства, это Творец. Или природа, или Луким, неважно, как называть это. Силу единства. Или то, что включает в себя Наранхай. Ладно, давайте продвигаться более серьезно. Пожалуйста, что дальше? Шестой отрывок из Вильнского Гаона, голос горлица. По пути простого толкования, взаимовключения, то есть каждый элемент в Израиле должен включиться в общее. Как в частном нет больше, чем во всем обществе. Весь Израиль поручителя друг за друга. Каждое частное является частью общего. Нет отдельного элемента в Израиле во всех смыслах, как в смысле всего общего, так и во взаимопомощи. И также во взаимном увещевании. И Иерусалим был разрушен, потому что не увещевали друг друга.
1: То есть недостаточно того, что я хочу объединиться с другими, мне это не поможет, сам я не смогу, мне необходимо еще, чтобы вместе со мной были 9 товарищей, только человек да поможет ближнему, так мы начинаем объединяться, и каждый помогает остальным в десятке. Только при таком условии мы можем прийти к успеху и достичь того, что каждый будет включать в себя всех. И когда каждый включает в себя 10, и каждая десятка достигает этого, и тогда мы достигаем понятия единства. И обретаем свет нефиш, руах, нешама, соответственно. Поэтому не могут прийти к взаимовключению только если помогают друг другу. Мне недостаточно взять какую-то группу и работать над ними, когда они не включаются и не делают такую же работу, как и я. Просто должны быть взаимным образом, взаимно влиять друг другу, друг на друга. Во всех действиях, в порыве, торжении, чтобы это было взаимно. Это то, что важно в взаимовключении. Нет такого, чтобы один работал, а остальные не реагируют. Этот один, он ничего не получит, если не будет реакции со стороны других. Это большая проблема. Но взаимное включение, как в десятке, он говорит, все приходят в дом собрания, все должны быть одновременно. Что значит одновременно приходят в дом собрания? То есть они приходят строить вот этот дом соединения, кнесет, кинус, собрание. Должны работать вместе, взаимно. Взаимовключение не может быть, когда один входит в другого, а вот одно, взаимно друг друга. Понятно? Да. Я прошу прощения, но у нас есть вот эта дежурная десятка, и у них есть приоритет получать микрофон.
10: Мы чувствуем, что это состояние взаимовключения очень высокое, особенно состояние, все-таки нам тяжело по-настоящему прочувствовать его. Мы хотели спросить, что такого особенного в этом, что называется, взаимовключение? И как можем помочь друг другу, как сейчас вы объяснили, как я могу заставить своих товарищей больше приблизиться к этому?
1: Пример. Пробуждение.
2: Мисхак.
1: Игра.
2: И как
1: сказать, привлечь их к этому? Пример и игра. Это главное. Да.
10: Хотел узнать, в чем разница между взаимовключением, которое было на уровне неживом, с атомами, и взаимовключением, которое, по сути дела, мы хотим достичь в направлении Адама, человека.
1: Какая есть разница между тем, что ты хочешь есть, и между тем, что ты хочешь узнать что-то, познать что-то? Здесь хиссарон, и тут хиссарон. Просто вид хиссарона, вид этих килим, которые задействованы, вид наполнения, которое наполняет эти килим. Тип взаимовключения, он другой. Либо я хочу прийти к взаимовключению с кем-то, чтобы научиться у него, скажем, по телевидению, скажем, у тебя там все время кулинарные всякие передачи. Ты включаешься в того, кто там варит что-то. Ну, или, допустим, ты слышишь урок каббалистический. Это взаимовключение, и это включение в кого-то. То есть невозможно объяснить, какой тип наполнения. Согласно хиссарону.
10: Так, по сути дела, это тот же самый процесс. Это все та же сплошная линия.
1: Конечно. У нас есть желание и свет. И только оба они действуют в разнообразных таких сочетаниях. Нет ничего другого в творении.
0: что мы, как товарищи, которые изучают науку Каббала, работают внутри десятки, что мы, по сути дела, можем добавить, чтобы, скажем, привести это в место, которое, по сути дела, не Бейто, а больше Ахишена.
1: Хорошо спросил. Мы хотим для себя установить темп нашего развития. Или, вернее сказать, мы хотим развиваться таким образом, чтобы это развитие доставляло наслаждение Творцу. То есть мне не важно получать, отдавать, быть ненаполненным, опустошенным, какие действия делать или не делать. Я хочу замкнуть себя, это более продвинутая степень, замкнуть себя на Творца и во взаимовключении быть с Ним на самом высоком уровне. Он. Весь на то, чтобы доставить мне наслаждение, а я всецело желаю доставить ему наслаждение. Все творение насладить творение, а я желаю насладить Творца. И на такой волне я хочу работать с ним. Быть во взаимовключении, включении с этим замыслом творения. Снова Москва? Но вы взяли себе такого партнера. Ну, Москва.
11: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому приходится. Вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами? Вот конкретно, что надо делать?
1: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь просто тому, в чем я и товарищ можем быть вместе, едиными. От легкого к тяжелому. Я начинаю приближаться, сближаться с ним в желаниях, в суждениях, в целях. Не то, что я отменяю себя перед ним, как будто бы я просто стираю свои желания, намерения, свои мнения. Нет. Я над собой, сокращая себя, принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как будто бы еще порцов в себе из товарища. И тогда, таким образом, я включаюсь в него. Или включаю его в себя. То есть в той степени, в которой я делаю это, мне необходима его реакция, мне необходимо его участие, как мы говорили, что не может быть одно без другого. И поэтому нам необходима взаимность изначально. Так мы учимся. То есть каждый, он как будто бы строит в себе образ товарища. Поэтому каждый включает в себя других. То есть, что я включаю? Что такое образ товарища? Это не просто намерение, желание, его привычки, его вкусы, его стремление к объединению, через объединение к Творцу, это то, что я хочу получить от Него и включиться от Него в это. И тогда я обнаруживаю, что кроме точки в сердце у меня нет ничего. И все, что я обретаю, чтобы это стало моим духовным парцуфом, я обретаю именно от этих девяти товарищей, а я точка Малхут. И нет у меня ничего, кроме того, чтобы отменить себя и обрести от них их выражение, их желания, их склонности. А я буквально голоден до этого. Почему? Ты можешь сказать, ну, в чем дело? Ну, ты так, может быть, получишь какие-то вещи, в которых нет никакой необходимости, кто знает? Нет. Если я в своем усилии хочу вобрать в себя, кто такой товарищ, насколько у него есть стремление к Творцу. Я хочу его именно стремление к этому. Это, в общем-то, и есть моя душа. Моя душа находится вне меня, в сердцах товарищей. Это 9 первых сферот относительно точки Малхут моей. Эти 9 первых сферот, они в сущности и являются сутью света, сутью Творца. Когда я могу объединиться, я в них раскрываю свою связь с Творцом. Это называется от любви к творениям. 9 первых сферот, с которыми я соединяюсь, к любви к Творцу, то, что находится в них. Взаимовключение — это что-то очень особое. Это средство, только для этого в сущности было разбиение, чтобы дать нам возможность прийти к взаимовключению, потому что без этого в нас не может образоваться духовная кли. Да.
12: Вы
0: сказали, что взаимовключение — это очень особенное свойство, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Вопрос. Это производит впечатление, что взаимовключение — это состояние более продвинутое, на самом деле. Потому что вы сказали, что есть исправление до этого, как следствие этого.
1: Мы находимся перед взаимовключением. Сейчас, когда мы находимся в этой работе, мы до взаимовключения, мы еще не начали касаться друг друга буквально. Когда мы начинаем касаться, мы начинаем ругаться, ссориться. Вы еще в этом не находитесь. Я вижу, он сидит, обнимает его так. Так удобно. Взаимовключение начинается как у учеников Раби Шимона, авторов Зоар. Они хотели сжечь друг друга. Ну, по крайней мере, что-то. Да.
0: Но, по сути дела, это состояние, как я могу хотеть сжечь товарища, с другой стороны, на самом деле, я должен отменить себя перед ним. Тут есть какое-то противоречие.
1: Конечно, есть работа. Но изначально над чем ты будешь работать, чтобы отмениться? Должно быть обратное желание. Да, ну. Ну, спроси. Все время хочет спросить. Страдает.
0: Доброе утро. На каком уровне взаимовключения в десятке, на каком уровне мы должны дойти, чтобы уже работать с желаниями 99%? Потому что Творец получает...
1: Мы не говорим сейчас о 99% вообще. Я говорю всем, не спрашивайте о 99%, мы говорим только о наших товарищах в десятке и между десятками, и тоже не более. И тоже, кстати, относительно десяток, между десятками, нужно тоже подумать, как спросить. Да.
0: Вы сказали, что нужно коснуться друг друга, что касаться друг друга.
1: Касаться друг друга — это называется, что товарищ мешает тебе жить. Так.
2: Ну,
1: по крайней мере, почувствовать, что ты хочешь ему сказать, так, ну, подвинься. Отдались от меня. Оставьте меня.
2: Мы
1: чувствуют это уже люди, конечно. Или есть такие, которые чувствуют это по своей природе, есть такие, которые такие... Не такие компанейские.
0: Рав, после всего этого круга, который мы сделали со всеми десятками, мы действительно пришли к концу круга, это взаимовключение действительно подводит итог всех исправлений. Как мы отсюда выходим на новый путь, на новую ступень? И как на самом деле, тут есть такой вопрос, сама десятка, когда мы приходим к одному целому, может ли она включить тут всех великих поколений, всю компашку?
1: Прежде всего, мы должны почувствовать хисарон к взаимовключению, Ты слышал, что Цвика сказал? У меня есть книги святые, у меня есть Хисарон, слава Богу, который мне дал Творец. Я учусь по книгам, мне этого достаточно. И это действительно из некоторых мест так слышится, как будто бы этого достаточно. Потом мы учимся, что нет. Написано еще в разных местах, смотри, сколько источников у тебя есть. Тут цитаты по взаимовключению о том, что нам нужна группа. Нужно стараться выполнять то, что написано, пока мы не обретем Хисарон. В сущности, нужно снова и снова и снова запускать эту машину, пока она не заведется и не начнет работать сама. Пока свет, возвращающий к источнику, не повлияет на нас таким образом, чтобы я всегда ощущал свою десятку как то место, где все происходит. Не то, что я нахожусь там в книгах или в каком-то действии, или даже когда я иду там обучать какую-то группу, там кампус, еще что-то, я всегда должен чувствовать, что я нахожусь в десятке. Внутри десятки. Это, в сущности, все. Человек, скажем, утром, который выходит на заработок, чтобы заработать деньги, он выходит из семьи, и семья, он как будто бы несет ее внутри. Он знает, что он должен принести деньги домой, чтобы было что есть. Ничего не поделаешь. Этот Хисарон находится в нем, он включил в себя семью и так идет на работу. Так и мы должны во всем в жизни, чтобы мы не делали, соотносить с целью творения, для этого мы находимся в этом мире, а реализация, она в десятке. Эта модель обязана быть у нас и в голове, и в сердце. И главное, разумеется, в сердце. Ну хорошо, Москва снова с вопросом. Я не знаю, что с вами делать. Мы можем продвигаться с цитатами. У нас есть много источников. Ну, последний вопрос.
13: Нам присылали вопрос.
1: Чтобы сдержались немножко.
13: Дежурные десятки присылают вопрос.
1: Я понимаю, что у вас есть много, сейчас спрашивают со всего мира. Я тут не давал спрашивать группам со всего мира, но каким-то образом надо отсортировать эти вопросы и потом задавать вопросы. Ну, спрашивайте.
13: Тарас из Киева спрашивает, мы должны сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
1: Это не так уж важно для начинающих. Главное, чтобы были связаны друг с другом. Наша следующая тема, то, что мы будем изучать завтра, это свет, возвращающий к источнику. Это тема, которая действительно самая важная, потому что все те формы, которые мы хотим реализовать, они могут реализоваться только с помощью этого света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Будем надеяться, что тогда нам более правильно прояснится, как мы замыкаем этот круг всяких сторон, взаимовключения, всякая наша работа, которую мы производим вместе со светом. Хорошо, вперед.
0: Седьмой фрагмент Рав Кук, прошепчи мне тайну творения. Человек из Израиля, который хочет по-настоящему удостоиться света жизни, должен согласиться поместить себя в собрание Израиля всем своим сердцем, во всех своих чувствах и материальных, и духовных силах.
1: То есть тот, кто называется Израиль Ишаркель, к кто хочет достичь этой цели, когда все мы включаемся вместе друг в друга, он должен согласиться вначале, даже так он говорит, удостоиться поместить себя в собрание Израиля, то есть с теми людьми, которые хотят лейтканес, то есть собраться, хотят прийти к взаимному включению, и как? Всем сердцем, всеми чувствами и силами материальными и духовными. Всем, чем возможно. И благодаря этому достигают взаимного включения. Только таким образом они приходят к цели. То есть, что такое духовные ступени? Духовные ступени — это то объединение в десятке, когда соединяется еще больше, еще больше, еще больше во всех желаниях, которые раскрываются, разбитые желания, мы над ними все больше и больше и больше объединяемся, пока не достигаем единства над всеми желаниями. Это называется...

0: хочет выполнять правила возлюби ближнего как самого себя. И все, что имеется в виду, это выйти из эгоистической любви и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Но хотя это заповедь, которую следует исполнять, и человек может заставить себя силой, но любовь — это вещь, переданная сердцу, а сердце от природы не соглашается на это. В таком случае, что же человек может сделать, чтобы сердце коснулось любовь к ближнему? Поэтому дано нам исполнять 612 заповедей, благодаря которым человек может прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против его природы, такое ощущение является малой частью, чтобы у него была возможность исполнять любовь к ближнему на практике, хотя у него есть потребность в этом. Поэтому сейчас нужно посмотреть на советы, чтобы мы могли исполнить это на практике. И вот совет для этого, чтобы человек мог увеличить свою силу для правила возлюби ближнего как самого себя, и это через любовь к товарищам. Если каждый включается и отменяет себя перед товарищем, тогда возникает одно единство. И все маленькие части, которые желают любви к ближнему, соединяются в общую силу, которая состоит из многих частей. И когда у него есть большая сила, в его силах реализовать на практике любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу.
1: Да, хорошо. Тоже говорится здесь о взаимовключении, без которого мы не можем прийти к любви к Творцу. И она проясняется в килим, которые соединяются друг с другом. Вообще, все духовное — это не одно желание и не другое желание, а насколько включаются желания друг в друга, и согласно этому и измеряется духовная сила духовного кли. Одно желание не существует в духовном. Два тоже. Если одно входит в другому, в другое, вот эта общая территория, этот сегмент между ними общий. Да, общая территория. Одного желания и другого желания, когда общая вот эта территория между ними, это и есть духовное. То есть они для этого должны каждый отменить себя и отменить себя еще больше в той мере, в которой включается. То есть они предпочитают быть в взаимовключении вместо каждый в своем желании. И поэтому, вот на этой территории, говорится, все преступления покроет любовь, когда я включаю в себя другого, вместо того, чтобы быть в себе. Это и называется любовью. И таким образом, вот этой общей территории может проявиться высшая сила или раскрытие Творца. Да, ну давай, если это серьезно.
0: Да, Николаев, на Украине, они говорят, что вы говорили над тем, что мы должны соединиться, и тут начинается такая война между нами. Это именно то место, где нужно пытаться еще больше соединиться с товарищем, когда начинается.
1: Какой источник?
0: Сказали, что начинаются негативные чувства, которые мы пытаемся соединиться.
1: Да, именно. Там, где начинаются какие-то отрицательные, какие-то негативные состояния, чувства, там должны объединиться. Там мы должны работать, а не бежать от этого. Работать, чтобы объединиться.
0: Да, об этом он спросил.
1: Да? Каким образом? Над всеми столкновениями. Не исправлять столкновения. Никакое столкновение, никакие конфликты. В нашем мире мы как будто бы забываем о том, что было. Все. Привет, мир, и все хорошо. Нет, это обман. Через секунду это начинает уже все разрываться. Мы выясняем связь между нами все больше и больше и больше. С помощью связи между нами мы проясняем ниже этого все помехи, все противоречия, которые есть между нами, и мы учим одно из другого, и тогда у нас есть в столкновении, в конфликте с друг с другом авьют, а над обвинением, в обвинении над этим у нас есть кашиюта, массах. Так мы формируем себя.
0: Питера спрашивают, если товарищ, значит, давать личный пример, товарищ не реагирует на личный пример, это значит, что личный пример нехороший или

0: нужно как-то получить от него реакцию.
1: Ты продолжай играть всеми силами и формами. Творец, товарищ, тебе кажется таким относительно твоих неисправленных килим. Твои килимы справятся, и благодаря тому, что ты захочешь отдавать ему, и ты увидишь, что он вдруг лучше или хуже. То есть от того, каким ты должен быть. Ведь нет здесь товарища. Здесь есть просто демонстрация твоего внутреннего мира. Поэтому каждый должен понять, что то, что я собираюсь объединиться с товарищами, не товарищи это. Я собираюсь присоединить к себе части своей души. Это не красивые слова, а это действительно так. Если я вижу, что вдруг товарищ становится каким-то плохим или каким-то хорошим, это не то, что он хороший или плохой. Просто я должен таким видеть его, чтобы исправить себя. Все, каждый судит, исходя из своих изъянов.
0: Давид из Бухареста говорит, ну хорошо, я сделал личный пример, все действия. Теперь, хорошо, я взаимовключился. Как мне поддерживать это? Какое усилие нужно?
1: Не нужно ничего удерживать, просто продолжать вперед, как будто бы ничего и не было прежде. Ничего не там сохранять. Зачем?
0: Взаимовключение, спрашивает Юрген из Германии, это что-то, что исходит из десятки, или это действие от меня? И в чем должна быть цель и результат взаимовключения?
1: Взаимовключение материальное приходит с того, что я отменяю себя перед другим, скажем, как мать перед ребенком. Естественным образом она отменяется, но духовная самоотмена может быть только взаимным образом, поэтому нам необходимо всеми силами пробуждать сердце товарища к объединению. Хорошо. Не-не-не, ребята, я не могу, у меня есть так много материала. Ну, есть эти группы.
0: Он пишет тут, с помощью большой силы мы достаем любовь к ближнему. Что это за большая сила?
1: Свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста.
0: Десятый фрагмент из книги Маор Вешемеш «Свет и солнце». Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили все вместе только об одной цели, как найти Творца. Ведь в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно, если есть больше, чем 10, и, конечно, есть большее раскрытие Шхины. И каждый должен собрать себя вместе с товарищем и должен войти в него, чтобы услышать от него что-то о служении Творцу. И как найти Творца, и должен отменить себя перед ним, и товарищ перед ним. И так все будут в таком виде, и автоматически, когда собрание ведется с таким намерением, само собой, больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. И автоматически Творец приближает себя к ним и находится с ними вместе, и раскрывается для них все избавления, все благословения, все хорошие воздействия из источника милосердия, а великое милосердие, небольшая раскрытая милость притягивается к собранию Израиля.
1: Да. Главное в собрании — это все-таки единство. Но мы не можем каждый раз видеть что-то новое в этих отрывках. Каждый, согласно своему стилю, проясняет с какого-то другого угла зрения, чем другой. Но главное, как он говорит здесь, найти Творца. И когда мы можем сказать, что мы пришли к правильному взаимовключению, когда во взаимовключении свойств между нами, включение свойств, в самих свойствах я ничего не могу найти, но если я включаюсь еще с девятью товарищами в десятку, и только во взаимовключении свойств, которые становятся сферотами, там я раскрываю высший свет, действую в них, и это называется раскрытие Творца творением. Что такое творение? Творение — это не я. Творение — это взаимное включение свойств, желаний, стремлений наших. И мы из этого как бы сплели, можно сказать.
2: Арагну, кен? Арагну.
0: Соткали.
2: Арагну.
1: Соткали, сплели.
2: Арагну — это кли азэм.
1: Вот это особое кли и желаний, свойств, намерений. И в помехе, в включении, и тогда у нас образуется место для раскрытия Творца, и оно всегда 10 и не менее. Всегда наранхай. Даже в нефиш де нефиш. Дальше.
0: Восемнадцатый фрагмент из Зоар, глава Насо. Написано, почему пришел я и нет никого. Насколько любимы Исраэль перед Творцом, в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них, потому что Он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. Пусть возведут мне храм, просто храм, потому что любой дом собрания в мире называется храмом. Я буду пребывать среди них, потому что Шхина уже находится в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди десяти первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее десяти. И они благословляются в начале Шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собрания одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех вместе, ибо все 10 как члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу и установил у него все органы вместе. Когда восполнились все органы человека в то время, был исправлен каждый орган самостоятельно как следует. Подобно этому, когда Шхина первый появляется в доме собрания, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда это доходит до совершенства, потому что нет общины меньше 10, это соответствует 10 сферот Малхут. А до тех пор, пока там нет 10 вместе, никто из них не доходит до своего восполнения. А потом исправляется вся община вместе, как сказано, во множестве народа величает царя. И поэтому народ, когда приходит 10 первых, исправление тела — это исправление общины, потому что множество народа возвеличивает славу царя. А когда Шхина приходит первый, и люди еще не пришли 10, как положено, Творец призывает их, восклицая: «Почему я пришел, и нет никого?» Нет никого, то есть органы еще не исправлены, и не восполнилось тело, которое называется община. Потому что, когда тело не восполнилось, нет никого. Потому что также и частные органы, которые приходят, они не доходят до своего восполнения. А когда тело восполняется внизу, то есть 10 человек вместе, приходит высшая святость и входит в это тело, и нижние становятся как 10 сферот, 10 высших сферот. И все тогда должны не раскрывать уста их, чтобы говорить пустые вещи, потому что Израиль находится сейчас в высшем совершенстве и освящается высшей святостью.
1: Вопрос. Что называется тем, что необходимо видеть только совершенную группу, состоящую из 10. И если есть группа, которая содержит 10 и работает над собой, и тогда могут присоединить к себе уже весь мир, неважно, десятки, не десятки, миллиарды, неважно кого и что. Почему главное вначале быть десяткой, а за ней уже можно присоединять все, что угодно. Вперед. Вопрос. Мы обсуждаем его. Пожалуйста.
3: Вопрос действительно хороший. Я думаю, что прежде всего должно быть что-то маленькое, где можно было бы вначале соединить маленькие части, цельные. И когда все соединяется вместе,
4: структура шлема,
3: полную структуру, то затем можно присоединить к этому другие вещи.
1: Да, Раф об этом говорил на уроке, что 10 включается в 10, тогда это называется один. Он говорил об этом много, когда все собираются вместе, и это как один человек.
3: Видимо, потому что нужно в первую очередь первичное объединение, а затем можно его продолжать. Нужно сделать первичное объединение в десятке, а затем продолжать.
5: Они зухерши, пам шамати, камышани зухер, кому ван.
1: Я помню, что 10, вот это число, мы
5: рацион шиматим ле буре.
1: Мы строим желание, которое подходит Творцу, это как духовный парцуф. И тогда мы можем быть связующим органом между Творцом и всеми творениями.
3: Да, то, что называется десятью, это гибкость мысли, которая есть в каждом из нас и позволяет создать разные парцуфы с разными их свойствами. Не каждый думает, как я, ведет себя, как я. И хорошо, что это так. У каждого есть свои свойства, своя форма. А нам нужно в десятке, во всех десятках, знать это, считаться с этим, понять, какие потребности есть, что больше, что меньше ему мешает, и что общее между нами. Путь, цель. Выполнять рамки, правила групповые. Это является общим. Это общее между нами. И из этого должно возникнуть то, что называется взаимовключениями. А 10 — это значит разные формы, разные уровни, разные состояния. Но это наша общая работа.
1: Да, акцент, то, что Рав говорил, это на взаимность. Мы должны вместе работать, быть взаимной. Что такое десятка? Тот, кто находится вместе в этой взаимной работе каждую секунду. Если человек отрывается, то он уже не в десятке. Может быть, он записан, но он не находится в десятке, поэтому все время необходимо взаимовключение друг к другу. И никто за другого не может сделать работу. Лишь когда мы включаемся друг в друга, это называется группой, и это становится здоровой частью в общем теле. Тут есть две части вопроса. Невозможно сразу включиться во весь мир, потому что никто с тобой не хочет работать, но в десятке мы хотим работать друг с другом, мы работаем друг с другом, это влияет на весь мир.
4: Я хочу, чтобы
3: Я думаю, что прежде всего, если мы посмотрим на все части, то всегда там есть какая-то часть, которая называется десятью сферот. И это очень важно, потому что если мы хотим к чему-то прийти, то нам нужно, по крайней мере, принять эту меру, это знание, как это устроено, как это должно быть. Как мы должны работать с ними? Десять сферот, десятка. Я думаю, что это именно пример, каково, какое отношение должно быть между нами. Работа человека, как соединиться друг с другом. И это можно сделать только в работе между нами, внутри десятки.
6: Моти амар малхут в этот решенот. За это калелут.
7: Моти сказал, Малхут и девять первых — это взаимовключение. Действительно, десять — это полное желание, когда вместе Малхут и девять первых.
3: Мы прежде всего должны притягивать свет и взаимовключить это условие, что мы можем притянуть этот свет.
8: Весь мир.
0: 12 отрывок из книги «Плод земли». Весь Исраэль поручители друг за друга, что означает, что света их перемешаны, и жизни их перемешаны, брат с братом, и из-за этого они присутствуют и стоят. Мы, сыны Исраэля, в заповеди возлюби ближнего по-настоящему.
9: Как мы сейчас учим, нет у нас больше чего, кроме включения. И разные виды включения, они могут называться дружба или арвут, или отмена, само включение и разные такие другие вещи. Включение говорит о взаимном соединении. Что он говорит? Все, весь Исраэль, поручители друг друга. Это просто включение и арвут, и взаимовключение, и слияние, и любовь. Все такие формы соединения, о которых мы говорим, взаимовключение. Какая разница между ними? Поговорите об этом. Ну, так увидеть, какие состояния мы должны пройти, видеть себя в них. Пожалуйста.
3: Я не помню, когда впервые была первая десятка.
9: Может быть, 15-17 лет назад. Много времени.
3: Но у нас было такое ощущение, что тяжело мне быть соединенным со всеми, чувствовать всех.
9: Ты приходил в зал, там несколько сот человек сидело. Как мне соединиться с этим? Это что Рав сделал из нас десятки, он дал нам возможность немножко сократить чувствительность, которую мы должны развить друг по отношению к другу. Возможность развить эту чувствительность, эти чувства. Понимание, что у меня есть работа с одним, первым, вторым, третьим. Это представляет суть работы, и это разные уровни.
7: Да, это слова, которые нужно оживить, взаимовключение. Я думаю, что взаимовключение когда каждый старается отменить себя и войти в другого. Рав сказал, что взаимовключение — это не где-то у кого-то, это находится между нами, а слияние, да, можно сказать, объединение с Творцом и всякие виды взаимовключения, поручительства. И взаимовключение — это этап, когда от того, что каждый находится сам по себе, к тому, что все вместе, у нас есть общая какая-то взаимная самоотмена и взаимовключение.
9: Нам нужно почувствовать это слово «взаимовключение». Мне кажется, что это что-то, с чем мы все время встречаемся в учении десяти сферот, там тоже есть взаимовключение. Там взаимовключение с различными состояниями, о которых нам рассказывают каббалисты. Взаимовключение — это, собственно, подход к человеку, соединение с внутренней частью ближнего твоего товарища, который находится рядом с тобой.
7: Да, и взаимовключение, там есть поручительство. Взаимовключение выражает это слово суть. Как Рав сказал, что вот на этой территории там нету одного желания, всегда два. Там, где взаимовключение, там раскрывается Творец. Выражает эту общую территорию.
9: Мне кажется, что есть пути по пути к объединению. Есть этап взаимовключения, этап поручительства, этап объединения, и в конце концов мы приходим к любови с Творцом. Это такие этапы, как мне кажется, этапы слияния.
5: Они по рашамти.
7: Я записал, что я включаюсь в другого вместо того, чтобы быть в себе. Мы все время находимся в выборе. Включаешься ли ты в десятку, в тех людей, которых Творец выбрал пинцетом, или ты просто убегаешь от этого и остаешься сам по себе. Если ты действительно делаешь этот выбор, то здесь и начинается этот этап взаимовключения, поручительства, единства. Не включаясь в десятку, нельзя почувствовать значение этих слов.
9: Да, все понятия, все эти понятия, эти термины. Разница только в нашем понимании. Но все это, собственно, духовные понятия.
5: К которым
9: мы должны прийти. Тут вопрос только ощущения и усилия.
7: Может быть, действительно стоит нам в продолжении этого взять на себя задачу и то, что вот мы производим встречи в десятке, и оценить, как мы с этим работаем, что мы делаем, как мы относимся друг к другу, что я могу, что я не могу. Когда я не могу, как я могу попросить десятку, чтобы она помогла мне в этом? Такая работа.
9: Мутин находится сейчас с нами в объединении, и Алексей, и Михаил. Я думаю, что разница между поручительством, взаимовключением, объединением и так далее, это то, что создает новое пространство, которого раньше не было.
8: Спасибо. 13 отрывок, слова Рабаша. Вы стоите сегодня здесь все. Вы стоите все здесь. Стоите здесь, чтобы войти в союз. Все означает, что все заходят в поручительство. И ставит вопрос, почему он начинает во множественном числе «все», а потом переходит на единственное число «каждый человек из народа Израиля». «Все» означает, это относится к каждому человеку народа Израиля. То есть каждый из народа Израиля включает в себя всех. Как написано, и расположился народ у горы, как один человек с одним сердцем.
10: То есть до тех пор, пока не включаются все вместе друг друга, вы находитесь сейчас здесь, то не получают свет, возвращающий к источнику, таким образом, чтобы это, что это стал бы светом, который исправлял наши келим и привел нас к раскрытию Творца. То есть обязано быть включение всех во всех. И должен быть здесь союз. С точки зрения включения, что такое сделать союз, прийти к союзу? Вопрос. Что такое брит, союз в соединении между нами, включении друг друга? Пожалуйста.
3: Хороший вопрос. Союз — это что-то, что соединяет нас, что-то, что дает нам возможность не забывать товарищей, не забывать Творца, который присутствует между нами, не забывать о цели. В этом союз. И здесь то, что не забываем об этом, для этого есть товарищи, которые вокруг нас все время напоминают тебя, и вместе с ними ты делаешь союз, что они тебе напоминают, что Творец существует, что нам есть, к чему идти, в каком направлении.
7: Спасибо, Зев, что ты напомнил нам о цели. Мы действительно должны включаться не просто в желания товарищей, Рав говорил об этом, нужно включиться в стремление к Творцу и к объединению. Это то, что мы должны взять друг от друга. И союз, он тоже подразумевает взаимность, мы должны помогать друг другу.
3: Да, в тот момент, когда есть взаимовключение, то заключают союз, потому что каждый выходит из себя в десятку, и это время заключить союз.
7: Как можно включиться? Мы не включаемся в разные там желания товарищей, а включаемся в точку в сердце. Вот это первое желание и связь с Творцом. И у каждого по себе нету сил. Мы должны это понять. У нас должно быть отпечатано, что никто не может сделать что-то сам в направлении Творца. Поэтому мы должны друг другу обеспечить так, чтобы можно нельзя было куда-то убежать от этого. Здесь поручительство и взаимовключение, но без этого невозможно.
3: Да, что значит союз и взаимовключение между нами? Это как в армии, почувствовать зависимость друг от друга.
9: что это просто война против злого начала, все время находиться в такой войне. Человек в одиночку не может победить злое начало и прийти к свойству отдачи. Поэтому наше взаимовключение — это как прийти к свойству отдачи. Все время поддерживать группу, усиливать ее.
7: Я думаю, что союз — это там, где мы обязуемся и понимаем ту ответственность, которая у нас есть в этой взаимности. Это место, где каждый понимает свое влияние на десятку. То, что я сверлю под собой дырку, а когда товарищ мне напоминает об этом, я не говорю ему, что я сверлю дырку под собой. Я понимаю, что я часть одного тела. Вот это понимание, это не значит просто подписаться где-то. Это внутреннее выяснение, которое производит каждый, ответственность, то, что он может реализовать. Это союз, который каждый подписывает с десяткой.
9: Да, например, с нами сейчас есть Нати. В сети он соединен с нами. И Алексей, и Михаэль, и Моти, все здесь сидят с нами за столом. И Моти пишет нам, что невозможно работать над взаимовключением без взаимной работы с товарищами, поэтому союз обязывает удерживать товарищи в работе между нами в постоянном состоянии. Да, когда мы заключаем союз тогда, когда находимся в хорошей связи, и нам понятно, что мы слабые, что каждый из нас слабый, он наверняка выпадет из этого. Поэтому мы обязуемся поддерживать друг друга потом в нехороших состояниях. Поэтому союз исходит из осознания зла, осознания слабости. Те, кто думает, считает себя сильными, сильной группой, нам не нужен тогда союз, мы и так сильны. А именно когда люди опытные, знакомы с природой и творением, знают, что придет желание более сильное, заставит идти в его направлении, это наверняка произойдет. Поэтому нам нужен союз, чтобы поддерживать друг друга в взаимовключении, и потом, когда не будет взаимовключения, когда придет то самое сильное желание. Это союз.
10: Это то есть то, что мы устанавливаем, что это мера включения, которую мы достигли, она останется в нас, и мы сохраняем ее с помощью света, возвращающего к источнику. Это называется брит, союз. Далее. То есть настолько мы сейчас учим, что все ступени, состояния, все это включается в понятие включения.
11: Да. 14-й фрагмент — это собрание законов. Невозможно выполнять Тору и заповеди иначе, как с помощью поручительства, когда каждый становится гарантом за своего товарища. Потому что главное в выполнении Торы, а это все на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общество Израиля, в большом единстве. И тогда во время получения Торы, без сомнений, немедленно станут поручителями друг за друга. Поскольку как только хотят получить Тору, немедленно должны все объединиться вместе, как один, чтобы соединиться в желании. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый становится поручителем за товарища, что является единством, благодаря этому смогут выполнять Тору.
8: А без этого совершенно невозможно выполнять Тору. Ведь главное в любви и единстве — это желание, когда каждый обеспечивает желание товарища. Нет различия тогда в их желаниях. Все включаются в одно желание, и с помощью этого включаются в желание Высшего, что является целью единства.
10: Это написано в Ликуте Алахот, сборник законов. Если мы хотим понять,

0: как относится к этому Тора, мы видим вдруг две вещи. Есть, когда говорится о каком-то практическом действии, несмотря на то, что мы учим, что нет никаких материальных действий, говорится о желаниях в сердце, как говорит Бен Эзра. И вся Тора говорит о исправлении желаний, все это заповеди, все это можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику, и только в связи между десятью, которые сидят вместе, и по крайней мере до уровня поручительства, когда это увеличивается, продвигается, и мы приходим к взаимовключению. Вопросы?
1: Ну, Ашерия.
2: Мы так все больше и больше чувствуем, что первый шаг по отношению к связи — это отмена, когда мы поднимаем важность.
0: Первый шаг — это сидеть десятью вместе. Это прежде всего, как он говорит, не может быть меньше и не может быть больше. 10. А потом что?
2: В этом собственный вопрос. Что такое взаимное включение? Что это за следующий этап? Что мы делаем дальше, после того, как вот мы уселись? Дальше что?
0: Включение может быть только при условии, что есть общая цель. То есть мы должны говорить о цели и возвеличить ее в наших глазах. И в той мере, в какой важна цель, она просто светит нам. В этой степени мы можем принизить себя относительно нее и начать работать над включением, без которого мы не можем достичь основную цель. То есть, еще раз, самое главное — это достичь цель жизни, чем мы достигаем ее, как мы достигаем ее — с помощью включения. А включение, мы уже говорили, это много этапов, мы уже говорили о них, это поручительство, союз. Каждый ниже своих товарищей или выше своих товарищей, как говорит Рабаш в статьях о группе. Пока мы не достигаем состояния, когда мы действительно практически начинаем ощущать, как мы включаемся друг в друга. Завтра мы будем учить о свете, возвращающем к источнику, насколько мы должны постоянно направлять себя относительно него. Он делает исправление, мы только делаем подготовку. У нас это пол шекеля и вторая половина от него. И так продвигаемся. Что еще сказать? Все это внутри группы. Да.
2: Доброе утро всем товарищам и доброе утро вам. А вопрос о райском саде. Там женщина, Хава, является собой как бы недовольствие, неудовлетворенность, а Нахаш, змей, это злое начало. То есть, если бы она сама вот сама бы подошла к древу познания, не Адама она это толкала, а сама бы это все сделала, как бы вот все это сработало?
0: Я не знаю, и я не заинтересован отвечать на вопросы, которые действительно не относятся к понятию включения. Я извиняюсь, я вижу здесь плохой пример для всех. Это плохой пример, потому что мы спрашиваем только о теме. И заботимся о том, что все спрашивали о теме, и не то, что нравится сейчас нам. Давайте привыкнем к этому пока. Что означает поручительство с точки зрения включения? Какую форму включения я называю поручительством? Что вы смотрите на меня? Я спросил. Мы говорили о том, я даже нарисую это. есть один товарищ и другой товарищ. И между ними есть нечто общее. В этом общем есть у этого товарища у этого товарища от этого товарища, а у этого товарища от другого товарища. И все это вместе находится здесь. То есть, если я прихожу к включению в товарища, во что я включаюсь? Я включаюсь в его желания, которые находятся здесь. Скажем, это я, красный. Так я... Я прихожу вот в эту зеленую область и заполняю эту зеленую область собой. И, скажем, он не может работать с этими желаниями, а я с ними работаю. Да, это называется поручительство. Он тоже приходит сюда, оставляет свои желания, и со всеми своими возможностями он заполняет все эти желания, которые здесь. То есть мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в этом общем желании. Да? И это называется поручительство. Какая форма включение это между нами. Давайте поговорить об этом. Но я, собственно, должен включиться в его желание и быть вместо него в этой роли, а он должен быть должен включиться в мои желания, быть с ними вместо себя, играть мою роль. Что это дает? Какая форма включения это? Что это дает нам? Какое новое понимание? Это новое кли. Как раз в этом кли, если мы говорим о раскрытии Творца, то Творец раскрывается как раз вот здесь, только в этой области. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе вот так вот таким образом. Что за кли? Что за сложная кли здесь? Что за кли складывает, что как раз здесь раскрывается Творец? Мы раскрываем его вот как раз вот в этом ощущении, в этом кли. Пожалуйста.
3: В этом мире есть миллиарды желаний. Должно быть какое-то общее желание между нами, чтобы в этом желании раскрылся Творец. Я думаю, что это необходимость каждого, необходимость цели, чтобы мы действительно хотели включиться, прежде всего, между нами, а затем с Творцом. Я думаю, что именно это является общим желанием.
4: Творец может раскрыться только в этом общем месте. Я стараюсь заполнить эти желания внутри меня, но когда я включаюсь в товарищей, так и товарищ работает, мы работаем вместе, и там раскрывается свойство отдачи.
3: Да, прежде всего в этом вопросе Рав подводит нас к выяснению, каковы желания товарища, в чем суть же товарища, чего он хочет. Я могу говорить только из своего состояния. Так уже нужно искать, что является общим между нами, что есть в нем, что есть во мне. В чем, где наше общее желание? И из этого мы приходим к взаимовключению. Понятно, что мы говорим не о материальных желаниях и мыслях, а о мыслях и желаниях внутренних. Раскрыть Творца. Что такое свойство отдачи? В этом, собственно, работа.
4: Это клей, который называется поручительство. Это этап, когда мы видим, только в объединении между нами мы притягиваем свет, никто не может сам притянуть свет. И даже это нельзя представить, что я сижу и притягиваю свет. Мы все должны это делать, и никто не может это делать в одиночку. И цель — просто быть ответственными, чтобы все мы были в одном стремлении, что мы сейчас вместе относительно Творца притягиваем свет с помощью объединения между нами.
3: В одном из предыдущих вопросов мы говорили об уровнях взаимоинтереса, взаимовключения, что нам нужно развитие чувствительности, то, что нам нужно развивать, чтобы я расширял, как мне расширить свою чувствительность по отношению к тем, кто меня окружает. И этим я создаю кли. Это то, что, а то, что называется поручительством, поручительством называется это реализация. Реализация этого уровня, реализация отношений между нами, реализация взаимовключения, соединения, взаимной заботы, поручительство с товарищами, которых я интересую, мое понимание, что у нас есть общее место, круги, которые Рав изобразил, это место. Ты не можешь указать на это пальцем, но оно есть. И это выражается во взаимной заботе, которая есть от каждого к каждому.
4: Да, можно привести пример, скажем, трапеза. Мы сидим вместе, мы вместе едим. И есть у нас общее действие.
2: И мы
4: это действие производим вместе. Потому что Творец тоже совершенный, то мы в этом действии тоже совершенны, потому что Творец находится там. Там, где есть совершенство, Он присутствует. Да то, что мы знаем, то, что мы хотим, чтобы Он был между нами, чтобы давал нам ощущение совершенства, вечности. Это то, что мы хотим. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Он был между нами. Это Его желание. И наше желание. Общее желание.
3: Да, все начинается с этого, с общего желания. И все начинается с поручительства, с обязательства раскрыть Творца между нами.
4: Чтобы мы никому не дали упасть. Интернет может упасть, но наша ответственность, чтобы товарищ не падал.
3: Да, друзья, мы слышали, какая глубина есть взаимовключения. Есть много понятий, которые требуют выяснения. Есть поручительство, есть объединение, есть взаимовключение. А Рав действительно раскрыл нам понятие взаимовключения. И что мы выясняем это понятие в десятке. И мы сейчас, нам сейчас предстоит региональный конгресс, и на этом конгрессе будут товарищи со своей десяткой, и будут товарищи, которые поедут в различные другие места. Поскольку десятка не находится в данном регионе или из Петах-Тиквы поедут товарищи, но не вся десятка может поехать. Поэтому нам нужно представить себе, как там сделать то, что мы сейчас слышали.

0: когда слушали урок 2016 года, который релевантный всегда, он вечный, мы должны подготовить себя для взаимовключения, чтобы понять это понятие, как все, что мы слышали, что это очень важная вещь, взаимовключение, взаимность во взаимовключении, не просто то, что я сейчас включаюсь во что-то. Мы должны делать это взаимно. Так как нам подготовиться? И у нас вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток? И что мы хотим им добавить? Чтобы конгресс был взаимовключением, а не просто собранием. И еще раз понятно, что мы не будем везде как десятка, которая находится в нашем регионе. Но наша отправная точка — это десятка, и через десятку мы делаем все. Поэтому снова вопрос. Что мы хотим впитать от других десяток, и что мы хотим добавить им, чтобы конгресс действительно был взаимовключением, а не просто собранием? 6 минут.
1: Кодом коль зманах нурацем лесфог, мастериот, мехаверим.
2: Да, что мы хотим получить от десяток, от товарищей. Желание прийти к Творцу, стремление, силу объединения, величие десяток, величие товарищей. Мы всегда хотим это впитать. И у всех товарищей есть очень много всего. Только лишь захотеть взять у них это. И взять желание объединиться. Стремление, величие товарищей. Мы хотим это и взять, и также добавить.
0: Я поеду в Тбилиси на региональном конгрессе. Не в первый раз, я был уже много, я был на разных конгрессах за границей. И каждый раз, когда я приезжаю в какую-то группу, и там множество товарищей, которые собираются, и каждый раз это дает огромное воодушевление. Мы чувствуем силы каждой группы, силы товарищей, которые там руководят этим регионом. И поднять региональный конгресс — это не просто. Нужно позаботиться о контенте, о различных средствах. И это показывает их величие, ответственность, заботу. Там есть группы, которые готовят контент, лайнапы для всего этого. Для всех мероприятий. И мы от этого получаем очень много сил. Мы видим, что наши группы, куда бы ты ни приехал, есть у них силы. И это дает ощущение того, что происходит в Израиле и в мировом кли. То, что мы чувствуем от товарищей величайших поколений, когда ты туда приезжаешь, ты видишь, насколько они велики, какие у них есть силы. И это как бы отображает тебе эту действительность.
3: Бен адам баацмо утамид митпале
2: человек. Как всегда впечатляется от других мест. Если он все время находится в одном месте, то он всегда должен получать что-то новое. Когда человек попадает в другое место, то он впечатляется от места, от людей, которые находятся там. И это то, что нам нужно. Я хочу пропитаться этим от своих товарищей, которые находятся там в другом месте, и вот это окружение, атмосфера у них совершенно иная. Я хочу почувствовать эту атмосферу и привести ее в свою десятку. Которая все время должна обновляться. Это очень важно. Я беру свой десяток.

0: Килы.
1: Мочи с нами здесь, он пишет, впитать от десяток хессарон к цели, потребность цели, и добавить к каждой десятке их впечатление от пути. Да, я бы добавил к Моти еще то, что мы включаемся во всех товарищей на конгрессе, и мы уже находимся вместе с десяткой, потому что так построен конгресс, как я понял. И тогда впечатление от десяток, от товарищей на конгрессе, я передаю своей десятке, и в той же мере, воодушевление моей десятки, я передаю обратно товарищам на конгрессе. И я думаю, что это действительно новая форма, которая должна быть.
2: Да, как подготовку можно уже сейчас взаимовключиться со всеми товарищами, потому что все, что мы видим сейчас рядом со мной, очень много товарищей на экранах, это уже взаимовключение.
1: Хорошо, друзья, мы переходим к тому, что мы будем делиться понятием взаимовключения. Это наша тема на эту субботу. Мы приходим в дом собрания. Что такое дом собрания? Мы собираемся построить дом, дом объединения, дом собрания, входа. И над этим нужно работать вместе, взаимно. На конгрессе у нас будет много таких домов собрания по всему миру. И сейчас везде, в каждой точке у нас есть много десяток, которые собрались и включаются друг в друга. Давайте послушаем вместе, товарищи, что вы обсуждали, что мы хотим впитать от других товарищей, от других десяток во время регионального конгресса, чтобы это было не просто еще одно собрание товарищей, а взаимовключение, время взаимовключения. Есть товарищи, которые хотят поделиться здесь, в мире. Мы приглашаем всех поднимать руку или знак вопроса. Еще раз вернемся к вопросу. Что мы хотим? Мы хотим просто послушать впечатление, о чем вы сейчас говорили на семинарах. Как превратить время нашего регионального конгресса во время взаимовключения, а не просто время собрания? Да, Демидов.
2: Я думаю, что сейчас, Дудя, ты сказал, что дать название как бы «дома собраний» вот этому всему событию, мероприятию Лихаим.
1: Прекрасно. Ты хочешь что-то сказать? Да, встань, скажи.
2: Ладно, я скажу только то, что у нас здесь было поднято в десятке, что главное — это хессарон. Хессарон главным образом — это наше топливо в духовном. И после того, как будет сильный хессарон, облачить на это намерение. Намерение — это уже действие. Это в духовном, то действие, которое мы делаем. И тогда поднимем молитву, а Творец даст уже саму энергию, реализацию. Это уже последний этап. А на нас хессарон — это главная сила нашей работы. Лихаим.
1: Спасибо.
3: Исраэль, Цита.
1: Израиль, ты хотел? Да, мы говорили, что мы хотим включиться в товарищей, в десятках, впечатлиться ими, получить от них примеры, впитать их потребности, их желания, их стремления, величие, которое у них есть, и таким образом связаться с Лихаим.
4: Ken Mangold.
2: Я думаю, на самом деле, чтобы это не было тем же самым, важно, что мы сделали то, что не делали уже долгий период, как мне кажется, сидеть произвольно, по крайней мере, части, чтобы могли включиться друг в друга.

0: и получить желание, которое есть в каждом из товарищей.
1: И мы хотим то, что мы ежедневно получаем на утренних уроках, и то, что создается в связи в нашей в десятке, вся радость, которую мы чувствуем, все воодушевление. И мы хотим это передавать дальше всей группе, получить от группы, так чтобы это было единым клей, и участвовать во всем, просто быть готовыми. Поручителями быть за всем участниками всего.
0: Прежде всего, я думаю, взаимовключение в десятке нужно начинать каждый день с взаимовключения в десятке, чтобы десятки внутри себя почувствовали внутреннее горение. И там уже именно в продолжение дня можно, как сказал Мангольд, перемешаться со всеми, чтобы все передали все, что постигли в десятке, да всем. Женщина Нью-Йорк 3, пожалуйста.
2: Yeah, we want to absorb the qualities of the desires.
1: Мы хотим впитать свойства и желания всех десяток. У каждой десятки свой особый вкус, особый характер, особое желание. Мы хотим впитать это и в то же время раскрыть сердце, чтобы мы смогли, чтобы и другие десятки почувствовали это особое желание, которое есть в нашем стремлении к Творцу. Поэтому все эти краски вместе создадут чудесную картину стремления к Творцу. Точка взаимовключения по-настоящему прекрасна.
0: Женщина Хайфа 5. Спасибо. Прежде всего, весь наш конгресс — это как экзамен в университете, когда мы ходим и проверяем, правильно ли мы учились, сделали работу между собой правильно, а во втором мы каждый конгресс берем новый уровень, учим что-то новое и изучаем связь между десятками. Для нас это что-то очень особенное, чтобы войти в общую работу на подготовке, в хорошие взаимоотношения новые между нами, познакомиться с новыми товарищами. Это большая работа, буквально ощущается это. И желание в десятке продолжать так работать вместе. Спасибо. Женщина Латин 15, пожалуйста.
3: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás decenas su importancia por la meta, la seguridad que tienen hacia el método.
1: Y también esperamos силы из других десяток, их желания, их методику. И мы хотим дать готовность обращение к Творцу, передать его всему мировому клей. Это то, что мы хотим на этом конгрессе.
0: Макс, 48, пожалуйста.
4: Да, товарищи, всем привет. Я хотел сказать, что если есть возможность такая раскрыть Творца, и для этого надо просто взаимовключиться, то давайте сделаем это. Спасибо.
5: Туда, Woman PT 33.
0: Женщина 5.33.
1: Мы говорили о том, что в десятках каждая десятка — это как замкнутое тело, а нам сейчас предстоит этап раскрыть себя. То, что сказали товарищи, и сидеть между всеми, потому что каждый из нас он представляет собой всю десятку.
0: Женщина Литвы 8, вам слово, пожалуйста.
6: So we are here in a global congress and we can really feel how we are learning and embracing all these experiences from different times.
1: Мы на конгрессе в Литве. Учимся, как включаться вместе. Это чудесное ощущение. И мы чувствуем, как мы сближаемся друг с другом в поручительстве. И это ощущение быть вместе.
0: Да, как мы видели, есть собрание в Литве. Больше чем 100 товарищей уже находятся во взаимовключении. Поделитесь с нами, пожалуйста, Литва.
7: Дорогие товарищи,
5: Дорогие друзья,
7: Услышьте мои, наша тема очень.
8: Когда я отвяжу саво дали, саво индели, саво пастанга там.
7: Когда каждый товарищ приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение произошло,
1: приносит свое усилие, чтобы это взаимовключение реализовалось,
7: и это усилие она дает все здесь
1: и взаимовключение раскрывается,
7: то есть все богатство и вся глубина. И я очень хочу порадоваться, очень хочу порадоваться
1: богатство и все разнообразие. И я хочу,
7: что
1: творец, я хочу порадовать Творца всем этим разнообразием.
7: Духовность на самом деле не во мне, а это только между товарищами. Я могу
1: духовность,
7: себя
1: оно не во мне, оно между
7: товарищами. Себя в товарищах. Я могу достичь этого ощущения, ощущения единства, что мы
1: я
7: слышали.
1: Могу прийти
7: слышали
1: к этому ощущению единства.
7: Да, где же мы еще можем это почувствовать?
0: Но где еще
7: когда,
0: можно это почувствовать?
7: Если не здесь, если не в этот момент,
0: как не в этот момент,
7: как раз есть все обстоятельства, все условия, возможность видеть, принять товарищей, видеть и чувствовать их желание заботиться друг о друге.
1: Заботиться друг о друге, чтобы все эти вопросы заботы друг о друге, чтобы все это исходило из каждого.
7: На самом деле, именно здесь, сегодня нам повезло,
1: чтобы мы все захотели почувствовать Творца,
7: это.
1: И
7: каждый вкладывает свою часть,
1: чтобы мы все вместе хотим почувствовать Творца. И каждый вкладывает свою часть.
7: Самую маленькую свою частичку, когда мы все вместе,
1: каждый вкладывает свою
7: можем.
1: Часть, свое зернышко, свое маленькое зернышко, каждый вкладывает
7: почувствовать плечо товарища, который всегда позаботится, чувствовать обязательства, которые наваливаются на тебя.
1: Плечо товарища чувствует обязательства.
7: И еще Данас, наверное, самый лучший, кто может про это нам рассказать и добавить. Я услышу тут учителей на уроке, что моя душа не во мне, а в сердцах моих товарищей. И здесь собрались именно много товарищей и подруг, не только из Балтии, но также из других стран. Даже тяжело всех перечислить. И именно для того, чтобы смогли внести в сердце каждого свое желание, свое стремление, свое весь вклад, который каждый день мы пытаемся вложить в именно в общую нашу работу. Работу, которую нам дал Творец. И мы должны выполнить ее. И это самое лучшее место, когда мы все собираемся вместе, физически чувствуем друг друга. Мы можем куда-то включиться, как Роман только что пришел из кухни, он ответственный за нашу кухню, и там работают и мужчины, и женщины вместе. И каждый вклад, он очень чувствует. И сегодня приезжают еще больше товарищей, нас будет еще больше, и мы сможем еще лучше почувствовать друг друга, включиться друг в друга и позволить Творцу раскрыться между нами.
5: Мы
9: לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
10: כן, באמת. התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון.
1: Да, с момента, как был провозглашен региональный конгресс, то там находятся Борис и другие товарищи, мы узнали, что очень много новых товарищей приехало, и мы полны воодушевления, мы хотим послушать их. Нам предстоит еще урок после обеда, там мы продолжим говорить о взаимовключении, послушаем еще раз Литву. Рои.
0: Хорошо, приветствуем, товарищи. Я хочу сделать небольшое сообщение, как относительно продвижения в наших работах здесь, в Дании, и вообще поговорить о нескольких темах и о большом конгрессе, который будет у нас 27 февраля. И о том, что у нас будет здесь в здании делаться. Но в целом мы хотели бы, как часть всех работ, попытаться всю группу синхронизировать в принятии решений, чтобы вы вообще поняли всю совокупность тем, которые приводят нас к решениям, которые мы принимаем. И мы сейчас находимся в центре, в объеме работ, который выполняется на нулевом этаже и вообще во всем здании. Часть работы сейчас связано со складированием и задействованием новых помещений, и мы перестраиваем кухню, чтобы она соответствовала нашим требованиям. Мы работаем в помещении, которое было для трапез, и был тренировочный зал. Мы делаем там все работы, также в малой столовой. Мы, к сожалению, должны будем на втором этаже делать трапезы. Откуда эта необходимость? Потому что мы должны сохранять все распорядки. Потому что нам понятно, что то, что нам важно, это то, чтобы мы продолжали делать трапезы. Не обязательно для того, чтобы мы могли себя питать какой-то пищей, а для того, чтобы мы могли сохранить ту духовную почву, которую получили или от Рава и каббалистов в течение всех лет. И поэтому нам важно, чтобы там ни было, делать усилия, сохранять распорядки, хотя это кажется не совсем удобным, но мы стараемся. Так весь объем этот работ обязывает нас обратить внимание на все это и также взять все команды, которые должны сейчас прикладывать усилия и работать параллельно на всех этих местах и увидеть, как можно сконцентрироваться на работах, чтобы извлечь максимальные усилия, которые требуются от нас в течение короткого времени. Так относительно нашего расписания, мы должны все успеть до конца года. И мы не хотим это переносить 27-й год, хотя нам понятно, что это вызов сделать это, но мы взяли эту цель для себя, и поэтому мы начали еще работы параллельно тем, которые производятся сейчас. И в течение дня вы можете увидеть, что с 7 утра, иногда даже раньше, до поздних часов после обеда, все во всем здании есть работы, не прекращающиеся. И чтобы успеть, мы должны, то, что называется, с одной стороны, дать подрядчикам место для работы, а с другой стороны, командам дать возможность, чтобы это происходило. Мы хотим также создать возможность работы для подрядчиков, чтобы не оставлять их, не останавливать их, иначе они берут другие работы, и это вызывает дополнительные затраты и также время. И мы хотим продвинуться в результате этого. Относительно строительства Суки, мы сделали несколько проверок, посмотреть, чего нам не хватает для того, чтобы мы строили Суку. В последний раз, когда мы строили Суку, это было в 2019 году, мы увидели, что не хватает очень много стройматериалов, чтобы мы могли это сделать, а затем еще собрать эту Суку. И смотря на все это в общем, и видеть нагрузку, которая падает на эти команды, к сожалению, мы в этом году не будем делать суку, потому что просто команды, которые заняты в строительстве суки, должны быть, они еще занимаются нашим нулевым этажом, чтобы у нас было все необходимое, чтобы было в ближайшем году.
11: И
0: я очень надеюсь, что в следующем году это будет уже за нами, мы будем на новом уровне, и то, что называется, сделаем суку от всего сердца и все вместе. Еще мы взяли в расчет то, что мы думали также о возможности сделать конгресс в феврале в Ганей-Таруха и проверили возможности, чтобы снять с себя это давление. И мы проверили, сколько это стоит в Ганей-Таруха. Последний раз мы делали в 2020-м, и мы видели, что все на 20-30% подорожало, и съем помещения, и еда, и все. Все очень значительно поднялось в цене. И если бы мы сейчас сделали конгресс в Ганей-Таруха, только вход стоил бы 1200-1300 шекелей для каждого товарища. И мы проверили среди ответственных за языки и в руководстве. Мы не готовы, чтобы это было так дорого. И кроме того, весь период праздников, который мы видим от Рош ха-Шана до конца Суккот, со всеми йорцайтами,

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас очень особый урок. Наш региональный конгресс приближается, и мы готовимся к нему. Поэтому тема нашего шаббата — это взаимовключение. Это очень особая задача на нашем конгрессе. Мы готовим себя, это будет тема нашего шаббата. И поскольку это настолько особенная тема, сегодня мы выбрали урок обычно более длинный, чем обычно, урок с равом. Он рассматривает тему взаимовключения со всех сторон, много вопросов и выяснений, и также семинары в процессе урока. И мы просим всех быть чуткими, так, чтобы мы вместе могли нырнуть, как один человек в одном кли, в тему настолько важную, глубокую, интересную, исключительную. Она называется «Взаимовключение». Это будет тема нашего урока сегодня. И в конце, последние полчаса, мы обсудим эту тему. Давайте войдем в урок. Здравствуйте. Мы на особом уроке на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные отрывки каббалистов на эту тему. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. Они будут заданы в процессе урока. Урок на тему взаимовключения. Мы будем читать избранные каббалистические отрывки на эту тему.
2: Взаимовключение. Это очень особое свойство, очень высокое, которое развивается внутри желания получать после многих исправлений. Мы учим, что изначально мы после разбиения между нами есть отдаление между желаниями, которые отдалились друг от друга согласно несовпадению по форме и находятся в духовном пространстве, то есть в поле. И каждый, насколько он противоположен товарищу, он находится на расстоянии от него. А потом, когда начинают работать над приближением, соединением, исправлением, которое мы должны исполнить, в этом исправлении есть несколько этапов. Прежде всего, в приближении друг к другу, когда дистанция сокращается, и мы сможем сидеть вместе, и насколько страдаем от этого, мы можем преодолеть это. А если мы начинаем уже чувствовать отторжение, это уже хорошо, уже начинаем раскрывать истинное состояние. И над этим нужно начинать составлять связи, силы объединения, противостоящие силам разъединения. Пока мы не начинаем касаться друг друга. И при касательстве тоже мы можем почувствовать еще большее сопротивление, как орехи в мешке. И мы понимаем, насколько это непросто, тем более, когда мы работаем над этим. То есть вся эта работа — это только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что мы не можем на наше желание каждый на свое и все вместе над нашими работать сами, потому что это суть наша, вся наша индивидуальность — это эгоистическое желание, то есть инстинктивное отторжение друг от друга. И когда мы работаем над тем, чтобы приблизиться, пока не касаемся друг друга, пока, как говорит Рабаш, не начинаем трение сердец, чтобы они согрелись и начали быть более теплыми, чтобы можно было войти через стенку сердца в сердце. Тогда у нас есть взаимовключение. Это наша тема. И это взаимовключение уже доходит до состояния в духовном, когда мы включаемся свойствами, желаниями, всем, что есть у товарища, каждый обретает, тогда каждый в конечном счете должен включиться со всем миром. Пока мы не доходим до полного объединения, когда каждый состоит из всех, и вообще все становятся как одно целое. Эти состояния уже называются слияние между нами, и в той мере, в которой между нами мы делаем это, мы начинаем раскрывать общую силу, которая выше Наранхай, которая наполняет нас, и это называется Творец. Поэтому взаимовключение – это очень особый переход в исправлении нашего желания получать. От того, что мы все еще можем быть, может быть, в приближении друг к другу, даже в касательстве друг друга, но взаимовключение – это просто когда я проникаюсь всем, что есть у товарища, а он от меня, и так мы становимся постепенно, так как будто включаемся друг в друга все больше и больше, входим один в пространство другого. Между нами есть общее пространство, а то, что рождается из нашего общего пространства, называется следствие. Это как мы учим это во всех частях природы. Существуют такие вещи, в особенности в связях между мужской и женской частью, которые включаются друг в друга. И особая работа здесь — работа мужской части, Захара. Поэтому мы видим, что и в нашей работе, в нашем мире, духовная работа в особенности относится к мужчинам,
3: к
2: женщинам в гораздо меньшей степени, им достаточно быть в Хафец Хесед, а мужчинам нет. И изначально мы тоже Y эти хромосомы, мы в них включаемся, чтобы было взаимовключение со всеми. Это подготовка и в духовном виде тоже существует, конечно. Есть много о чем поговорить, но давайте, может быть, пойдем вперед
3: к
2: нашим отрывкам, и из них, может быть, посмотрим. Но еще раз. Хотя я нарисовал взаимовключение как продвинутый этап в исправлении килим. Это пока что подняться над собой, приблизиться к товарищам, быть на более коротком расстоянии, потом коснуться друг друга. И пока мы не начинаем взаимовключаться, то есть входить друг в друга, вбирать хисароны товарищей, чтобы помочь ему и наполнить его, как написано, человек да поможет другу. Это не только материально, но как раз, прежде всего, духовно, то есть взаимовключение просто продвинутое состояние. С одной стороны, с другой стороны, мы, тем не менее, должны начинать его с самого начала, потому что конец действия в изначальном замысле. И даже хотя мы продвигаемся пока что по состояниям, как только приблизиться друг к другу, но каждый этап включает в себя все этапы, хотя даже мы и не сознаем это, поэтому нам стоит даже на нашем этапе начальном изучать, что такое взаимовключение. Пожалуйста.
4: Избранные отрывки на тему взаимовключения. Первый отрывок из статьи Бальсулама «Наука Каббала и ее суть». Главное чудо этой науки – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое. Все включено друг в друга и соединено вместе.
2: Когда мы занимаемся наукой этого мира, изучая, исследуя, выясняя все, в чем мы хотим продвинуться, это какой-то элементарной простой частицы, это взаимовключение вещей, свойств, как из одного изучают другое, частное, общее, общее, частное и так далее, согласно всем законам образования, и материального, и духовного. Поэтому взаимовключение здесь – это обязательная вещь. Все науки, все это происходит от взаимовключения из того, что… Неважно, я учусь чему-то, уже я включаюсь в то, что я учу, я строю в себе, внутри себя шаблон того, что модель того, что я изучаю, так я включаюсь в это. Чем больше человек получает таких моделей снаружи, и насколько он может сочетать их вместе внутри себя, так он больше познает мир и может работать с ним. Поэтому он говорит, главное чудо, включенные в ней взаимопроникновение, все части огромной действительности, управляемые законами, включаются друг в друга, объединяются, пока не составляют единое целое, все включено друг в друга, соединено вместе. И именно из этого соединения друг в друга, когда каждый включается в других, благодаря этому мы исправляем разбиение, грех, познание, пока мы не становимся одним целым. Более того, если не взаимовключение, мы бы не могли постичь Наранхай 620 раз больше, как мы должны постичь, потому что вся польза от разбиения, когда части отделяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются, проникаются друг в друга, да, исправляют себя, и тогда у нас есть взаимопроникновение всех друг в друга, совершенное. Именно этим мы постигаем понятие «единый», то есть «творец». Да? В продолжение, может быть, мы тоже почитаем об этом, пожалуйста.
4: Второй отрывок из письма Баля Сулама номер 17. «После того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту низкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира. Как была она в корне своем до прихода в этот мир, обязана она увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется все совершенство, весь Наранхай, до света Ехида, и потому называется Ехида Кетер. Ибо это указывает на число 120 тарах. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 свойств души, то есть Наранхай. Ибо келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами. Вся Тора — это имена Творца. То есть Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали частности, и эти частности согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не сразу, а постепенно, постепенно, одно за другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело, причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачаются свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно одно.
2: И все это постигается только с помощью взаимовключения, потому что мы не можем понять, может быть, пока что, кто такой был Адам Ришон. Структура, желание получать, которое было наполнено высшим светом в виде хасадим. Нешама, не более того.
3: Так,
2: был маленький. То есть катнут, гальгальта иная. Не действует получающий килим, обрезанный, что называется. У него не было никакой возможности вообще знать, кто он, что он, и ничего. То есть, как во сне мы говорим, состояние катнут. Без всякого постижения, кто я, что я. То есть существование просто не осознающее самого себя, мир, Творца. Грех древопознания — это когда он присоединил к себе получающие килимаха, потому что написано «потянул за крайнюю плоть». И тогда присоединились получающие килим, он разбился, потому что не было экрана. И на получающий килим получать ради отдачи, работать со светом хохма ради отдачи. И от этого он разбился, разбились также и отдающие килим, потому что они проникнулись с получающими килим. И каждый является результатом разбиения. Это то, что хорошо и прекрасно, то, что сейчас мы должны будем исправить каждый элемент. И в исправлении элемента мы исправляем, на самом деле, его взаимовключение во все остальные элементы. То есть невозможно коснуться ни одной песчинки желания получать, что это самое маленькое. Иначе, как если ты исправляешь с ней вместе, уже автоматически понятно, что так должно быть. Ты исправляешь все его взаимовключение во всем творении. Мы не осознаем этого, но по сути это то, что мы делаем. И поэтому эти законы, которые мы изучаем в науке Каббала, что все состоит из 10, а 10 из 10, 10 из 10 во взаимовключении, и все творение совершенно, и каждая часть ее тоже совершенна, и действительно невозможно разделить его на части, а только относительно нас так, чтобы мы пока что воспринимали в нашем ограниченном восприятии, мы так говорим, но на самом деле все это один большой интегральный мир. Наш разум пока что не способен это переварить, и нет у нас языка, чтобы говорить об этом совершенстве. Это другое измерение, другой разрез мироздания. Получается у нас так, что сейчас мы должны соблюдать заповедь «Возлюби ближнего к самого себя» — это великое правило в Торе. Это правило исполняется, если мы получаем 620 заповедей, то есть исправляем 620 желаний. В каждом желании есть взаимовключение всех желаний. И так мы приходим к тому, что исполняем, то есть исправляем 620 желаний в их работе уже на отдачу. И этим эти желания раскрываются нам как включенными друг в друга. А свет, который мы получаем во все эти желания, это уже наранхай, не наран, как было до этого, до разбиения Адам Ришона, наранхай. А общность этого света – это Творец. Так мы постигаем все. И еще раз, все эти вещи находятся в взаимовключении, исходят из взаимовключения. И мой первый вопрос – как мы реализуем взаимовключение на практике? В десятке. Десятка – это, по сути дела, совершенная единица, если я исправляю ее, я, по сути дела, больше не должен исправлять ничего. Почему? Из-за того взаимовключения, которое существует в природе изначально. Да? Так как я с помощью того, что исправляю десятку, исправляю через взаимовключение все мироздание? Пожалуйста.
0: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו...
1: Мы, как десятка, должны быть здоровой клеткой. Каждая десятка должна чувствовать это внутри мирового кли, внутри всего человечества. И в этом взаимном включении между нами мы хотим включиться во все остальное человечество. И стать здоровой клеткой в душе Адама Ришона.
2: Да, если мы объединяемся между собой и в природе Творца все соединено, подобие по форме, что мы были с ним вместе, дает также подобие по форме с природой.
1: Когда мы объединяемся, мы больше приближаемся.
5: К
1: исправленному состоянию, которое находится в природе, где мы действительно объединены, но мы должны раскрыть это благодаря тому, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику.
2: Посредством участия в десятке, во всем, что только можно, мы больше соединяемся с десяткой, и тогда каждый изменяет себя, и реальность на самом деле изменяется. Изменение реальности — это изменение себя.
1: Десятка — это как бы неестественная клетка, она искусственная, это место работы. И поэтому то, что мы создаем объединение в десятке, мы создаем условия для подобия свойств с Творцом. Но в тот момент, когда мы стараемся объединиться, мы производим исправление. И это влияет на весь мир.
2: Вопрос был, как мы реализуем взаимовключение на практике в десятке. Вторая часть вопроса. С помощью десятки я исправляю всю реальность. Рав как бы спросил нас, Рав как бы задал нам вопрос и также сказал нам, как исполнить на практике, что называется взаимовключение, заботиться о товарищах, раскрыть интерес товарищей, быть чувствительными к нуждам товарищей. И благодаря этому я развиваю какое-то отношение, то, что называется реальность отдачи. Это не я сижу сам с собой в какой-то комнате, отдаю, а я забочусь и думаю, хочу, чтобы была связь, хочу развить. Чего выйти из себя? Наша десятка — это всякая десятка. Это лаборатория. Лаборатория, где реализуют все эти вещи. И делают это вместе.
0: Да,
1: можно смотреть на это так, что мы часть одного дерева, и тут есть разные грозди. И вот мы тоже такая гроздь, и когда мы объединяемся и чувствуем друг друга, и как Эрец сейчас сказал, практически мы реализуем объединение, а через десятку мы почувствуем все мировое кли, все человечество. И у нас будет ощущение, что мы этим влияем на все, что происходит в человечестве. Без этой первичной клетки нельзя ничего сделать.
2: Ну, как говорят, что если мы изменяем нашу внутреннюю сторону, мы изменяем реальность вокруг нас. Все происходит.

0: Изнутри человека. Десятка находится там. Если ты исправляешь всех товарищей, которые находятся внутри меня, то изменяется реальность вокруг меня.
1: Моти мехубар итану, амар мемалим.
2: Отрывок номер 5. Из Баля Слама 600 тысяч душ. Сказали, что есть 600 тысяч душ. Каждая душа делится на несколько искр. И необходимо понять, как может быть, чтобы духовное делилось. Потому что вначале была создана только одна душа, душа Адама Ришона. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом в совершенстве, словно в Адама Ришоне. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека, и вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения Торы тело исправляется, очищается, по мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек ощущает свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. Второе состояние. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только лишь частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. И это признак полного исправления тела, когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля, в каждом из них, а потому уже чувствует себя отделенной от остальных частей, ведь они зависят друг от друга. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно, во всю свою силу, как в Адам Ришоне, так как полностью исправилось, очистилось все его тело, и больше не служит мир ограничений и преградой, позволяя ему совершенно слиться со всем народом Израиля.
0: Вопросы? По тому, что мы учили до этого момента? Нет. Прекрасно. Да?
2: Если мы посмотрим на эволюцию материи, начиная с большого взрыва, мы видим все время взаимовключение на все более и более высоком уровне. Материя сжимается и создаются все более сложные организмы. Если мы возьмем неживую материю, были созданы элементарные частицы, потом атомы, молекулы. И это взаимовключение, очевидно.
0: Да, конечно, это все.
2: Потом это приходит к критическому этапу. И когда создается живая клетка, там внутри взаимовключение, но, очевидно, оно взаимовключение другого вида.
0: На другом уровне.
2: Да, на другом уровне. В чем отличие взаимовключения между частиц неживой материи?
0: Что из их взаимовключения у них есть, они обрели силу развития, внутреннюю силу, свою собственную, то есть что у них есть связь со светом, конечно, свет все делает, и элементарные эти частицы, электроны, протоны и так далее, пока они не соединяются между собой в разные вещества, это тоже благодаря свету, свет поддерживает их вместе, ничего кроме этого, и здесь... Благодаря вхождению света в неживую материю, неживая материя начинает получать особое взаимовключение в своих частях. Это называется растительное. Что это значит? Что у него есть взаимовключение во всех этих частях и со светом вместе в таком виде, что сама материя, якобы, может делать действие как свет в чем-то, и поэтому она может развиваться и порождать, и умирать. То есть распространение света, исторжение света внутри материи. Но это в любом случае части, те же части в конечном счете, атомы и части, в которые включаются атомы, они состоят так, и только мера света в них определяет, какой уровень связи есть между ними. Потому что живой уровень, то есть только уровень света, который действует внутри этих частей и дает этим частям формы связи, более высокий. Что значит более высокий? Присутствие света внутри этих частиц элементарных вызывает у них хисарон в более высокой форме. Они ощущают себя соединенными светом, какой-то силой, и к этой силе они устремляются к наполнению, другими словами. И тогда они, для того, чтобы достичь наполнения, нуждаются в движении, нуждаются в размножении, нуждаются в жизни уже в другом виде, чем растительное. Человек. В чем разница между человеком и животным? Согласно телу то же самое. Но согласно тому, что в нем находится свет, возвращающий к источнику, он наполняет его, выясняет его в еще большем виде. И тогда все частицы, те же самые элементарные частицы, только они соединяются в более сложные формы. Они требуют соединения со светом на новом уровне. Это то, что происходит в наше время, когда сейчас человечество переходит от животной формы к форме говорящего. То есть хочет уподобляться Творцу. Сейчас этапы, когда мы чувствуем, что нужно в чем-то меняться. Но это все свет вызывает. Свет приводит в действие килим.
2: Вы как-то сказали, что этому изменению привело к тому, что частицы в живой клетке должны были отменить себя и соединиться на основе отмены себя ради существования вот этого нового живого организма, нечто новое, совершенное, то, что возникло.
0: Это называется развитие путем Бейто, когда свет, который светит, заставляет их самоотменяться. Каждая часть должна отменить себя для того, чтобы соединиться с другими. И тогда свет должен принести хисарон, что от безвыходности тогда частицы соединяются, чтобы восполнить хисарон.

Thank you.

0: Good morning, dear friends. So it's impossible for me not to feel excited now while talking.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Невозможно, чтобы я не волновался, когда я сейчас говорю с вами, но я попытаюсь увидеть, не ошибусь ли я. Дорогие друзья, от имени всего турецкого КЛИ я желаю всем чудесного дня. Я надеюсь, что это будет урок, который будет просто окружен окружающим светом. Тема нашего утреннего урока на подготовке — это привести радость товарищам. И как мы учили от Рава, из статей, из всех первоисточников, радость в десятке — это вещь очень важная, чтобы продвигаться по духовному пути. Поэтому мы должны помнить об этом. В течение того, что мы потому что мы в связи с товарищами в десятках, они должны принести нам позитивные чувства и мысли, а не негативные. Единственный способ достичь этого — это следовать правой линии в десятке. Я надеюсь, что урок в это чудесное воскресенье будет наполнен радостью. А сейчас прочтем первый отрывок из первоисточника и активный семинар. Я передаю моему дорогому товарищу Дану Лхаим.
2: Eğer kişinin maneviyat için herhangi bir arzusu veya özlemi yoksa,
3: Варцу вам, если нет у него никакой силы желания и стремления к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если люди эти нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления и их желания и стремления, хотя в силу своей природы у него нет этих желаний, стремлений и силы преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей и важности, которую он придает им, он получает новые силы. Бальсулам Шамати 99. Грешник или праведник не говорят. Активный семинар. Как мы можем взять у товарищей силу преодоления, желания и стремления? Еще раз, активный семинар. Как мы можем взять у товарищей силу преодоления, желания и стремления?
1: Да, вопрос, как впечатлиться от товарищей?
4: Шумим.
1: Слышно, да?
4: А вот Дашилану...
1: Наша работа это прийти к величию товарищей, величию цели, величию Творца, и все время вокруг этого работать и работать. Если я вижу величие товарищей, мой эгоизм сделает шаг назад на 100%. Все работает настраиваться на это.
4: Да,
3: когда есть величие товарищей, то есть возможность находиться под их воздействием. Они в любом случае действуют, но когда есть стремление к любви к товарищам, когда есть величие цели, то тогда свет работает. Весь вопрос, как создать, как создавать все время такую атмосферу величия, все время обновлять, добавлять. Шамир знает как.
1: Да, действительно, как Ноам сказал, это сила окружения, действительно, взаимовключение товарищей, человек получает все силы, все свое продвижение, находится только в взаимовключении с товарищами в десятке.
3: Да, в этом вся наша работа. Все время быть немножко меньше, намного меньше, чем товарищи, чтобы продвигаться. Особенно здесь сейчас, когда у нас есть новый Роша Сирия, Сенька, как раз вот сообщили об этом. Поддержим это.
1: Да, пример можно взять только от товарищей, которых ты уважаешь, любишь, ты хочешь быть подобным ему. Только так это может быть, нужно построить между нами величие товарища.
3: Да, прежде всего нужно получить важность цели, чтобы она была надо всем, и через важность цели почувствовать, как с одной стороны ты в самоотмене, а с другой стороны в чувстве ценности товарищей.
1: Да, то, что мы учили, даем включение. Без этого мы останемся только с нашей точкой, только с точкой в сердце, и не будем продвигаться, не можем продвигаться в духовном. Только взять хисарону товарища, продвигаться с ними к цели.
3: А что это за хисарон товарища? Хисарон товарища — это прийти к свойству отдачи, к совпадению по свойствам с Творцом. В этом мы должны помочь друг другу это обрести.
2: Evet, sevgili dostlar, dünya krizi. Şimdi ikinci alıntıyı okuması için sözü sevgili dostum Kurt Cebe'ye veriyorum.
5: Rabash, makale no 4, 1960.
3: Да, дорогие друзья, это второй наш отрывок из первоисточников. Наш товарищ прочитает.
5: Herkeste ortak olan bir şey var. Ruh hali.
3: Раба, статья 4, человек да поможет ближнему. Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы, а как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место хисарона, который он может наполнить.
5: Семинар в
1: молчании. Попросим наполнить товарища силой уверенности в жизни и богатстве. Еще раз. Попросим наполнить товарища силой уверенности в жизни и богатстве.

0: Шалом, хаверим, бахелек аришон, нилмад йом шиур шел рав мита.
1: Здравствуйте, друзья. На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
2: Что означает «Вернись, Исраэль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Исраэль, к Творцу, буквально до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего. Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите ему: прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «вернись, Исраэль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «скажите ему: прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного твоего.
1: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая — относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением — они не работают, то есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано: нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами: «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит выше знания, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры выше знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
2: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения. Но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а собственные выгоды они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что оно говорит, это верно, начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
1: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Израиль, до Творца твоего». Почему

0: было необходимо сказать до Творца твоего, потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире, поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке. А если видит в себе какой-то недостаток, то, конечно же, находит себе оправдание.
1: А главным образом, когда человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находится в состоянии полном неудач и грехов, и он не видит никакого выхода из этого состояния. Поэтому у него нет иного совета, кроме как «Вернись, Израиль». Человек должен вернуться к Творцу и не отходить от Него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, которые, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему: прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят: все, ведь только ты можешь сделать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
0: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано: вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим тебя: прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки, в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков. Так как сказано: плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И из сказанного поймем, что писали мудрецы: «Велико возвращение, достигающее престола славы». Относительно же тех людей, принадлежащих категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешения.